0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Мера Божьей славы». «И сказал им, какую меру мерите, такое будет отмерено вам, и прибавлено вам будет слушающим, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Иисус знал, что для недуховного слуха эти слова могли звучать странно, поэтому Он перед тем, как начать свою речь, сказал: «Если кто имеет уши слышать, да слышит». По сути, Он говорит нам: «Если ваше сердце открыто для Божьего Духа, вы поймете, что Я хочу вам сказать». Что же именно говорит Иисус в этом отрывке? Он говорит о славе Божьей в нашей жизни, то есть о явном присутствии Христа. Короче говоря, Господь распределяет меру своего присутствия не одинаково. Идет ли речь о церкви или о отдельной личности, кто-то ничего не получает от Его славы, а другие получают ее все больше и больше, и их жизнь, и церковь излучают ее все больше и в большей мере. Вот один пример. Приходилось ли вам когда-либо бывать в церкви, где вы мало ощущали Божью славу? Может быть, вы ощущали проблески ее во время поклонения или проповеди, потом вы попадали в другую церковь, и как только вы переступали ее порог, вас ошеломляло присутствие там Божьей славы. Вы ощущали полноту Господне присутствия, и оно обличало вас, побуждая вас восполнять недостаток Божьей славы в вашей жизни. Бог обещал, что в эти последние дни Он будет изливать Свой Дух на Свой народ. Действительно, все Писание указывает на победоносную, исполненную славы Церковь, которая будет к концу времен. Сам Иисус сказал, что врата ада не одолеют Его Церковь. Так что, как бы свирепо ни скалил сатана свои зубы, он не может остановить Божью работу. Иисус разжал его мертвую хватку. Мы не пойдем на небо, еле волоча ноги, избитые, придавленные, хнычущие, пораженные, потерявшие мужество. Нет, наш Господь даст Своей Церкви величайшую силу. Однако эта сила не будет являться просто в чудесах и знамениях. Скорее, она откроется в Его народе, в славном преображении сердец под воздействием Божьего Духа. Господь уже отмерил и уделил каждому из нас меру Своего Духа. И Павел пишет: каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Одному Иисусу Дух Святой был дан без меры, как написано: «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». Проще говоря, Христос имел полноту Духа без ограничения. Напротив, нам Божий Дух дан мерою, согласно Его божественному распределению. И Павел пишет об этом: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил». Какова же Божья цель в этом? Какова же Его цель в том, что Он наделяет нас Своим Духом, Своей славой и присутствием в различной мере? Он делает это с единственной целью. Как написано: «Доколе все придем в единство веры, в меру полного возраста Христова». Павел говорит здесь две вещи. Во-первых, если мы собираемся жить, исполняя Его волю, трезвясь и бодрствуя, ревностно стараясь быть угодным Ему, нашей целью должно быть все более возрастающая мера Его славы, доколе мы не постигнем полной зрелости во Христе. Во-вторых, мера веры, которая нам дана, предназначена для того, чтобы служить остальным членам тела Христова и обеспечивать их нужды. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Павел делает здесь серьезные заявления. Он говорит, что каждый из нас является рабочим органом Христова тела. Здесь сустав, там мышца, и будучи такими жизненными органами, мы должны обеспечивать всевозрастающую меру здоровья другим членам.
Все мы предназначены быть источником веры, любви, милосердия, благости, славы, и все это призвано сделать тело более сильным, более здоровым. Очевидно, здоровье тела зависит от того, находится ли в добром здравии каждый из нас. Если один из нас благословляется, то и все тело получает благословение. Однако, подобным же образом, если один член грешит, это влияет на все тело. И поэтому каждый из нас нуждается во все большей мере Христовой славы. Позвольте мне спросить вас, сколько здоровья, то есть сколько славы и веры вы доставляете Христову телу? Возрастает ли вас день ото дня Его любовь? И в свою очередь, способны ли вы подкреплять силой другие члены? Укрепляет ли состояние вашего здоровья иммунную систему тела? Или же вы заразились какой-то болезнью, каким-либо мирским желанием, которое владело вами и влияет на остальное тело? Все мы нуждаемся в большей мере Божьей славы и ее присутствия в нашей жизни. Господь готовится в эти последние дни обильно излить от Духа Своего Святого на свой народ и совершить то, чего мы никогда еще не видели, не слышали, не представляли, и я хочу быть участником этого. Я нуждаюсь в большей, чем когда-либо, мере Его славы в моей жизни. Я хочу видеть, как Божья слава с неудержимой силой наполняет Его Церковь. Как мы можем получить такую более великую, постоянно возрастающую меру Христовой славы? И Господь говорит об этом Сам, и очень ясно. Какую мерою мерите, такую отмерено будет и вам. Иисус говорит, соответственно, той мере, насколько вы уделяете мне себя, настолько и я воздам вам. Короче, я буду относиться к вам так же, как вы относитесь ко мне. Какую меру вы даете мне, такую и я отмерю вам. Если вы уделяете Богу не родение и лень, относясь к совершенному им великому делу как само собой разумеющемуся, вы будете объяты духом сна. Как написано в притчах, ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. И в результате ваша душа будет ходить голодной, не в силах насытиться. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Исаия предостерегал о стражах, любящих спать. Исаия говорит здесь не о естественном сне, но о незаинтересованности в том, что относится к Богу. Он описывает людей, которые невнимательны к Божьей работе. Израиль уделял Господу все меньше и меньше своего времени, отдавая Ему только короткие моменты преданности. Почему они не хотели большей меры Божьей славы? Они скрывали грех и знали, что первым же действием Божьего присутствия будет изобличение нечестия. Поэтому они говорили Исаии: «Говори нам лестное, предсказывай приятное». Духовная лень и нерадение – это основные причины потери Божьей славы Церковью и отдельными людьми. То, что происходило в Израиле, происходит сегодня в Божьем доме. Главная причина утраты Божьей славы в Его Церкви – не наркотики, алкоголь или секс, но дух нерадения и праздности. Многие христиане часами ходят по магазинам, занимаются спортом, смотрят кино, предаются всякого рода наслаждениями, однако Богу они посвящают все меньше и меньше времени. Подобно израильтянам, эти люди не хотят слышать суровое и резкое пророческое слово. Они питают наркотическое пристрастие к процветанию и покою, и их все меньше волнует то, что относится к Богу. Они часами проводят перед экранами своих телевизоров, позволяя, чтобы их разум насыщался грязью, потому что они стали все более ленивыми духовно. Некоторые из этих христиан в то же время жалуются: «Божья слава не присутствует в моей церкви, как это было раньше,
Истина состоит в том, что его слава не отмерена в их личную жизнь, потому что они не отмерили Богу свое лучшее время. Поймите меня правильно, я не считаю, что мы должны Богу дать нечто доброе, что есть у нас, чтобы Он уделил нам часть своей славы. Нет, мы никогда не можем заработать Его присутствие каким-либо количеством добрых дел, ревности или человеческим добродетелям. Мы должны помнить, что наш Господь нашел нас в наших грехах, любя нас в нашей беспомощности, когда у нас ничего не было, что мы могли бы дать Ему. Как написано, «меня нашли не искавшие меня». И действительно, Божья любовь, милость и благодать в отношении нас безграничны. Однако вопрос здесь заключается не в том, чтобы получить Его любовь, милость и благодать, но в том, чтобы иметь благословение Его славы в нашей жизни. Иисус ясно заявляет, что Он распределяет среди нас Свою славу неравномерно, в соответствии с тем, насколько отдаем мы Ему свое сердце. Наша задача – это просто приблизиться к Нему как можно ближе в нашем поклонении, послушании и усердии. Мы видим, как неоднократно повторяется эта истина в обоих заповедях «приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Когда взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его всем сердцем твоим и всей душою твоею. Взывают праведные, и Господь слышит их, и от всех скорбей их избавляет их. Заявление Иисуса – это прямой вызов нам. Как сильно вы желаете моего присутствия в вашей жизни? Если вы хотите большего, это потребует кое-что и от вас. Однако я обещаю вам, если вы будете прилагать усилия, чтобы приближаться ко мне, отдаваясь мне все в большей мере, я отдам вам больше моей славы. Я постоянно буду воздавать вам все больше, больше и больше. В настоящее время Церковь Иисуса Христа в Америке находится в бедственном положении. Наша страна хвалится тем, что в ней имеются тысячи церквей, в которых превозносится имя Христа. Однако во многих таких церквях никто не получает спасения. Люди идут туда так неохотно, как будто идут на похороны. Другие толпами покидают церкви, молодые люди не хотят даже переступать их порог. В результате целое поколение сегодня не знает Бога. Они никогда не испытывали Божьего присутствия или помазания. Есть что-то ужасное, наверное, в том, когда Божий народ может кричать, петь, танцевать и прославлять Бога в церкви, но так и не быть избавленным от своих похотей и запинающих грехов. Вызывают тревогу, когда Божьи пастыри довольствуются тем, что все в их церкви идет гладко, их бюджет в порядке, и они имеют стабильное жалование. Сегодня Бог посещает всевозрастающие меры своей славы только те церкви, которые в отчаянии вопиют к Нему. Они убеждены, час поздний, пора нам пробудиться, мы должны быть заняты Божьим делом в этот последний час. Иисус заверяет таких верующих, и прибавлено вам будет, вам, слушающим. Что это за прибавление, которое обещает дать Христос? И что означает для нас «слушать»? Греческое слово, переведенное здесь как «слушать», означает «понимать». Другими словами, Иисус говорит, вы должны понимать, что говорит вам Дух. Истинные христиане слышат, как Дух Божий настоятельно побуждает их. «Пусть ваше сердце будет устремлено, чтобы искать Меня». Дайте мне увидеть хоть какую-то озабоченность, ревность, жажду, сокрушенность. Взывайте ко мне так, как вы никогда не взывали до этого, и я услышу и дам вам во все большей мере мою силу и избавление. Эти верующие слышат, как Дух Святой говорит, что состояние их сердца должно измениться. Они сознают, что принимали то, что делает Бог, как само собой разумеющееся, их духовная жизнь носит поверхностный характер без глубокой убежденности.
Так они начинают менять свою жизнь. Они уделяют больше времени для общения с Богом и пересматривают отношение своего сердца к Божьему дому и Божьему делу. Они молятся: «Господи, я нуждаюсь в Тебе больше и больше. Не дай мне ослабеть в моем усердии ревности по Тебе и Твоим святым делам». Теперь они видят результаты. Глубоко в их сердце струится новая радость. Они чувствуют все большее присутствие Бога в своей жизни, и мир их теперь как река. Они получают то, что обещал им Бог, большую меру Его славы, благословения, помазания, потому что они уделили Ему большую меру самих себя. Иисус заверяет нас: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Он говорит: «Продолжайте еще больше посвящать себя Мне, и Я изолью на вас больше Моей славы. Все ваши земные дела подождут. Ищите Меня прежде всего остального, и Я позабочусь о ваших делах. Я могу за один час сделать для вас больше, чем могли бы сделать вы за годы трудов». Как только вы начинаете радоваться о полученном вами новом Божьем прикосновении, Он обещает дать еще больше. Теперь, когда вы снова видите в своей жизни Божью славу, Иисус торжественно обещает: «Вам будет дано еще больше». Он говорит: «Ты пока еще ничего не видел. Я вижу твое усердие в том, как ты больше посвящаешь себя Мне. Я сделаю еще больше для тебя». Бог всегда желает изливать больше своей славы на свой народ. Он стремится сделать для нас несравненным больше всего, что мы просим или о чем помышляем. Вот почему Он желает иметь народ, который имеет неутолимую жажду Его. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Однако, чтобы получить эту жизнь с избытком, мы должны все более преуспевать в том, чтобы угождать Господу. Павел пишет: «Просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Греческое слово, переведенное как «преуспевать», означает «превосходить», «отличаться в лучшую сторону», «сверхизобиловать», избыточествовать, иметь сверх меры, излишествовать сверх всякой меры. Павел говорит: «Божья слава в нашей жизни будет превосходить то малое, что было до сих пор». Но ваши молитвы должны быть намного больше, чем просто просьба о благословении на пищу. Теперь вы будете молиться утром, днем и вечером непрестанно. Господь хочет обеспечить нас всем, чтобы мы могли служить Ему безмерно, как написано: «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Слово Иисуса для нас – это и обетование, и предостережение. «Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Когда Бог слышит, как Его народ взывает к Нему, Он неизменно приходит к ним. Однако во времена апатии и нерадения Бог может отступить от нас, совершенно удалив свое присутствие. Вот о чем предостерегает Иисус. Прежде чем отнять свое присутствие от человека или церкви, Он всегда дает предупреждение. Как Он это делает? Он направляет свой Дух Святой, чтобы расшевелить каждого члена церковного совета. Он полагает одну за другой проповеди на сердце пастору, призывая каждого члена церкви отбросить всякую лень и праздность, пасть на лицо свое и искоренить всякий грех. Господь несколько раз это делал в нашей церкви на протяжении 13 лет ее существования. Неожиданно эти люди попадают под обличение. Они осознают, что, слыша неделю за неделей проповедуемую Божью истину, они не воспринимают ее всерьез. Они воздевали в поклонение нечистые руки и оставались раздражительными и обидчивыми. Они просто не позволяли Божьему Слову глубоко затронуть их сердце, и вместо этого они оставляли его без внимания, не прислушиваясь к нему. Теперь Бог делает церкви замечание.
Он говорит им: «Хватит всей этой тепловатости и безразличия, которое я вижу у вас. Я не собираюсь больше мириться с этим. Это не угроза. И это не говорится в гневе, это просто Божий способ сказать. Я насадил эту церковь в этом обществе, в этом городе по одной причине. И я хочу, чтобы в ней преизобиловала моя безмерная слава. Я хочу, чтобы погибающие, входя сюда, знали, что здесь происходит нечто великое. И я хочу, чтобы они поняли вот то, чего я искал всю свою жизнь». Осторожно, вы можете упустить эту славу, которую обещал Иисус. Если мы задерживаемся в состоянии нерадения праздности, никогда не позволяя Духу Святому обладать нами и очищать нас, мы можем упустить то, чего хочет дать нам Бог. Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Может быть, вы помните притчу о талантах, в которой ленивый раб получил один талант и закопал его в землю. Этого раба устраивало существование положения дел. Он не собирался отдавать больше, чем имел. Как же отреагировал на это его господин? Он отобрал у этого раба его талант и дал другому, который уже имел 10 талантов. Мы видим такого рода нерадение в истории Израиля. Одно время израильтяне имели Божье присутствие посреди себя, но с годами они позволили проникнуть в свою среду идолопоклонству и похоти и совершенно осквернились ими. В конце концов, они совершенно охладели к Богу, они продолжали посещать Его дом, но только по традиции и из плотского страха. Бог сказал Израилю: «Пойдите же на мое место в Силом и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля». Псалмопевец свидетельствует: «Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне». Силом был домом Божьим. Там проповедовалось чистое слово Божие через пророка Самуила, и там могущественно присутствовал Дух Божий. Но спустя некоторое время Силом впал в осквернение при первосвященнике Илии и его нечестивых сыновьях, и теперь Бог снова явился в Силом, обеспокоенный тем, чтобы восстановить свой дом и привести это несвятое священство к покаянию. Но Илия и его сыновья продолжали медлить. Илия разжирел и обленился, живя в покое, в то время как сыновья его продолжали глумиться над Богом даже во время служения в доме его. И в конце концов Бог сказал: «Я не позволю, чтобы моя слава пребывала в месте, где присутствует моральное развращение». И Господь оставил Силом, Он отнял у Израиля свою славу, и на страну пала духовная смерть. Вначале был захвачен филистимлянами ковчег, затем Илий, опрокинувшись навзничь, упал грузным телом, упал со своего седалища и сломал шею, и, наконец, невестка первосвященника, родив мальчика, назвала его Иховод, что означает «отошла слава от Израиля». Если вы думаете, что этот суд, направленный на искоренение лени и осквернения, был характерен только для Ветхого Завета, прочтите Божье предупреждение новозаветным церквям в Откровении. «О церкви в Ефесе. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. О церкви в Пергаме. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст своих. Церкви в Лаодикии. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг». В каждом отдельном случае, предостерегая свою церковь, Бог употребляет выражение «а если не так?». Зачем? Он готовит чистую, непорочную невесту для своего сына.
Он пробуждает спящих дев, его дух взывает к ним. «Вот жених идет, приготовьтесь встречать его». Сегодня дух нечести и глумления над тем, что свято, продолжает выходить со многих кафедр. Однако вместе с тем выходит также чистое Божье Слово, как оно звучало через Самуила. Господь предостерегает: если вы будете упорно держаться за свои грехи, я отниму у вас даже то, что вы думаете иметь. Я удалю свое присутствие из вашей жизни и вашей церкви, как я это сделал с Силомом. Это уже произошло со многими церквями во всем мире. Слава, которую они некогда переживали, бесследно исчезла, потому что они отказались что-либо уделить Господу. Подобным же образом, если вы отказываетесь проявлять активность в том, чтобы всем сердцем искать Господа, если вы все еще уделяете Ему только малую меру своего времени, преданности, послушания, ваши убежденности, познания бесследно развеются и исчезнут. Я спрашиваю вас, не остаются ли ваши молитвы неотвеченными, потому что вы так мало отдаете себя Богу? Он не хочет удалять от вас свое присутствие, напротив. Он хочет дать вам великую меру своих благословений. Прямо сейчас Он стоит, готовый пробудить вас от вашей лени и спячки, приблизить вас к себе и наполнить вас своей славой. Не имеет значения, насколько слабым мог стать ваш огонек. Просто воззовите к Нему: «О Иисус, я не хочу упустить то, что Ты готов совершить». Он верен, чтобы прийти к тебе, и Он даст тебе больше. Поэтому удели Ему большую меру себя, и ты везде увидишь свидетельство Его присутствия, Его славы и любви к тебе.

Мы Рождество из года в год встречаем и свыклись с этим праздником святым. Но о рожденном мы порой так мало знаем. У многих даже нет общения с ним. Звучит-то повесть 2000-летия, а человек все спит греховным сном. Бегут года, бегут столетия, и греет Бог людей своим теплом. Он греет всех, и добрых, и преступных. Бог любит всех и хочет всех принять. А дьявол шепчет, нет путей доступных, уничтожая Божью благодать. Исконный враг, на истину клеветник, отец он лжи, способный соблазнять. Он подлости и гордости советник и может только злое раздавать. И человек является поныне рабом греха и дьявола слугой. Сокрыто для него спасение в сыне. Он не поймет, он истинно святой. Все закружилось, все переплелось, во мраке Божьей правды не видать. Друг друга люди топчут, как колосья. Друзья, ну как же смысл всего понять? Понять нельзя всего нам в этом мире. Лишь Божий Дух все может разъяснить. Нам о Христе нести весь нужно шире и научить людей Христа любить. Пусть праздник Рождества сегодня напомнит всем, что хочет Бог сказать, и сила всемогущая Господня поможет сердцем нам Христа принять. А с ним изменится вся жизнь земная, исчезнет грех, и сердце запоет, и убежит вся вражья сила злая, и добрый плод тогда произрастет. Лишь со Христом в любви прожить возможно, без злобы честно правде подражать. И Богу надо верить непреложно, и Он нам даст не мерой благодать. Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Каким бы строгим ни был закон, каким бы хитроумным ни было медицинское лечение, но гений человека еще не смог изобрести лекарства от разрушительной болезни алкоголизма и наркозависимости. И тем не менее, Евангелие полностью изменило жизнь бесчисленного множества абсолютно безнадежных жертв греха, полностью преобразило их и сделало способными жить полноценной созидательной жизнью. Одним из наиболее драматических примеров такой перемены в людях, поднятых с самых глубин растления, является жизнь завсегдатая пивнушек викторианской эпохи по кличке Скрипач Джосс, который разбил свою семью, лишился здоровья, а впоследствии стал одним из самых знаменитых проповедников периода евангельского пробуждения, охватившего Великобританию в 1859 году. Джошуа Пул воспитывался в очень бедной семье в Йоркшире и благодаря своим незаурядным способностям смог получить стипендию на обучение в грамматической школе.

за собой глыбы угля весом до 150 килограммов. В соответствии с законодательством, мальчикам их возраста разрешалось работать до 36 часов в неделю. Лампа Дэйви была изобретена за 25 лет до этого, но очень немногие пользовались ею. Свечи были намного ярче, что позволяло выполнить больший объем работы и, соответственно, заработать больше денег. Но очень часто происходили взрывы и другие несчастные случаи. Проработав продолжительное время на этой каторжной работе, братья обнаружили, что дядя промотал их деньги, и они ни с чем вернулись обратно в Скиптон. Джосс устроился на работу и выучился играть на скрипке. Когда ему было около 20 лет, он бросил работу и вместе со своим другом стал зарабатывать на жизнь как странствующий музыкант. Они зарабатывали много денег, играя в закусочных и на ярмарках. Но заработав их, они тут же все пропивали, а затем бродили по улицам без пропитания и работы. Джосс Пул настолько пристрастился к выпивке, что когда он вернулся в свой родной город, ему уже было невозможно помочь. Он влюбился в тихую девушку по имени Джейн и в возрасте 22 лет женился на ней. Вскоре у них родилась дочь, но Джосс обращался с ними плохо и совершенно не заботился о семье. Он неизменно приходил домой пьяным, и даже когда Джейн заболела туберкулезом, он все равно никогда не бывал трезвым, чтобы поухаживать за ней, помочь или утешить. В одну из ночей она умерла в полном одиночестве, а рядом с ней в постели в пьяном оцепенении лежал муж. Она умирала с разбитым от горя сердцем, полуголодная. Свои последние силы она потратила на вязание покрывала для собственного погребения. У Джосса не было ни копейки денег, и за похороны жены заплатил его отец, сказав при этом сыну: «Можешь приходить в мой дом, но только с условием, что перестанешь пьянствовать и бродяжничать». Джосса мучили угрызения совести, и когда через неделю после похорон жены он потерял и свою маленькую дочь, ему захотелось начать жить по-новому. Но угрызения совести быстро прошли, а вместе с ними улетучились и благие намерения. Затем, через несколько недель после смерти жены, он решил жениться на своей своячнице по имени Мэри. Вначале Мэри не хотела и думать об этом. Он всегда был пьяным, и она хорошо знала, как он обращался с Джейн. Но чем больше она видела его, тем больше в ней пробуждалась жалость, и она полюбила его и убедила себя, что сможет изменить Джосса. Она искренне верила в Бога и Библию, и ее убеждения подсказывали ей, что прежде чем выйти замуж, она должна увидеть в нем перемену. И тем не менее, она вышла за него замуж спустя 2 месяца после помолвки. Первые 2 недели совместной жизни Джосс был примерным мужем, но потом полностью окунулся в прежнюю жизнь с неведомым до этого энтузиазмом. Очень часто он был настолько пьяным, что не мог найти дорогу домой, и ему приходилось спать в стогах сена, в сараях, на дворе и даже в свинарниках. Как-то зимой он очень серьезно заболел, что побудило его встать на колени и серьезно умолять Бога о милости и прощении. Но как только он выздоровел, тут же забыл обо всем и вновь стал посещать любимые им притоны. Хозяин притона пригласил его, и по округе пронеслась весть, что Джосс вновь пришел со скрипкой. Притон наполнился людьми. Началось веселье. И было далеко за полночь, когда Джосс вернулся к Мэри смертельно пьяный. С того дня в течение 7 лет его едва ли можно было увидеть трезвым. Мэри родила сына, но Джосс и не знал об этом. Стареющий отец, в доме которого он жил, не мог дальше терпеть такую жизнь. Однажды ночью Джосс, пошатываясь, вернулся домой. Пожилой отец принялся увещевать его последний раз. В ярости Джосс швырнул его на землю, угрожая убить. Сестра кинулась их разнимать,

Но Джосс набросился на нее, как разъяренный зверь. Соседи, разбуженные громкими криками, прибежали на помощь и утихомирили его. На следующее утро отец выгнал его из дома. Он забрал жену с маленьким сыном и снял маленький подвал, расположенный на 12 ступеней ниже уровня улицы, который и стал их домом. Подвал был сырым, темным и грязным, и без особых усилий Джосс превратил его в маленький ад. Он стал неописуемо жесток по отношению к своей семье, совершенно не проявляя о ней никакой заботы. К тому времени у них родился второй сын, и единственным, что хоть немного могло тронуть сердце Джосса, были крики детей, просящих есть. Пока он играл, ел и пьянствовал, жена ходила по улице, прося милостыню. Однажды ночью он совершил такой поступок, что все его имущество, если можно назвать так все, что у него было, пришлось заложить, чтобы расплатиться за нанесенный ущерб. В доме с голыми стенами, где остались только мешки, служащие постелью, безнадежно заболел их 4-летний сын, и они понимали, что он скоро умрет. Несколько лет спустя Джосс говорил: «По сей день вспоминания о предсмертных мгновениях Томми приводят меня в трепет». Жена побежала за врачом, который сказал, что нет никакой надежды, и мальчик вскоре умрет. «Я начал говорить, что нет ни Бога, ни неба, ни дьявола, ни вечности и никакого наказания. Я взял Томми к себе на колени и сказал: „Я хочу послушать, как ты молишься“. Он сложил ручки и помолился, а затем спросил: „Папочка, ты пойдешь со мной?“» Эти слова привели Джосса в трепет. Но когда спустя 2 месяца умер еще один сын, в подвале по-прежнему не было ни постели, ни очага, ни еды. Мэри похоронила 2 сыновей в гробах, купленных на пособие по бедности, и вернулась в тот кошмарный подвал, где она уже никогда не услышит голоса своих детей. Иногда у Джосса бывали моменты, когда он глубоко осознавал все причиненные им страдания. Но никакие человеческие чувства и влияние не смогли удержать его от дальнейшего погружения в мир греха и жестокости. У Мэри родились еще 2 дочери, прежде чем наступили самые страшные времена. Из-за пьянки у Джосса начались приступы белой горячки. Мэри убрала все имеющиеся в доме острые предметы из страха, что он убьет их, и ночевать ей приходилось на мостовой, прижав к себе детей. Наступило время, когда даже она не смогла дальше переносить такую жизнь, и ради безопасности ушла от него в работный дом, зачислив себя с дочками в число никому не нужных и заброшенных. Но и здесь она не могла укрыться от него. Джосс впал в ярость. Он отыскал ее и задумал отомстить. Но это было его последней попыткой, так как полиция арестовала его и поместила в тюрьму. Его хотели оставить на поручительство 2 свидетелей для последующей явки в суд. Но никто не согласился поручиться за него, и его поместили в тюрьму на 6 месяцев. Он был оставлен всеми своими друзьями, и только его брошенная жена еще как-то интересовалась им. Пул вошел в ворота тюрьмы и пережил там то, что навсегда врезалось в его память. Он очень хорошо запомнил первый шок, пережитый в приемной комнате. «Из мрака предо мной предстали картины моей прежней жизни и посещаемых мною притонов. В каждом углу играли либо в карты, либо в домино. Смешанная толпа бродячих скрипачей и падших девиц плясали и взвизгивали вокруг меня. Издавая злобное шипение и выставляя ядовитые зубы, они пытались повиснуть на мне, и над всем этим висел мрак и темнота самой преисподней». В первый день пребывания в тюрьме без 15:06 прозвенел тюремный звонок, и дверь камеры открылась.
Пул получил назначение работать на кухне, и его перевели в другую камеру. Нас было в камере 10 человек. Всю ночь горел газ, и заключенные обычно почти всю ночь проводили в грязных разговорах. Вскоре Пул впервые встретился с тюремным офицером по имени Сет Тейт, который спросил его, ходил ли он когда-нибудь в детстве в воскресную школу. Пул очень удивился такому вопросу и ответил утвердительно. Тейт начал беседовать с ним о его потерянной жизни и о душе, но у Пула не было настроения его слушать. «Первые 9 недель я сгорал от мести и хотел отомстить Мэри. Я составлял план, как убить ее и детей, а затем и самого себя». Сет Тейт, тюремный надзиратель и евангелист, при любой возможности пытался побеседовать с Джоссом. Пул вспоминал: «Под влиянием этих разговоров я, оставшись наедине, начинал задумываться о своей прежней жизни, особенно о детстве. Находясь в камере, я едва не сошел с ума, вспоминая свои прежние грехи. Но надсмотрщик стал относиться ко мне еще лучше. Однажды вечером, прикрепив подвесную койку, я прохаживался по камере, и вдруг мой взгляд упал на лежащую на столе Библию. Я подошел и начал читать 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Читая это место, я чувствовал дрожь в ногах и по всему телу. Чем больше я читал, тем хуже мне становилось. Я попытался встать на колени и начать молиться, но безрезультатно. Дьявол подошел ко мне со словами: «Все напрасно, отец и мать оставили тебя. Ты не нужен ни жене, ни детям. Молиться бесполезно». Весь следующий день и ночь я чувствовал, что у меня вот-вот разорвется сердце. На следующее утро господин Тейт начал разговаривать со мной и указал на Иисуса. Джосса Пула не могли изменить никто и ничто, но Бог начал совершать работу внутри него. И впервые в жизни он почувствовал тяжесть своих грехов и нечистоты в Божьих очах. В течение 3 дней муки моей души были настолько ужасны, что я едва мог их перенести. На 4-й день господин Тейт сидел у себя в кабинете, когда увидел перед собой мое лицо, залитое слезами, и произнес: «Если ты еще не преуспел, пробуй снова и снова. Милость ожидает тебя у двери. Стучи вновь». Не успел он еще произнести до конца свои слова, как я обрел мир и вернулся в камеру. Всю ночь я молился. Я пел и кричал от радости. Рядом в соседней камере сидел человек, который слышал мое пение и молитвы. И хотя он последний раз молился еще в детстве, в ту ночь и он помолился. На следующий день я начал говорить об Иисусе поварам. Некоторые из них смеялись, другие подшучивали, а третьи подошли ко мне и раскрыли предо мной свои сердца. Пул написал своей жене, которая вернулась в дом матери, сообщил ей, что пережил обращение и уверовал в Господа Иисуса Христа. Затаив дыхание, он ждал от нее ответа, и ответ пришел. «Ты обратился? Нет, такого не может быть никогда. Ты притворяешься, лицемер, чтобы я вернулась к тебе, а дальше все будет так, как прежде. Ни я, ни мои дети никогда не намерены жить с тобой дальше». Когда наступил день его освобождения, за ним пришел отец. Пул начал работать, намереваясь начать жизнь по-новому. У него появились новые силы, которых он не имел раньше, чтобы противостоять старым греховным наклонностям и не посещать притонов. Он присоединился к методистской церкви, питая свою голодную душу Словом Божьим и разделяя общение с возрожденными душами, которые пережили личное обращение ко Христу. Не хватало только одного.
В сердце была пустота, вызванная разлуком с Мэри и детьми, которым я нанес так много ран. «От всего сердца я молился, чтобы Бог вновь соединил нас», — говорил Джосс. Через 7 месяцев после его освобождения из тюрьмы его обращение и глубокая внутренняя перемена стали настолько очевидными, что Мэри с детьми преодолели страх, и семья воссоединилась. Они переехали в Брэдфорд, где Джосс нашел для семьи подходящий дом. Как только Джосс пережил настоящее обращение, он стал проявлять заботу о молодежи, которая вела жизнь, похожую на его прежнюю. Он решил у себя дома начать занятия с ними по изучению Библии, чтобы попытаться таким образом воздействовать на них. Каждое утро по воскресеньям он стал проводить занятия с хулиганами у себя дома. За 6 месяцев число посещающих эти занятия возросло до 40 человек, и он назвал их «школой для брэдфордских хулиганов». Пул всегда использовал возможность, чтобы рассказать, как он стал христианином и как сила Божья спасла его от грехов, от ничтожества и самоуничтожения. Он принимал приглашения и выступал в церквях и общественных местах, и везде собирался народ, чтобы послушать бывшего пьяницу-скрипача Джосса. В возрасте 38 лет он выступал на собраниях так часто, что по настоянию нескольких известных проповедников ему пришлось оставить работу. И его первые публичные выступления как популярного проповедника проходили в Лидсе, где он выступал перед несколькими тысячами собравшихся на специально организованных собраниях. Однако основная задача Джосса Пула заключалась в том, чтобы проповедовать падшим слоям общества — алкоголикам, отверженным, бродягам и уличным проституткам. Он вместе с другими известными проповедниками разъезжал по стране. И в то время, как они участвовали в больших собраниях, он вместе со своей женой Мэри проводил собрания в самых морально разложившихся частях городов, часто ранним утром. За несколько лет его свидетельство и убедительный призыв обратиться к Спасителю оказали влияние на тысячи людей. Во многих частях страны души откликались на свидетельство Джосса Пула и обращались к Господу, присоединяясь к церквям. Джосс никогда больше не пил. Он часто и глубоко скорбел о творимых им ранее жестокостях. Он посвятил свою жизнь освобождению других от тиранов-близнецов неверия и пьянства. Он вел очень скромный образ жизни и приобрел добрую репутацию за твердый характер и неослабевающие усилия, прилагаемые ко спасению падших, но драгоценных душ. Скрипач Джосс — один из выдающихся проповедников, живших несколько сот лет тому назад. Он стоит в длинном списке лиц, которым общество не смогло помочь абсолютно ничем. Он разрушил свою собственную жизнь и жизнь своих родных и близких, но бесприметная благодать Божья нашла его и произвела в его сердце работу, так что он возопил к Богу со словами: «Отврати лице свое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». И Бог услышал его, простил и полностью преобразил его жизнь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям, 6 глава, 11-12 стих. Предостережение в послании к евреям. Не обленитесь. Из всех предостережений в послании к евреям, то, которое приведено в главе 6, понято неправильно, что побудило некоторых засомневаться в безопасности своего спасения. Но цель данного отрывка совсем иная. Увещевание начинается в главе 5 с того, что священство Христа связано с Мелхиседеком. Это ссылка на Ветхий Завет, которую, как опасается автор, читатели не поймут, поскольку не способны слушать и не сведущи. Он призывает их поспешить к совершенству. Но затем следует строгое предупреждение в отношении однажды просвещенных, тех, которые что-то знали о небесном даре, Святом Духе, Слове Бога и грядущем мире, но теперь отпали, и им невозможно снова покаяться. Таковые, словно земля, которая получает с неба дождь, но производит лишь терния. Означает ли это, что истинное спасение потеряно? Нет. У тех, кто находился в таком состоянии, была не более чем показная вера. Они проводили время с христианами и вкусили атмосферу небес, но никогда не были действительно верующими. Они были причастниками Святого Духа, но Он никогда не вселялся в них. Лжеапостол Иуда вкусил сил грядущего века, видя чудеса, совершаемые Христом. Но он предал его и пошел в свое место. Данный отрывок должен наполнять верующих не сомнениями, а усердием. Давайте не будем ленивы, давайте будем подражать вере и стойкости тех, кто за Господа.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Первая глава книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Вторая глава книги пророка Ионы. И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «К Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травой обвита была голова моя. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню, у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверх Иону на сушу. Третья глава книги пророка Ионы. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в

Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большего из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. 4 глава книги пророка Ионы. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии, и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона очень обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный ветер восточный, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Уныние — это неудовлетворенность, мрачное состояние духа, безнадежная печаль, гнетущая тоска. Такими словами определяет уныние толковый словарь русского языка. Можно еще добавить: уныние — это чувство оставленности, сиротства, обреченности. Кому из людей, включая и верующих, незнакомо это тяжелое чувство? Мы можем быть успешными в жизни, веселыми, радостными, счастливыми. Но в любое время положение может резко измениться, и человек впадает в уныние. Правда, встречаются люди, на которых как будто не влияют житейские неудачи. Их ничего не трогает, как говорится, им все как с гуся вода. Но и таких людей иногда посещают уныние и тоска. Только они скрывают эти чувства от других. Христиане не должны бы унывать, о них заботится Господь. Но, к сожалению, бывают минуты уныния и у христиан. Уныние посещает и духовных работников, пасторов, проповедников, тех, кто призван наставлять, ободрять, учить и помогать другим. Это чаще всего бывает от того, что они все время стараются питать других, а о питании своей души забывают. А иногда Бог допускает такое состояние, чтобы духовные работники могли сочувствовать тем, кто впадает в уныние, и знали, как и чем им помочь. Привести в уныние — дело сатаны. Мы все только люди, со всеми нашими слабостями и немощами. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» сказано: «Тяжело иго на сынах Адама, но для грешника, отвергающего Бога, оно тяжелее в 7 раз». Божья благодать помогает верующему побеждать уныние, а неверующий не имеет реальной надежды выйти из этого угнетающего состояния. Если бы для проповеди Евангелия на землю были посланы ангелы, они не могли бы понять чувства людей, когда их постигает горе, и они начинают унывать. Для проповеди Евангелия Бог избирает людей, подверженных всем немощам человеческим, и делает их инструментами Своей благодати. Их утешает Господь, а они знают, как помочь нуждающимся, как утешить их. Библия повествует нам о многих мужах Божьих, которых посещало уныние, но Бог приходил к ним на помощь и выводил их из этого состояния. Псалмопевец царь Давид имел в достатке и друзей, и врагов. И его иногда посещало уныние, как и пророка Илию в свое время. В Псалме 41 Давид вступает в диалог со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Уповай на Бога». Вот практический совет всем унывающим. Живите во свете Евангелия, и уныние испарится. Апостол Павел имел много причин для уныния. Всевозможные трудности и препятствия сопровождали всю его миссионерскую деятельность. Много раз его жизнь висела на волоске. Он пишет: «Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». 2 Коринфянам 4:1. Однажды, когда Мартин Лютер впал в уныние, жена спросила его: «Мартин, скажи мне, разве Христос умер?» И он сразу понял, откуда приходит к нам уныние. Уныние навеивает нам враг нашей души — сатана. Уныние приходит и уходит, а Господь жив вечно. Его любовь и щедрость к человеку бессмертны. Христианин знает, где черпать духовную силу. И когда он приходит к Господу в искренней сердечной молитве,
уныние отступает. Но есть христиане, у которых всегда мрачное настроение. Они повесили свои арфы на вербы и не пользуются Божьими обетованиями. Их музыка — вздохи и жалобы. Их песня всегда настроена на мелодию слез. Они не видят, что каждое облако имеет светлую кайму. Только надо присмотреться, чтобы увидеть ее. И тогда уныние сменится светлой надеждой. Все мы переживаем в этой жизни трудности. Со всеми нами случаются бедствия. И, будучи людьми, все мы порой унываем. Но если уныние не прекращается и даже переходит в депрессию, нам необходимо задуматься над своей верой. Выход только один — попытаться понять, почему Божьи дары и обетования, способные привести в восторг любого относящегося к нам всерьез, нас не только не приводят в восторг, но даже не способны утешить. Вспомним, сколько раз Господь выводил нас из критического положения. Он и сегодня дает нам все, что нам нужно, хотя мы этого еще не поняли. Поэтому отбросим уныние и будем благодарить Его за все, веря, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Не унывай, мой друг, не унывай. Уныние губительно и тленно. Вот мой совет. Себя отдай Спасителю, Творцу Вселенной.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Однажды сатана созвал совещание со всеми своими демонами. Он обратился к ним всем и начал свою речь. «Я призвал вас всех сюда, чтобы огласить большую проблему», — говорит дьявол. «Как вы все знаете, христианство распространяется и обращается к каждому углу этого мира с Евангелием самого высшего Сына. Все больше и больше людей формируют отношения с Творцом и в настоящее время освобождаются от нашей цепей. Если мы не будем делать что-то, наше царство будет падать. Мы должны остановить этих христиан, которые угрожают нашему существованию и нашей работе любой ценой». «Как же это сделать?» — ответили демоны. «Мы будем создавать турбулентность и возмущение в их жизни», — предложили несколько демонов. «Должны ли мы вызывать преследование и сделать жизнь эту трудную для христиан?» — крикнули некоторые другие. «Должны ли мы придавить их семя со всех сторон и проверить их веру?» — ответили еще другие. «Нет», — ответил дьявол с расстроенной физиономией. «Ни один из этих схем не будет работать. Вы забыли, что Евангелие сияет ярче, когда она проверяется. Преследование и беда только укрепит истинных христиан и заполнит самозванцев, которые наши агенты. Посмотрите на те страны, где наше царство когда-то правило, где эти святые были одним убиты, как овцы, где мы думали, что Евангелие может не мука. Посмотрите на Китай, где мы садили в тюрьмы христиан на всю жизнь, но сегодня хвастается крупным и истинных растущих церквей. Посмотрите на Ближний Восток стран, где мы обезглавили и убили так много святых, но сегодня 16 тысяч душ каются каждый день. Преследование не то, что нам нужно сейчас. Мы не можем подходить к этому, как ревущие львы, но как лукавые змеи, — сказал дьявол с недоброй улыбкой. «Как мы будем это делать?» — ответили демоны. «Мы не можем удержать их от поисков Бога. Мы не можем удержать их от чтения Его Слова и от встречи с друг другом. Мы не можем держать их от знания правды и формирования интимные отношения с Господом Саофом», — сказали демоны. «Я знаю об этом», — дьявол ответил. «Мы не можем остановить их, мы не имеем никакой власти над ними, но мы можем искушать их». «Но как?» — спросили демоны. «Путем обмана», — ответил дьявол. «Отвлекать их от узкой тропинки». «Вот что я хочу, чтобы вы все делали», — сказал дьявол. «Ликвидация — источник их силы и видения, их отношения со Христом, и оставить их с мертвой религией». «Как мы будем это делать?» — спросили демоны, которым ответил дьявол. «Украсть их время». «Вот как вы будете это делать», — говорит дьявол. «Держите их заняты вне первой необходимости жизни и изобретайте бесчисленные схемы, чтобы занять их умы. Увлечение торговли возникает покупка и продажа. Пусть будут центры и магазины, все вокруг дорого и привлекательно богатством отображается. Заставить их поверить, что они будут работать бесконечно, чтобы купить эти вещи, которые не дают никакого удовлетворения. Соблазнить их тратить свое время там в течение нескольких часов подряд и искушать их занимать и тратить. Пусть они считают, что работа — это поклонение,
Пусть они считают, что их работа является источником их хлеба. Убедите родителей работать больше часов, даже матерей, работать 6-7 дней в неделю, по 10-12 часов в день, так, что они могут позволить себе их пустой образ жизни. Держать их, не проводить время со своими детьми и фрагментировать их семей. Таким образом, их дома не будут предлагать никакой защиты от давления на работе. Побудить их, чтобы слушать музыку, когда они у себя дома, на работе, во время путешествия и все свое свободное время. Стимулировать их умы через телевидение и компьютеры. Пусть будут бесконечные программы и игры, спорт и кино. Вторгаться в их путешествия моментами с билбордов, плакатов и рекламы. Заполнить автобусы, поезда, самолеты и каждое место с телевизорами. Держите их от того, чтобы думать о Боге и вечности. Обмануть их думать, что развлечение и радость – это то же самое. Заполните столики журналами и газетами. Глушить их умы с новостями весь день. Заполнить журналы и телевидение с худыми, красивыми моделями и заставить их поверить, что внешняя красота является более важнее, чем душа. Держите женатых людей слишком усталых, чтобы любить друг друга ночью. Сделайте, чтобы недовольные были друг на друга и в другом месте искали любви. Даже в своих увлечениях пусть они будут усталыми. Дайте им Санта-Клауса и рождественские деревья, чтобы отвлечь их от обучения своих детей истинный смысл Рождества. Дайте им пасхальных зайцев, чтобы они не говорили о воскресении Господа и Его победы над грехом и смертью. Убедить их, что они слишком заняты, чтобы ходить в церковь, но есть время, чтобы посетить парки развлечений, спортивные мероприятия, спектакли, концерты и кино. Держите их заняты, держать их отвлеченными. И когда они действительно встречаются для духовного общения, вовлекать их в сплетни и светскую беседу, в религиозной деятельности и традиции. Пусть они тратят больше времени на пение гимнов, чем изучение Слова Божия. Пусть они считают, что музыка и поклонение – это то же самое. Пусть они думают, что эмоции и чувства – признаки наполнения Духа Святого. Пусть они считают, что деньги – знак Божий и благословения. Заполнить их жизнь так много хорошим, чтобы они не имели времени, чтобы искать силы от Божьего Сына. Скоро они будут работать в собственной силе, игнорируя их здоровье, семью и даже общение с Господом. Потерять их фокус на свое призвание, имея мало времени для их Бога или их семей. Не имея времени рассказать другим о силе Иисуса, чтобы изменить жизнь. Мы должны действовать очень медленно, чтобы им не стало известно о нашей схеме. «Он будет работать! Он будет работать!» — воскликнули демоны. Демоны пошли охотно, вызывая христиан повсюду, чтобы были более заняты и более в спешке. Это был сильный план. Вопрос в том, успешен ли дьявола план? Пусть каждый судит для себя.

момент творения. Ледниковые гонки. Жизнь зависит от вещества, которое химики считают одним из наиболее сложных во Вселенной. Оно не подчиняется законам, по которым действуют другие вещества, и именно поэтому мы живы. В твердом состоянии оно не только обладает плавучестью, его плотность становится выше, чем в жидком состоянии. Из твердого оно может сразу стать газообразным. Принимая во внимание его свойства, можно было бы предположить, что закипать и замерзать оно должно при более высоких температурах, чем в действительности. Кроме того, это вещество проводит электричество очень необычным образом, иначе жизнь была бы невозможна. Это загадочное вещество – всем известная вода. Если бы она не плавала в твердом состоянии, большинство форм жизни в озерах при холодном климате погибало бы каждую зиму. Особая электропроводность воды поддерживает жизнь в клетках организма. К тому же необычное поведение льда под высоким давлением заставляет ледники сходить с вершин. Хотя многие из них движутся со скоростью всего лишь полметра в сутки, было установлено, что скорость одного из ледников оказалась 75 метров в день. Каждое вещество, созданное Богом, обладает особыми свойствами, направленными на поддержание жизни. Это еще одно свидетельство того, что мир был создан Богом-творцом для человека. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии».

0: Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге Иисуса Навина, и уже в ближайшие 2-3 выпуска, 2-3 наших встречи, мы завершим беседы по этой книге. Войны закончились, земля поделена. 19 глава, кстати говоря, как раз и завершает описание разделения этой самой земли. И мы видели с вами, я об этом напомню, что колену Иуды было дано особое предпочтение, потому что это царское колено, и царь будет выбирать место для столицы. Мы читали список городов, причем мы даже не все прочитали, потому что я эти города не знаю, большинство из вас, я думаю, тоже их не знает. Многие из них на карте сегодня найти невозможно. Города, которые были даны Иуде, вот колену Иуды. Но из колена Иуды придет царь Давид. И вот царь Давид выберет в качестве своего города и, соответственно, центрального города Израиля именно Иерусалим. Конечно, Давид мог выбрать другое место. Бог дал очень большой выбор, очень обильный выбор. Давид свой выбор сделал. Кстати, помните, пожалуйста, о том, что Бог и нам, и каждому из нас тоже в жизни дает выбор. Бог не ограничивает наш путь узкими рамками. Но нужно понимать при этом, что от того, какой выбор мы сделаем, зависит продолжение пути. Иными словами, даже когда мы становимся христианами, даже когда мы приходим к вере, Бог, с одной стороны, показывает нам свою волю, показывает нам свою праведность и то, чего Он хочет от нас. Но, с другой стороны, Он не ставит преград, которые физически остановили бы нас от того, чтобы поступать не по Его воле. Да, преграды есть, но это преграды совершенно другого плана. Это действие Духа Святого. Вот Дух Святой нас останавливает. Искушения будут. Возможности сделать выбор будут. Но важно, чтобы это был осознанный выбор. Но возвращаемся к тексту. 19 глава. Мы читаем в самом начале главы о наследии, данном колену Симеона. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия или Шева, Молада, Хацар-Шуал, Вала и Ацем. И так далее идет перечисление городов Симеона. Это самая южная часть Израиля, самая южная часть израильской земли. Ну и с другой стороны, на самом-самом севере колено Дана. Вот, собственно, этими двумя коленами. Дан на севере, Симеон на юге, Израиль и ограничивается. 19 глава показывает, насколько подробно Бог распределяет землю. Вы видели только что, Господь говорит не только о коленах, но и о семействах внутри колен. То есть ему совершенно не все равно, где будут жить его люди, причем буквально, вот как мы читаем здесь, по коленам и племенам. У Бога, и мы об этом неоднократно уже говорили с вами, у Бога нет мелочей. Каждому колену, каждому племени или каждому роду внутри колена дается конкретная земля, конкретный отдел земли. Кстати, мысль об этом можно продлить и дальше. Каждому из нас Бог лично дает благословение. Каждому из нас вместе с этими благословениями Он дает и выбор. Ему совершенно не все равно, какой выбор мы будем делать в нашей личной, в нашей частной, если хотите, жизни. От Бога ты никуда не уйдешь. Ему не все равно, как мы поступаем. Порой говорят о том, что ну вот есть такие мелочи, которые Бога не интересуют. Нет, друзья мои, каждый аспект нашей жизни, каждый мельчайший момент нашей жизни интересен и важен для Бога.

0: Кстати, это один из аспектов того, что от Бога не скрыться. Можно уйти в пустыню, но даже в пустыне будет Бог. Он с нами. И тем более в пустыне. Помните, пожалуйста, о том, что Христос уходил в пустыню для того, чтобы помолиться. Он скрывался от мирского шума. Он скрывался от каких-то отвлекающих моментов. Так и с нами происходит. Но от Бога он не скрывался, потому что скрыться от Бога невозможно. Кстати, первые монахи, как раз в то время, когда мир отходил от веры, первые монахи уходили в пустыню. Но не для того, чтобы от Бога уйти, а напротив, для того, чтобы к Богу приближаться. Потом монашество как явление стало во многом меняться, но я про тех первых подвижников, про первых пустынников. И еще про Иисуса Навина. А мы уже говорили о нем как лидере Израиля, как о том, кто стал Божьим инструментом, чтобы вести израильский народ в землю обетованную. Но помните, что он принадлежал к колену Ефрема. Колено Ефрема получило землю, на которой есть перспектива роста. Это хорошая земля, но там были леса, и нужно было завоевывать дальше. Кстати, вот это место, на котором говорится как о территории Ефрема, потом стало Самарией. А интересно, что когда произойдет встреча Иисуса с женщиной-самарянкой, это как раз тот самый надел земли, те самые места, о которых говорится и здесь, в книге Иисуса Навина. И тут можно было бы подумать, что Иисусу Навину дали лучшее место в его пользование, как лидеру Израиля, как руководителю. Знаете, так бывает ведь и сегодня, и до сих пор. Лидеру лучшее. Но давайте посмотрим, что было на самом деле и как говорит об этом Писание. 19 глава, 49 стих. «Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину». Давайте остановимся прямо здесь. Он лидер, причем лидер признанный. Ему дают землю только тогда, когда всем уже раздали. Более того, когда некоторые колена уже пожаловались по поводу того, что их обделили. Вот в этот момент Иисусу Навину дают землю. Однако не все так плохо. Стих 50. «По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сарай, которого он просил на горе Ефремовой. И построил он город и жил в нем». Вот опять-таки, говоря современным языком, это захолустье. Это места, которых на самом деле, ну, особенно никому не хотелось. Интересно, что Иисус Навин позволил Халеву сделать первый выбор. Иисус не претендовал на какие-то свои лидерские позиции. Вот лидерские позиции он занимал и защищал, и выполнял лидерское служение тогда, когда нужно было с врагами разбираться, тогда, когда нужно было на войну идти. Вот тогда он был лидером. Тогда он проявлял себя соответствующим образом. Вот когда зашла речь о разделе земли, он отходит на второй план. Я знаю лидеров даже в христианских организациях, которые в офисе организации устраивают шум по поводу того, что им не дали лучший кабинет. Я знаю ситуации, когда люди начинают спорить тоже в офисе, когда ширмы есть, да, вот сидят сотрудники, они разделены ширмами. И кто-то говорит: я руководитель, мне нужно вот это место, мне необходимо вот это место. Иисус Навин никогда так не поступает. Он ищет волю Божию, и в 50 стихе мы читали: «По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сарай». То есть Бог об этом сказал. И поскольку Бог об этом сказал, и поскольку Иисус Навин знает, что Бог о нем заботится и позаботится, Иисусу Навину Не надо в этой ситуации качать свои особые лидерские права. Вот для современного человека, особенно для человека, который живет так, как привык жить этот мир, происходящее здесь событие кажется совершенно диким. Все все получили. Все все разобрали. Иисус Навин, лидер, выбирает самое захолустное место. Но так сказал Бог. Иисус Навин сделал с этим местом именно то, что хотел. Он построил город, но, очевидно, с ним были другие люди, члены его семьи, которые строили этот город, и жил там. Не прилепляйтесь к местам, к почестям, к титулам. Был один у меня знакомый, который сказал, ну вот если меня включат в церковный совет, вот диаконом я не буду, это для меня слишком мелко. Я буду только пресвитером или старейшиной в разных советах. Это называется по-разному. Понимаете, как только человек сказал, быть диаконом для меня слишком мелко, по большому счету путь в церковное руководство для него должен был быть закрыт. Вот просто раз и навсегда. Великолепная совершенно история того, как Иисус Навин получает свой надел земли. Кстати, для тех, кто читает Библию, либо с нами, либо и без нас тоже, с самого начала, я думаю, в этой истории прозвучал знакомый мотив. Помните книгу «Бытие»? Помните Авраама и Лота? Помните, как Авраам предоставил Лоту возможность выбирать землю и оставил себе худшее ради другого? Кстати, потом выяснилось, что выбор Лота был не лучшим. Земля-то хорошая, но люди какие развращенные. Вы это помните, я думаю. Ну что же, идем дальше и переходим к одному из самых примечательных фрагментов книги Иисуса Навина. Это 20 глава, и говорит она о городах-убежищах. Кстати, я думаю, что вы помните, мы уже читали об этом, сейчас к этому вернемся, и мы говорили, что нечто подобное было не только в Израиле, но и у многих других племен в других цивилизациях. Первое библейское упоминание о городах-убежищах мы находим в книге Исход, 21 глава, 13 стих. Это вот почти сразу после выхода из Египта, потому что тема такая архиважная. Я прочитаю этот фрагмент. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». Это город, убежище, это место, куда может уйти человек, который совершил убийство непреднамеренно. Я думаю, тут все понятно, да? Убийство может быть намеренным или случайным, или непреднамеренным. Так вот, в Израиле человека, который совершил намеренное убийство, побивали камнями. Но если убийство было непреднамеренным, случайным, то такой человек мог получить защиту. Почему была нужна защита? Прежде всего, это защита от родственников убитого, для того, чтобы могло совершиться правосудие. Потому что родственники убитого в этом состоянии, когда вот их родственника убили, они не будут разбираться, случайно или специально это сделано. И вот для того, чтобы защитить человека либо на время совершения правосудия, либо вообще в принципе защитить его, были созданы эти города. Идею о городах-убежищах дал сам Бог. Ну, потому что человеку в голову такая идея просто не придет. И именно поэтому, кстати, нужно было очень подробно объяснять, что это за города, как они должны быть устроены, как человек может получить защиту. А об этом также в книге «Чисел», 35 глава, там целый раздел городам-убежищам посвящен, именно потому что Богу нужно было очень четко, понятно, последовательно объяснить израильтянам, как это все будет работать.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Шестой стих 35 главы книги «Чисел». «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города». Вот эти особые города. И в книге Иисуса Навина мы видим список городов-убежищ. Для нас с вами это имеет огромное духовное значение. Дело в том, что Христос не только был убит, не только стал жертвой за нас, но Он стал нашим городом-убежищем. Мы прибегаем к Нему. Мы приходим к Нему и открываем Ему свое сердце. И вот когда мы под защитой, никто и ничто нас уже не сможет обвинять. Он оправдывает нас своей смертью, пролитой кровью за нас. Он подтверждает победу над смертью своим воскресением. И Он также дает нам защиту. Прежде всего, защиту от сатаны, который обвиняет нас, но также и от любого человека, который начинает нас обвинять. Послание к евреям вспоминается в связи с этим, 6 глава, 18 стих. «Дабы в двух непреложных вещах, о которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы», теперь смотрите, очень важно, «прибегшие взяться за предлежащую надежду». То есть мы с вами приходим ко Христу так же, как израильтяне приходили в город-убежище. И вот про эту надежду замечательно дальше, 19 стих. «Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу». Здесь ведь тоже города-убежища были среди городов, которые были даны левитам, то есть там, где жили левиты, да, они не возделывали землю, но они жили, потому что это было надел для них как священников, как служителей. И города-убежища – это то место, которое символизирует Божие прощение, Божию защиту. Все, что обретает убежище в этом городе, находится под защитой от гнева Бога Отца. Мы забываем порой об этом, но дело-то в том, что Христос многое совершил ради нашего оправдания. Можно сказать, наше оправдание многогранно. И вот одна из граней — это как раз города-убежища. 20 глава, 1 стих. «И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. И кто убежит в один из городов сих, пусть встанет у ворот города и расскажет слух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и дом свой, в город, из которого он убежал». И дальше мы читаем. «И отделили Кедес в Галилее, на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бетцер в пустыне, на равнине от колена Рувимова и Рамов в Галааде от колена Гадова и Голан в Ассане от колена Манасина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. Смотрите, даже здесь говорится о том, что в города-убежища могут прийти все. Это и израильтяне, и чужестранцы, живущие в Израиле. Главное, чтобы человек пришел сюда. Иногда спрашивают, кто же виновен в смерти Иисуса Христа? Мы уже говорили, но я повторюсь, христианин не имеет права быть националистом, и христианин не имеет права быть антисемитом. Часто говорят, ну как же? Евреи убили, евреи распяли. Но подождите, распят-то он на римском кресте. И римский правитель подписал вот это решение. Римские солдаты выполняли эту функцию. Значит, римляне виноваты? Да, конечно. А евреи? И евреи виноваты, потому что именно лидеры еврейского народа привели Христа к римлянам, а весь народ кричал «распни, распни». Народ был согласен. Говоря современным языком, народ поставил свой лайк под действиями и римлян, и еврейских вождей. Получается, что весь мир виновен. Весь мир был сопричастен к смерти Сына Божия. Но Христос при этом принял смерть еще и добровольно, и тем самым стал городом-убежищем для нас. Не пытайтесь обвинять какую-то национальную группу или просто группу людей в смерти Иисуса Христа. Ни к чему хорошему это не приводит. Не пытайтесь, потому что виновны все. Все мы вместе. Все мы в одной лодке. Именно об этом, кстати, говорит апостол Петр. Каждый из нас виновен в произошедшем. Но я прочитаю еще одно место. Оно очень важное здесь. Это уже не из Петра, это из Павла. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Обратите внимание, никто из властей века сего, независимо от народа, национальности, не познал этой славы. Потому что если бы познали, то Иисуса Христа, Сына Божия, не распяли бы. Бог смотрит на весь мир, как на виновных. Кстати, знаете, кто еще виновен в распятии Христа? Вы. И я тоже. Он умер за наши грехи. Это сопричастность. Сопричастность к его смерти и сопричастность к его жизни. Я позволю себе напомнить фрагмент, который неоднократно уже читал. Это книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто используется слово «мы» или «наш» и производные этих слов. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Эта сопричастность — это очень важная история. Бог открывает нам убежище, к которому мы с вами можем прибегать. Мы виновны, но слава Богу, что мы искуплены. Да, это личное решение каждого из нас. То есть никто не может сказать, что, не знаю, мои родители покаются за меня, мой муж или жена покаятся за меня, а я уж как-нибудь подожду. Нет, мы виновны, виновен каждый из нас. Но каждый из нас и мы вместе получаем оправдание. Тут удивительное такое переплетение индивидуальности, покаяние, мой выбор, мои отношения с Богом, это с одной стороны, и коллективности, совместности. Потому что когда каждый человек, каждый из нас кается, индивидуально кается, приходит к Богу, Бог помещает его в сообщество верующих, в сообщество других людей. Если вы пренебрегаете городами, убежищами, то вы поступаете в высшей степени неразумно. Тогда гнев Бога остается на вас. Вы не ищете защиту. Но когда мы прибегаем ко Христу, мы получаем ту защиту, которую никогда ни один человек не может нам дать. Только у Бога такая защита. Вот важнейшая глава Священного Писания. Прочитайте, перечитайте сами от начала до конца книгу Иисуса Навина, 20 главу. А мы с вами пойдем дальше, и мы увидим очень необычный жертвенник. Жертвенник, по поводу которого сначала даже непонятно, можно было его ставить или нет. Но к этому разговору мы с вами подойдем уже в следующий раз. А пока оставлю вас все с тем же вопросом. Приходите ли вы в убежище или стремитесь решить свои проблемы и распорядиться своей жизнью сами? Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Он мучим был. Его палач, столикий грех, сидевший прочно в сердцах холодных и порочных, торжествовал. Порывы зла, как ветер, на него бросались, души истерзанной касаясь. Он мучим был. Как жало змея впивались гвозди зло и смело в его израненные ноги, святей которых в мире нет. Пронзали руки, ими многих он исцелял от ран и бед. Детей ласкали эти руки, давали хлеб, благословив. Теперь в невыразимой муке объятия миру отворив, на двух гвоздях держали тело. Насмешкам жутким нет конца, жестоким пыткам нет предела. Струится пот с его лица, святая кровь из-под венца из ран потоками стекает. А он, кого так близко знает вся тварь несметная Творца, кому подвластны волны, бури, кому послушны небеса, уже теперь страданий полный бессилен делать чудеса, уже не властен над толпою? Ведь мог бы муками томим совершить знамение такое, что пахнул удивленный мир, что подступил и изумленный увидел, что пред ним сам Бог сиянием славы окруженный. Он мог, он все, конечно, мог, но не затем пришел на землю, чтоб славу вышнюю небес перед неверием надменным здесь разменять на звон чудес. Он не искал ни скромной славы и зло терпел от злых сердец, он их любил. Страдая, знал он, зачем послал его отец. Он видел мир в грехах заблудший, как стонут люди на пути, как рвутся, ищут жизни лучшей, не зная, где ее найти. Досадой, завистью пылают, жестоким льстят, бессильных бьют, от недоверия страдают, и все равно друг другу лгут. Он видел все. И сердцем нежный, безмерно каждого любя, за этот мир заблудший, грешный, он в жертву предложил себя. И смерть, приняв в конце страданий, на третий день, как говорил, до наступления зари, воскрес и людям подарил для вечной жизни оправданье. Он мучим был и умерщвлен, но не остался в гробе он, чтоб грешник, Бога возлюбивший, придя к концу житейской битвы, мог во Христе живою верой иметь надежду жизни вечной.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». После прекращения занятий в школе Мия жила с родителями дома. Помогала им в их сильно урезанном хозяйстве, известный как

Когда-то далеко, за пределами села, Яков Реймер, хозяин, слыл теперь кулаком. Что при всем желании не делало ему чести, скорее наоборот, ложась пятном на всю семью. Личная собственность была для советов равносильна краже, а укравший считался преступником, которого следовало презирать. А уж это семья Реймеров могла прочувствовать, всюду сталкиваясь с властями. В управлениях обычно сидели люди, которые в жизни ничего не могли добиться, а теперь они были властью и этим наслаждались. У Реймеров забрали почти все. Остались две коровы, две свиньи, 20 кур и частное право пользования трактором. Немного, чтобы быть богатым, но и немало, чтобы оправдаться перед советами. И так как для Якова Реймера не было никакого просвета в хозяйственном продвижении вперед, он осознанно начал размышлять о вере. Это в глазах власть имущих было нежелательно и не прибавляло ему друзей. Но Яков, никогда никому не позволявший диктовать себе правила жизни и при создавшейся острой политической обстановке, не проявлял никакого желания измениться. По его инициативе в 1924 году поместная община братских меннонитов пригласила бывшего учителя и известного проповедника Иоганна Тевса из Суворовки для проведения библейского курса, который должен был начаться в декабре 1924 года. Яков Реймер вместе с дочерью Анной были одним из первых, записавшихся в этот курс. Мия тоже хотела принять участие в этом курсе. Но советы под страхом наказания запретили людям моложе 18 лет изучать религию, и поэтому ей пришлось остаться дома. И все же Мия училась вместе с сестрой Анной. Когда та возвращалась домой, она вместе с младшей сестрой прорабатывала конспекты, чтобы сообща разобраться в предложенном материале. Целью учителя Тевса было привить своим ученикам любовь к Священному Писанию. Он предлагал им заучивать наизусть большие тексты из Писания. Он как будто предвидел, что советы вскоре объявят Библию запретной книгой. Верующим придется жить только воспоминаниями. Реймеры занимались с удовольствием, а с ними старательно училась и Мия. Особыми событиями были совместные трапезы. Проповедник Тевс обычно обедал у Реймеров, и Мия тоже участвовала в оживленных застольных беседах. На многие свои вопросы она получала ответ. Библейский курс длился 6 месяцев и серьезным образом повлиял на жизнь общины в Великокняжеском. Анна Реймер вспоминала работу среди девочек села, которая под влиянием курса обрела новый импульс. Даже выезды хора с евангелизационной целью в соседние русские баптистские общины, казалось, находились под влиянием курса. Духовный порыв охватывал колонию. Подобное явление наблюдалось и в других меннонитских регионах России. Дефер, руководитель молодежного хора, ответственный за духовную поддержку молодых людей, которые отказывались от службы с оружием в руках, рассказывал о том, как судебные процессы над этими молодыми людьми использовались для проповеди Иисуса. Каждый раз судебный зал был наполнен до отказа. Судебные процессы были открытыми, и верующие сознательно использовали эту возможность духовного свидетельства. На такие судебные разбирательства нередко приглашали и русских баптистов, которые поддерживали своих братьев по вере из сала, репликами и пением. После окончания библейского курса Мия изъявила желание учиться в библейской школе. Учитель Тевс проинформировал курсантов о библейских школах в России, попросил верующих молиться за эти духовные учебные заведения, так как все они находились под угрозой закрытия. Он рассказал о Чанграфской библейской школе в Крыму, работавший с большим благословением, но, к сожалению, в марте 1924 года закрытой, о библейской школе в Ленинграде, где проповедовал известный на Кубани учитель Адольф Реймер 1881-1921 года, а также о только что основанной школе в Оренбурге.
Библейская школа в Оренбурге была бы для Мии самым подходящим вариантом, но родители Мии никак не могли решиться отпустить дочь на учебу так далеко. Даже мысль о том, что девушка будет заниматься в библейской школе, была им чужда. Хотя в братских меннонитских общинах высоко ценили образование вообще и обучение девушек в частности, в духовном служении оказывалось предпочтение братьям. Как правило, только братья посещали библейские школы, их жены проходили обучение на курсах по уходу за больными. Новость о только что созданном в Гальпштадте бывшей меннонитской колонии «Молочная» медицинском учебном заведении была хорошей альтернативой. Екатерина Классин, дочь одного из основателей поселений на Кубани, стоявшего у истоков братской меннонитской общины, только что вернулась из Гальпштадта в родное село. Она руководила домом диаконис «Мария», который был создан в 1909 году. Здесь диаконисы жили и учились. Но к моменту возвращения Екатерины домой советы закрыли этот дом, и Катя вынуждена была покинуть Гальпштадт. В самом же доме устроили армейскую казарму, уже упомянутого медицинского института. Предполагалось начать подготовку врачей и медсестер. Большинству преподавателей меннонитским врачам из Гальпштадта можно было доверять. Однажды Катя Классин посетила Реймеров, которым приходилась родственницей. Она рассказала Мии о событиях в Гальпштадте и предложила ей добиться места студентки. Многие подруги Мии к этому времени уже выехали из села в Канаду. Сестра Анна и брат Давид тоже покинули Россию, чтобы там, в новом для них мире, избежать советские репрессии. Мия чувствовала себя все более одинокой. Предложение Кати, казалось, действительно ведет к решению вопроса. Целыми днями семья обсуждала эту возможность. Как поступят с дочерью кулака? Не ослабнет ли Мия? Не поддастся ли давлению коммунистов? Не отречется ли от веры? В доме Реймеров в то время говорили обо всем, что могло бы случиться. Яков написал письмо в Гальпштадт родственникам и друзьям. В конце концов, семья пришла к важному решению. Мия могла поехать в Гальпштадт. И если будет совсем плохо, и из нее попытаются сделать атеистку, то она просто вернется домой, сказал отец. И Мия пообещала ему это. Ее сестра Кэти тоже решила учиться. Она поехала в Армавир, чтобы начать свое образование в местной консерватории. Летом 1926 года подошел черед Мии. Мама Эмилия решила ехать с ней. «Мы можем по пути в Гальпштадт посетить мое село и оставшихся там родственников», – предложила она. Многие годы Эмилия не была в Крыму. Эта возможность сделала предстоящую поездку еще более интересной, и она очень радовалась этому. Село, в котором родилась мать, лежало одиноко в степи, но Мии здесь нравилось. Немецкие поселенцы сотворили своими руками чудо в степи. Огромные виноградники окружали село, и оно утопало в тени декоративных и фруктовых деревьев. Но и здесь уже отсутствовал былой достаток земледельцев. У маминой сестры Марты было 7 детей, и Мия быстро подружилась с ними. Все их родственники жили очень бедно по сравнению с тем, как жили они в Великокняжеском. Чтобы не стать обузой для семьи тети Марты, Реймеры переехали к более состоятельным родственникам по фамилии Пуриц. Гостеприимные хозяева предложили им спальню, в которой были нагромождены горы пуховиков. Спать под ними мать с дочерью просто не могли, и поэтому уполовинили число перин, чтобы действительно получить удовольствие от такого радушного приема. Но радость пребывания в этом доме длилась недолго. Однажды ночью жители села были напуганы страшным подземным толчком. Неожиданно сорванные с постелей, они бросились на улицу. Землетрясение неведомой для Мии силы потрясло Крым. На Кубани иногда наблюдались подземные толчки, но безобидные. Люди привыкли к дребезжанию стекла, и страх перед землетрясением исчез. Но здесь было иначе.
И когда на следующий день сильный подземный толчок повторился, женщинам стало ясно – Крым надо покидать. Легкие толчки они ощущали еще в поезде. Страх застыл на лицах пассажиров. Прибыв в Гальпштадт, мать и дочь нашли приют в доме вдовы Эдигер, хорошей знакомой Реймеров. Их уже ждали, так как отец дал знать об этом письменно. Приняли их весьма сердечно. После отдыха они направились в город. Гальпштадт – красивый городок, был заложен меннонитами как центр колонии и с ростом благосостояния стал настоящим индустриально-культурным центром округа. Здесь было несколько школ и профессиональных учебных заведений, больница, фабрики и заводы. Меннониты сконцентрировали в Гальпштадте все социальные учреждения. Советы теперь использовали выгодную позицию города, расширили его. Ряд ведущих деятелей немецкой секции Коминтерна были откомандированы в Гальпштадт, чтобы убедить немецкоговорящих меннонитов в силе коммунистической идеологии. Верные ленинскому девизу о том, что знание обладает силой перевоплощения, они видели перевоспитание молодежи в образовании. Но коммунисты не были бы коммунистами, если бы рано или поздно не применили насилие. Так уж было предусмотрено программой. Все элементы, интеллектуально превосходящие их, должны выбыть из игры. Поэтому Екатерина Классин потеряла свое место. Несмотря на большой опыт в профессиональной подготовке медицинских сестер, она уже тем не устраивала советскую власть, что ее отец был награжден серебряной в 1871 году и золотой в 1874 году медалями за услуги перед царем. Кроме того, у него были личные контакты с великим князем Михаилом Николаевичем, а его сын Давид, Катин брат, за свои заслуги был возведен в дворянство. Единственный для меннонитов случай. Такие люди, конечно, не устраивали самозванцев, насаждающих уравниловку. Многих других ведущих представителей коммунальной власти Гальпштадта тоже разогнали. Началась первая волна чисток. Инструментом чистки можно было считать и сам прием в учебные заведения. Не специалисты, а идеологические работники занимались теперь отбором школьников и студентов. В медицинском институте Гальпштадта это были товарищ Хахштегер, которому поручили руководство институтом, и Дандор, ответственный за идеологическое воспитание студентов. В то время как австралиец Хахштегер, юрист по образованию, подкупал своим обаянием менее образованный и более низменно мыслящий Дандор оставлял у студентов-меннонитов отвратительное впечатление. Он пытался удержать своих подопечных в подчинении только страхом. Мия сдала документы в институт. Теперь ей предстояло подвергнуться допросу в кабинетах обеих коммунистов и получить наставление по поводу разрушительного влияния родителей кулаков. Лучше всего принародно отказаться от своего отца, общественного опасного элемента, уговаривал ее Дандор. Мия молчала. Ее допустили к вступительным экзаменам, которые девушка успешно сдала. И опять ее пригласили к себе товарищ Хахштегер и Дандор. Директор довольно вежливо разъяснил ей, что в советские учебные заведения принимают только лучших и достойных абитуриентов. Она же дочь человека, которому советское правительство не могло доверять. Конечно, недостойна продвижения. «Почему бы вам не отказаться от отца, принародно навсегда?» – добавил Дандор. Как это происходило, Мия знала. Стоило ей сказать только одно слово, как на завтра все газеты города напечатали бы новость. Она мысленно представила себе эту картину. Отказаться от отца, горячо любимого отца, этого она никогда бы не сделала. Печально,
Но всей решимостью без слов она посмотрела в глаза директору. Он, конечно, понял ее. В этой интеллектной девушке есть что-то притягательное. «И какая воля?» – подумал Хохштейгер и вслух сказал, что советское правительство милостиво, и они посмотрят, нельзя ли ей дать еще один шанс. Ей придется немного подождать. Может быть, появится возможность все-таки принять ее, несмотря на недостойное семейное происхождение. В неимоверном напряжении покинула Мия кабинет директора. В ней кипели чувства. Ярость и гнев к этим надменным людям смешивались в ее сердце с глубоким уважением к отцу. «Как они только могут такое помыслить, дерзкие типы! Я должна отказаться от отца, которого так люблю!» Ее глаза блестели. «Никогда!» Мия почти бежала мимо удивленных людей. Некоторые даже останавливались. Лицо этой красивой девушки, омытое слезами, вызывало в них чувство участия. Иные, узнав ее, окликали, но Мия ничего не слышала. Она решила: «Вон отсюда! Домой! Обратно к отцу!» На квартире, где они остановились, Мия немного успокоилась. И лишь в разговоре она начала осознанно воспринимать происшедшее. Осмысленный пересказ этих волнующих событий вполне ее успокоил. «Я должна выждать. Мама, ты ведь знаешь, нас считают недостойными даже права учиться. Но я хорошо сдала экзамены, и поэтому мне, возможно, дадут шанс», — поведала она матери. И когда она это говорила, уже прекрасно знала, что будет ждать, и, несмотря на враждебность, проявленную к ней, попытается учиться. Неделю времени дали ей Хохштейгер и Дандор. Для Мии это была неделя большого напряжения, и она, наверное, очень страдала бы, если бы не нашла вскоре друзей. В первую очередь это были Мила Цеммер и Зузи Пеннер, которые тоже сдали документы в институт, и вместе с ними трое молодых людей – Эрнст Эдигер, Яков Винс и Петр Браун, которые уже учились в местном педагогическом институте. Яша Винс с первого взгляда влюбился в Мию и предложил ей свою дружбу. Но они остались лишь хорошими друзьями. Молодые люди уже некоторое время были студентами и успели освоиться в советской образовательной системе с ее пропагандистской мельницей. Они с удовольствием передавали свой опыт девушкам, желая таким образом разогнать страх Мии. «Какой вред они могут нам причинить? Самое страшное, что может случиться? Выгонят нас, и мы отправимся домой. Но если мы будем мудры, как змеи, то нам, может быть, предоставят возможность учиться. А мы должны быть лучше большевиков, намного лучше. Тогда они просто не смогут нас выбросить», – рассуждали юноши. Постепенно улеглись и опасения Мии. И чудо случилось. Мия стала студенткой медицинского института. Соответствующий комментарий директора она попросту пропустила мимо ушей. «Принято, и это самое главное». На крыльях радости летела она к матери, которая теперь спокойно поедет домой. Мия могла учиться и даже получила место в общежитии. В институте обучалось чуть более 100 студентов, в том числе четверо мужчин: Вальдемар, Артес, Петр Браун, Соломон Браун и еще один студент из лютеран. Почти все девушки были из меннонитских семей, как и большинство преподавателей. Из-за нехватки идеологически обученного персонала Хохштейгер принял в качестве преподавателей местных врачей Вильмса, Дика, Абрамса и медсестру Анну Берг. Это были действительно хорошие учителя. Не считая мучений на лекциях товарища Дандора, занятия доставляли Мии большое удовольствие. Она прекрасно успевала, что было не совсем просто.
поскольку власти стремились как можно быстрее заменить старый медицинский персонал новым, воспитанным в коммунистическом духе, то и программу пятилетнего срока обучения сократили до 3 лет. Занятия под строгим контролем проводили днем и ночью. Помимо специальных предметов, которые включали в себя много практических занятий в больнице, учебный план предусматривал и предметы, развивающие культурный кругозор. Мия с особым удовольствием посещала литературно-драматический кружок под руководством доктора Корнея Винца. Студенты не только знакомились с литературными произведениями, но и репетировали многие драматические произведения. Потом спектакли показывали в актовом зале сельскохозяйственного техникума. В техникуме, а также в педагогическом семинаре училось 400 студентов, и поэтому их представления хорошо посещали. На досуг студентам времени почти не оставалось. Но так уж устроены молодые люди, они все же выкраивали время на игры и спорт. Мию с ее двумя подругами в противовес так называемому трио стали называть «клеверным листком». Трио – это три друга – Эрнст, Эдигер, Яков, Винц и Петр Браун. Опека юношей им нравилась, но они все же держались на дистанции. Тем не менее, вместе катались на санках, играли в теннис, путешествовали, а вечером просто слушали концерты лягушек. Это было трогательно. Стоило только одной из девушек заболеть, как трио тут же проявляло заботу о клеверном листке. Однажды Мию сильно мучила зубная боль. У нее пропало всякое желание, как обычно, гулять с подругами. Но и тогда вдруг явилось трио с большим букетом сирени и сушеной ромашкой прямо из огорода тетушки Эдигер для снятия зубной боли. Каждый из трех друзей сочинил для нее стихотворение, которое тут же ей преподнесли, и зубная боль исчезла сама собой. По воскресеньям студенты изредка ходили в церковь. Несмотря на общественное давление, духовная жизнь в Гальпштадте процветала, как в братской меннонитской общине, так и в меннонитской общине служили пением, хоры, да и богослужения посещали довольно регулярно. Мия, кроме богослужений, с удовольствием приходила бы и на библейские часы разбора слова. В институте открыто не воспрещали посещение богослужения, но находили множество уловок, чтобы сделать посещения эти невозможными. Так, например, в воскресенье до обеда, а в среду вечером, во время разбора слова, ввели обязательный для студентов курс лекции о религии и науке, выставляя библейский мир на посмешище, желая этим достигнуть духовного переосмысления. Зачастую читали тексты из Библии, указывая на так называемые разногласия в них, высмеивая отсталую и наивную веру христиан. Посещение таких лекций было обязательным. Студентов регулярно вывозили в соседние меннонитские села с антирелигиозной программой. Там они распространяли атеистические пропагандистские материалы, вели с жителями сел беседы об отсталости религии. И было очень непросто пропустить такие мероприятия. То тут, то там студенты вдруг заболевали. Но кто же мог постоянно болеть? Раз в неделю нужно было представить отчет в партком товарищу Дандору с описанием мероприятий по борьбе с религиозными предрассудками. Регулярный обмен письмами с верующими родителями не одобряли. А кто все же продолжал поддерживать такие контакты, на того смотрели косо. Мия не раз выслушивала соответствующие наставления, так как почти каждую неделю получала письма от отца, в которых он ободрял ее, призывая укрепиться в вере. Часто в письмах можно было прочитать: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою?» Нет, он не пытался разубедить дочь в желании учиться, но всегда указывал, что благословение скрыто в первую очередь в стремлении к небесному.
Письма такого содержания, конечно, были острым жалом для коммунистов. Всеми средствами они пытались прервать контакты своих подопечных с родителями. Перед отъездом на зимние каникулы 1928-29 года студентов собрали в актовом зале и строго предупредили, чтобы они не пытались посещать церковь во время каникул. Когда же студенты после каникул вновь приступили к учебе, все посещавшие со своими родителями церковь должны были предстать перед студенческим судом. Один студент на вопрос, почему он ходил с родителями в церковь во время каникул, ответил: «Ходил в церковь, потому что хотел». Его тут же исключили из института. Некоторые студенты оправдывали посещение церкви желанием послушать церковное пение или просто угодить родителям. Таких оставляли в институте. Но теперь к ним относились с особым вниманием, как к элементам, которые еще крепко держали взглядов родителей. Мию никто ни о чем не спрашивал. Вероятно, на нее не успели донести. Она была единственной студенткой с Кавказа, а щупальцы коммунистической пропаганды были еще не столь длинными, чтобы дотянуться и туда. Так прошел первый учебный год. Мия училась хорошо и многое постигла, и на удивление хорошо прижилась вдали от родителей. Она стала самостоятельной, как принято говорить. Сильное идеологическое давление не смогло повредить ее вере. С радостным сердцем уехала она на свои первые летние каникулы. На этом сегодня мы закончим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

Производство духов – целая наука. Они состоят из множества компонентов. Таких, как эфирные масла и душистые вещества, получаемые из растений, спирт, используемый как растворитель, различные синтетические составляющие, имитирующие натуральные запахи, специальные добавки, благодаря которым духи долго не выдыхаются и не испаряются. Одни из самых дорогих духов в мире называются джой. На один флакон объемом в 30 мл уходит 336 роз и 10 600 цветков жасмина. Неудивительно, что стоит он 800 долларов. Если тебе подарят флакон таких духов, что ты с ним сделаешь? Используешь в особых случаях или заспиртуешь в них мертвых мух? Конечно, не второе. Тебе это и в голову не придет, ведь дорогие духи станут ни на что не годны. Библия говорит, что как мертвые мухи портят запах духов, так и маленькая глупость портит репутацию человека, которого считали мудрым и достойным уважения. Соломон знал эту истину, потому что испытал подобное на собственном опыте. Будучи самым мудрым человеком в мире, он лишился славы и почета, последовав за своими необузданными желаниями. Потеряв над собой контроль, он действовал как самый неразумный человек. Он потратил драгоценный Божий дар на наложниц и ненужную роскошь. Дело кончилось тем, что Соломон стал поклоняться чужим богам. Подумай сегодня о тех малых действиях, которые, как ты думаешь, никому не помешают. Но на самом деле, подобны мертвым мухам, портят мнение людей о тебе и разрушают твою жизнь. Иисус надеется, что когда Он лично встретится с тобой, от тебя будет исходить приятный запах, самый дорогой в мире, потому что твое счастье оплачено Его кровью на кресте, Его жизнью. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Екклезиаста 10:1.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Слава Богу за все даяния! Слава Богу за все страдания! Слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные! Слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые, дальние, за разлуки всегда печальные. Слава Богу за слезы с песнями, что Он тропками вел чудесными. Слава Богу за многие милости, что Он дал нам с пеленок вырасти, что Он путь нам всегда указывал, что не больно Он нас наказывал, что прощал, забывая прошлое, что давал Он нам только хорошее. Слава Богу, за все Ему слава! Он имеет на это право.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В основу нашей сегодняшней беседы я прочту первых два стиха 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И гласят они так. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». В 4 главе своего первого послания Фессалоникийцам Павел начал тему о втором пришествии Иисуса Христа, и продолжает он эту тему до 11 стиха 5 главы. Если Господу угодно, то я хотел бы посвятить несколько бесед на эту весьма важную и актуальную тему второго пришествия Христа. Будем молиться, чтобы Господь сам раскрыл нам эту тайну, дабы мы глубже поняли ее значение. В первых двух стихах 5 главы Павел пишет фессалоникийцам о временах и сроках, что нет нужды писать вам, братья, ибо сами достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть как вор ночью. Есть то, о чем нам не только не нужно знать, но что нам даже не позволительно знать. Одно, о чем нам не нужно и нельзя знать, это о дне и часе пришествия Христа. В английском переводе сказано «о временах и числах», то есть датах. «Нет надобности мне писать вам». Мне кажется, что Павел тут дает нежный упрек таким, которые были в опасности пасть в искушение предсказывать точное время, день и час пришествия Христа. К сожалению, многие это делали и продолжают делать, несмотря на то, что Христос ясно сказал, что о дне же, том или часе никто не знает, ни ангелы на небесах, ни Сын, но только Отец. Это Христос сказал своим ученикам. И тем не менее, последний вопрос, заданный ими Иисусу до Его восхищения на небо, было в связи с пришествием Его. О времени, когда Он должен восстановить Царство Израилю. И Спаситель их упрекнул. Не ваше дело знать времена или сроки, то есть числа или даты, которые Отец положил в своей власти. Никто о дне или часе Его пришествия не знает, и кто берется устанавливать и назначать время Его пришествия, идет вопреки ясного учения Слова Божьего. Что можно сказать о тех, которые это все же делают, берут на себя то, что не смели святые апостолы? Если ты такой, то значит ты имеешь какое-то никому другому недоступное знание тайн Божьих. Ангелы и архангелы об этом не знают. И ты думаешь убедить нас, что ты знаешь, кто ты, о человек, который взял на себя право, которое принадлежит одному Богу. Ты не что иное, чем безводное облако, носимое ветром, и осеннее дерево, бесплодное, дважды умершее. Тебе один выход – смириться перед Богом, покаяться и исповедовать свой грех надменности и заблуждения». Никогда не забудем, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам. Указав сперва о том, что о временах и сроках нет нужды и писать, Павел добавляет, «Ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Почему как вор ночью? Мы так привыкли к этому обороту речи, но кому бы из нас и вздумалось даже привести такой пример, если бы сам Господь его не дал? Впервые мы встречаемся с этим выражением из уст самого Спасителя в притче о своем пришествии. «Вы знаете, — говорит он, — что если бы ведал хозяин, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Дальше вы обнаружите, что Петр, ученик Христа, подобно иллюстрирует

пришествии своего Спасителя в своем послании. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». Павел в нашем тексте говорит, что день Господень так придет, как тать ночью. И если мы откроем наши Библии к последней ее книге, то и там мы найдем тот же образ, употребленный самим Господом. Господь, предупреждая Сардийскую церковь, говорит: «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». И еще в 16 главе книги Откровения Господь говорит: «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Да, если бы сам Господь не сравнял свое пришествие с приходом вора, то вряд ли нам пришло бы и в голову так проиллюстрировать второе пришествие Иисуса Христа. Но этим Слово Божие еще сильнее подчеркивает неизвестность времени пришествия Спасителя. Вор не объявляет свои намерения. Его приход всегда тайн. Он приходит украдкой, под покровом темноты. Но вор также приходит с определенной целью, с тем, чтобы похитить, украсть. И наш Господь, когда придет, то Он тайно возьмет с земли свою невесту, церковь свою, которую Он купил своей драгоценной кровью. Итак, возлюбленные, мы видим, как несколько раз сам Спаситель и апостолы говорили, что знать дня и часа пришествия Христа мы не можем, и поэтому нам следует постоянно бодрствовать и молиться, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Но, дорогие мои, хотя мы точно времени не можем знать, есть все же многое о втором пришествии, которое нам следовало бы знать. И вот с тем, что Господь открыл нам в Слове Своем, нам следует тщательно ознакомиться. Это мы и желаем сделать в этих нескольких беседах. Поэтому пусть тот, который вдохновил авторов Библии, сам вразумит нас в разборе этой важной истины. В первую очередь, можем ли мы вообще знать что-либо о будущем? Человек всегда проявлял интерес к завтрашнему дню. И это совершенно естественно и нормально. Все, берущие свою жизнь серьезно, хотят знать что-нибудь о будущем и что будет после этого. Да, даже и те, которые довольствуются жить сегодняшним днем, хотят знать, что будет завтра. Но не только ради самих себя мы ставим этот вопрос. У нас есть те, которые близки нашему сердцу. Какая будущность ожидает наших детей, нашу молодежь? Что вообще ожидает человечество? Есть ли какая-нибудь надежда для нашего и завтрашнего поколения? Дорогие друзья, нам нет надобности ходить гадателям, ясновидцам и колдунам с нашими вопросами или читать гороскопы. Возлюбленный, у нас источник знания о будущности, к которому мы можем обратиться с полной уверенностью, что Он укажет нам истину. Это Слово Божие, Библия. Бог многократно и многообразно говорил человечеству через своих древних пророков, и Он говорил через Сына Своего, Иисуса Христа. И то, что Бог открыл для нас, записано в Священном Писании. Тут мы читаем о великих делах Божьих, все, что Он совершил, чтобы спасти человечество. И в библейских пророческих изречениях открывается тайны будущности о том, как Бог Своей властью и силой проведет свой план к полной и окончательной победе. Никогда не забудем, что Библия – это пророческая книга. Известный французский математик, физик и философ 17-го столетия Паскаль однажды сказал: «В христианской религии я нахожу действительное пророчество, а в других религиях я этого не нахожу». В книге пророка Исаии мы читаем, как Бог делает вызов языческим богам, чтобы они сказали, что сбудется в будущем. Слушайте, скажите, что сбудется в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Но эти старые вавилонские боги и идолопоклонники не могли предсказать что-нибудь о будущем. Ни одна ложная религия к этому не способна.
Один лишь истинный и живой Бог знает будущее, и Он ничего не делает, не открыв свои намерения своим слугам-пророкам. Пророческие предсказания Священного Писания являются сильнейшим доказательством, что Бог Священного Писания есть истинный и живой Бог. Поверьте, что если историки могли бы доказать, что библейские пророчества были неверны, то враги Священного Писания это сделали бы известным. В течение сотен лет противники Слова Божьего пытаются найти ошибки в Библии. Если Библия не была бы книгой истины, как просто было бы доказать это? Но никто еще этого не смог сделать. Дорогие мои, в Библии мы имеем книгу, которая в самых малых деталях предсказывает грядущие времена. Но она не только предсказывает о малом, но и о великих событиях в истории человечества. Библейские пророчества, можно сказать, являются мировой историей, написанной навперед. Самым удивительным путем библейские предсказания буквально исполнились и продолжают исполняться сегодня и будут исполняться в будущем. А это говорит, что Библия – божественная книга. Она богодухновенна. Человек не может предсказывать грядущие времена, он даже не может сказать, что будет завтра. Кто из нас в состоянии сказать, что произойдет в мире в течение, скажем, 5 лет? Самый осведомленный политикан или знаток истории не может хотя бы с малейшей уверенности предсказать, что будет завтра. И невольно возникает вопрос, как объяснить, что эти ветхие пророки все же могли предсказывать будущее? Что способствовало им писать истории наперед? Есть один только ответ, и его дает сама Библия. Слушайте, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это Бог говорил через них, поэтому мы можем знать, что Библия является Словом Божьим. Возьмите пророческие изречения о Христовом первом пришествии. С какой детальностью и ясностью предсказано было в Ветхом Завете, начиная от его рождения и вплоть до его последнего дня здесь на земле. И, дорогие мои, точно так же, как было предсказано о его первом пришествии, так предсказано и о его втором пришествии. Следует сказать, что о втором пришествии в Библии сказано больше, чем о первом. Так что Библия говорит много о втором пришествии Христа, и притом с большой детальностью. И точно так же, как исполнились пророчества о его первом пришествии, исполнится пророчество и о его втором пришествии. Да, возлюбленный, Христос грядет. Не думайте, что сегодняшние мировые события случайны. У Бога есть определенный план для нашего мира и для всего человечества, и этот план разыгрывается перед нашими глазами. Бог руководит всеми событиями и ведет все вперед к определенной цели. Пришествие Христа таким образом будет следующим великим событием и, возможно, в нашем поколении. О дне и часе ведает один Бог, о чем мы спекулировать не смеем, ибо день Господень так придет, как тать ночью. Однако Слово Божие дает обилие признаков, по которым мы можем знать, что пришествие Спасителя близко. Сегодняшние мировые события являются таким признаком. Слушая Христово изречение о своем пришествии, ученики поняли, что признаки конца века и его пришествия те же самые. «Скажи нам, когда это будет?» спрашивали они. «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Возлюбленные, хотя мы дня и часа пришествия Христа не можем знать, но по признакам, данным самим Христом, о своем пришествии мы знаем, что оно очень близко. Для одних пришествие Христово будет во спасение, а другим – грядущим гневом. Для одних – утешением, а для других – страшное ожидание вечного суда. Мой друг, если ты принадлежишь к второму разряду людей,
то обратись к Богу, покайся, отставь свой грех и начни служить Богу живому и истинному, и тогда ты с радостью будешь ожидать Сына Его с неба. Он умер и воскрес ради твоего спасения. Он сегодня предлагает его тебе. Прими его, пока не поздно, ибо день Господень так придет, как тать ночью, без объявления и без предупреждения. Дал бы Господь, чтобы ты был тогда одним из ожидающих и желающих его пришествия. Аминь.

родителям от детей. Вместе с вами, родители, хотим мы быть, чтоб достичь той небесной страны. Хотим также Спасителю верно служить, чтоб следы наши были видны. И Господь вам сказал: не препятствуйте нам прибегать к Иисусу с любовью. Он нам милость явил, Он и нас возлюбил и омыл нас пречистой кровью. Почему же теперь ваши дети вдали? Отчего их теперь нету с вами? Или соблазны людей, или советы твои повели их кривыми путями? Ты вздыхаешь теперь, что они далеко от Христа и от истины света. В ров греховный упали они глубоко, вовсе чужды Христова завета. Почему же теперь, как они возросли, каждый выбрал иную дорогу? Почему они с вами теперь не пришли, ко спасению идя нога в ногу? И помыслит отец, скажет в горести мать: век лукавый увлек от спасения. Что же я могу сделать, могу ли поднять? Кругом соблазны и искушения. Почему ты слагаешь вину на других? Отчего же она? Где причина? Что повергла во грех милых деток твоих? Поглотила мирская пучина. Почему зарастают поля сорняком? Потому что не полют во время. Отчего пораженные души грехом? От беспечности вашей потери. Вот возьмите в пример Самуилову мать. Непрестанно в молитве взывала, чтобы Бог в изволении сына ей дал, в дар для Бога его обещала. И ей Бог даровал. Неужели она о том больше уже не молилась, чтобы он возрастал, чтобы Бога познал? И сама она в правде стремилась. А Иов, что всегда молился о детях, и за них заколалась жертва, чтобы они не погрязли в пучине греха, и его жизнь была всем примерна. О, отец дорогой, о, любимая мать, вы молитесь за нас от начала, чтоб с младенческих лет мы могли увидать, что такое Спасителя слава. Вы нам дайте пример вашей жизни святой, чтоб могли мы от вас научиться. Образ дивный Христа не скрывайте собой, чтоб на мраке греховном не сбиться. Вы посейте в нас добрые правды плоды, правды вечной и веры Христовой, и тогда будут первыми ваши плоды, принесенные в житницу Богу.

же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. 2 Коринфянам 3:18. Такая открытость перед Богом – верный опознавательный знак христианина. Его жизнь становится зеркалом, в котором отражаются жизни других людей. Исполняясь Духом, мы преобразуемся, а взирая, становимся зеркалами. Человека, который взирал на славу Господню, невозможно ни с кем спутать. Вы нутром почувствуете, что в этом человеке, как в зеркале, отражается облик самого Господа. Будем поосторожнее со всем, что может испачкать это наше зеркало. Золотое правило для нашей жизни – всегда стремиться, чтобы жизнь наша была открыта перед Богом. Все остальное – работу, одежду, пропитание, все, что только на земле может быть, можете выбросить за борт, кроме этого одного. В погоне за благами земными мы всегда теряем ориентир. Глаза застилает какая-то пелена. Нам нужно молиться и ни в коем случае не давать себе скатиться из сферы духовной в сферу материальную. Все другое пускай приходит и уходит. Пускай все, кто угодно, нас критикуют и как угодно, но никому и ничему не позволяйте посягнуть на ту жизнь, что сокрыта с Христом в Боге. Никогда никуда не спешите, если вы пребываете в Нем. Хоть именно здесь вас подстерегает больше всего соблазнов, не поддавайтесь им. Самая трудная наука в жизни христианина – это научиться непрестанно, как в зеркале, взирать на славу Господню.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать.

полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а поймешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь говорю вам, прежде нежели то сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь, когда он вышел. Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Евангелие Иоанна, глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много.
А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? И Иисус сказал ему: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? И Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Это сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам? Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой больше Меня. И вот Я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Евангелие от Иоанна, глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь,
не приносящую плода он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам». «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего». Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

есть верующие, настолько закомплексованные, что считают недопустимым смех в жизни христиан. Одну миссионерку в Китае арестовали и приговорили к смертной казни. Когда ее привели к помосту, чтобы обезглавить, она рассмеялась. «В чем дело?» – спросили палачи. «Мы не видим повода для смеха». «Да, я подумала, как мне забавно будет смотреть на мою голову, когда она будет катиться вниз с холма. Когда моя голова покатится вниз, сама я буду возноситься вверх во славе. И поэтому я смеюсь от радости». «Коль она от этого так радостна, то зачем нам доставлять ей удовольствие?» Так решили бандиты и отпустили миссионерку. Оказывается, и Господь смеется, но Ты, Господи, посмеешься над ними. Псалом 58:9 восклицает Давид, имея в виду нечестивых людей. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притча 12:25. Американские ученые установили, что смех стимулирует выделение мощных гормонов, заряжающих иммунную, то есть защитную систему организма. Эти гормоны, называемые цитокинами, способствуют активизации лейкоцитов, отражающих вирусные и бактериальные инфекции и разрушающих потенциальные раковые клетки. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Иова 8:21. И Бог свои обещания выполняет.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям, 6 глава, 11-12 стих. Предостережение в послании к евреям. Не обленитесь. Из всех предостережений в послании к евреям, то, которое приведено в главе 6, понято неправильно, что побудило некоторых засомневаться в безопасности своего спасения. Но цель данного отрывка совсем иная. Увещевание начинается в главе 5 с того, что священство Христа связано с Мелхиседеком. Это ссылка на Ветхий Завет, которую, как опасается автор, читатели не поймут, поскольку не способны слушать и не сведущи. Он призывает их поспешить к совершенству, но затем следует строгое предупреждение в отношении однажды просвещенных, тех, которые что-то знали о небесном даре, Святом Духе, Слове Бога и грядущем мире, но теперь отпали, и им невозможно снова покаяться. Таковые, словно земля, которая получает с неба дождь, но производит лишь терния. Означает ли это, что истинное спасение потеряно? Нет. У тех, кто находился в таком состоянии, была не более чем показная вера. Они проводили время с христианами и вкусили атмосферу небес, но никогда не были действительно верующими. Они были причастниками Святого Духа, но Он никогда не вселялся в них. Лжеапостол Иуда вкусил сил грядущего века, видя чудеса, совершаемые Христом. Но он предал его и пошел в свое место. Данный отрывок должен наполнять верующих не сомнениями, а усердием. Давайте не будем ленивы, давайте будем подражать вере и стойкости тех, кто за Господа.

стих «С небес ты спустился». «С небес ты спустился, чтоб грешных спасти, в пороках погрязших, погибших найти. Страдал очень тяжко и распятым был, и крест поношенья пришлось все снести. Но вроде людском ты посмешищем стал, смеялись тогда и смеются сейчас. Не ведают люди, пробьет ведь их час, предстанут пред Богом, великим Творцом, и горько восплачут пред страшным концом. Беспечно живешь на земле, человек, не думаешь ты, что погибнешь навек. Сегодня есть время, сегодня есть час. Открой свое сердце для Бога сейчас. Недаром текла кровь Иисуса с креста. Она очищает от грязи сердца. И снега белее соделает тех к ногам Иисуса, кто сложит свой грех. Спеши и не медли, поверь, друг, теперь. Закрыта ведь будет спасение дверь. Никто не поможет тебе, друг, тогда. Погибель придет, и поверь, навсегда. Поэтому сердце Иисусу открой. Он жизнь и спасение один лишь дает. И узкой тропою на небо ведет. Он нежно нас любит и кротко зовет. Приди, и Он другом тебя назовет. Очистит от грязи, омоет в крови. И сил тебе даст крест тяжелый нести. А если устанешь, не надо роптать. Молись, твердо верь, и придет благодать.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Каким бы строгим ни был закон, каким бы хитроумным ни было медицинское лечение, но гений человека еще не смог изобрести лекарства от разрушительной болезни алкоголизма и наркозависимости. И тем не менее,

Джошуа Пул воспитывался в очень бедной семье в Йоркшире и благодаря своим незаурядным способностям смог получить стипендию на обучение в грамматической школе в Скиптоне. Это произошло в 1830 году, что в то время было огромным достижением. Но по характеру своему он был неугомонным и непостоянным мальчиком. Поэтому через 3 года бросил школу и вместе со своим братом переехал на жительство в Дарем. Они остановились у своего дяди, который убедил их устроиться работать в шахту и предложил им доверить ему распоряжаться их зарплатой. Они устроились работать в шахту с очень узкими проходами, высотой редко более 70 сантиметров и длиной до 400 метров. Им приходилось ползком тащить за собой глыбы угля весом до 150 килограммов. В соответствии с законодательством, мальчикам их возраста разрешалось работать до 36 часов в неделю. Лампа Дэйви была изобретена за 25 лет до этого, но очень немногие пользовались ею. Свечи были намного ярче, что позволяло выполнить больший объем работы и, соответственно, заработать больше денег. Но очень часто происходили взрывы и другие несчастные случаи. Проработав продолжительное время на этой каторжной работе, братья обнаружили, что дядя промотал их деньги, и они ни с чем вернулись обратно в Скиптон. Джосс устроился на работу и выучился играть на скрипке. Когда ему было около 20 лет, он бросил работу и вместе со своим другом стал зарабатывать на жизнь как странствующий музыкант. Они зарабатывали много денег, играя в закусочных и на ярмарках. Но заработав их, они тут же все пропивали, а затем бродили по улицам без пропитания и работы. Джосс Пул настолько пристрастился к выпивке, что когда он вернулся в свой родной город, ему уже было невозможно помочь. Он влюбился в тихую девушку по имени Джейн и в возрасте 22 лет женился на ней. Вскоре у них родилась дочь, но Джосс обращался с ними плохо и совершенно не заботился о семье. Он неизменно приходил домой пьяным, и даже когда Джейн заболела туберкулезом, он все равно никогда не бывал трезвым, чтобы поухаживать за ней, помочь или утешить. В одну из ночей она умерла в полном одиночестве, а рядом с ней в постели в пьяном оцепенении лежал муж. Она умирала с разбитым от горя сердцем, полуголодная. Свои последние силы она потратила на вязание покрывала для собственного погребения. У Джосса не было ни копейки денег, и за похороны жены заплатил его отец, сказав при этом сыну: «Можешь приходить в мой дом, но только с условием, что перестанешь пьянствовать и бродяжничать». Джосса мучили угрызения совести, и когда через неделю после похорон жены он потерял и свою маленькую дочь, ему захотелось начать жить по-новому. Но угрызения совести быстро прошли, а вместе с ними улетучились и благие намерения. Затем, через несколько недель после смерти жены, он решил жениться на своей своячнице по имени Мэри. Вначале Мэри не хотела и думать об этом. Он всегда был пьяным, и она хорошо знала, как он обращался с Джейн. Но чем больше она видела его, тем больше в ней пробуждалась жалость, и она полюбила его и убедила себя, что сможет изменить Джосса. Она искренне верила в Бога и Библию, и ее убеждения подсказывали ей, что прежде чем выйти замуж, она должна увидеть в нем перемену. И тем не менее, она вышла за него замуж спустя 2 месяца после помолвки. Первые 2 недели совместной жизни Джосс был примерным мужем, но потом полностью окунулся в прежнюю жизнь с неведомым до этого энтузиазмом. Очень часто он был настолько пьяным, что не мог найти дорогу домой, и ему приходилось спать в стогах сена, в сараях, на дворе и даже в свинарниках. Как-то зимой он очень серьезно заболел, что побудило его встать на колени и серьезно умолять Бога о милости и прощении. Но как только он выздоровел, тут же

забыл обо всем и вновь стал посещать любимые им притоны. Хозяин притона пригласил его, и по округе пронеслась весть, что Джосс вновь пришел со скрипкой. Притон наполнился людьми. Началось веселье, и было далеко за полночь, когда Джосс вернулся к Мэри смертельно пьяный. С того дня в течение 7 лет его едва ли можно было увидеть трезвым. Мэри родила сына, но Джосс и не знал об этом. Стареющий отец, в доме которого он жил, не мог дальше терпеть такую жизнь. Однажды ночью Джосс, пошатываясь, вернулся домой. Пожилой отец принялся увещевать его последний раз. В ярости Джосс швырнул его на землю, угрожая убить. Сестра кинулась их разнимать, но Джосс набросился на нее, как разъяренный зверь. Соседи, разбуженные громкими криками, прибежали на помощь и утихомирили его. На следующее утро отец выгнал его из дома. Он забрал жену с маленьким сыном и снял маленький подвал, расположенный на 12 ступеней ниже уровня улицы, который и стал их домом. Подвал был сырым, темным и грязным, и без особых усилий Джосс превратил его в маленький ад. Он стал неописуемо жесток по отношению к своей семье, совершенно не проявляя о ней никакой заботы. К тому времени у них родился второй сын. И единственным, что хоть немного могло тронуть сердце Джосса, были крики детей, просящих есть. Пока он играл, ел и пьянствовал, жена ходила по улице, прося милостыню. Однажды ночью он совершил такой поступок, что все его имущество, если можно назвать так все, что у него было, пришлось заложить, чтобы расплатиться за нанесенный ущерб. В доме с голыми стенами, где остались только мешки, служащие постелью, безнадежно заболел их 4-летний сын, и они понимали, что он скоро умрет. Несколько лет спустя Джосс говорил: «По сей день вспоминания о предсмертных мгновениях Томми приводят меня в трепет». Жена побежала за врачом, который сказал, что нет никакой надежды, и мальчик вскоре умрет. «Я начал говорить, что нет ни Бога, ни неба, ни дьявола, ни вечности и никакого наказания. Я взял Томми к себе на колени и сказал: „Я хочу послушать, как ты молишься“. Он сложил ручки и помолился, а затем спросил: „Папочка, ты пойдешь со мной?“» Эти слова привели Джосса в трепет. Но когда спустя 2 месяца умер еще один сын, в подвале по-прежнему не было ни постели, ни очага, ни еды. Мэри похоронила 2 сыновей в гробах, купленных на пособие по бедности, и вернулась в тот кошмарный подвал, где она уже никогда не услышит голоса своих детей. Иногда у Джосса бывали моменты, когда он глубоко осознавал все причиненные им страдания. Но никакие человеческие чувства и влияние не смогли удержать его от дальнейшего погружения в мир греха и жестокости. У Мэри родились еще 2 дочери, прежде чем наступили самые страшные времена. Из-за пьянки у Джосса начались приступы белой горячки. Мэри убрала все имеющиеся в доме острые предметы из страха, что он убьет их, и ночевать ей приходилось на мостовой, прижав к себе детей. Наступило время, когда даже она не смогла дальше переносить такую жизнь, и ради безопасности ушла от него в работный дом, зачислив себя с дочками в число никому не нужных и заброшенных. Но и здесь она не могла укрыться от него. Джосс впал в ярость. Он отыскал ее и задумал отомстить. Но это было его последней попыткой, так как полиция арестовала его и поместила в тюрьму. Его хотели оставить на поручительство 2 свидетелей для последующей явки в суд. Но никто не согласился поручиться за него, и его поместили в тюрьму на 6 месяцев. Он был оставлен всеми своими друзьями,
и только его брошенная жена еще как-то интересовалась им. Пул вошел в ворота тюрьмы и пережил там то, что навсегда врезалось в его память. Он очень хорошо запомнил первый шок, пережитый в приемной комнате. Из мрака предо мной предстали картины моей прежней жизни и посещаемых мною притонов. В каждом углу играли либо в карты, либо в домино. Смешанная толпа бродячих скрипачей и падших девиц плясали и взвизгивали вокруг меня. Издавая злобное шипение и выставляя ядовитые зубы, они пытались повиснуть на мне. И над всем этим висел мрак и темнота самой преисподней. В первый день пребывания в тюрьме без 15:06 прозвенел тюремный звонок, и дверь камеры открылась. Пул получил назначение работать на кухне, и его перевели в другую камеру. Нас было в камере 10 человек. Всю ночь горел газ, и заключенные обычно почти всю ночь проводили в грязных разговорах. Вскоре Пул впервые встретился с тюремным офицером по имени Сет Тейт, который спросил его, ходил ли он когда-нибудь в детстве в воскресную школу. Пул очень удивился такому вопросу и ответил утвердительно. Тейт начал беседовать с ним о его потерянной жизни и о душе, но у Пула не было настроения его слушать. «Первые 9 недель я сгорал от мести и хотел отомстить Мэри. Я составлял план, как убить ее и детей, а затем и самого себя». Сет Тейт, тюремный надзиратель и евангелист, при любой возможности пытался побеседовать с Джоссом. Пул вспоминал: «Под влиянием этих разговоров я, оставшись наедине, начинал задумываться о своей прежней жизни, особенно о детстве. Находясь в камере, я едва не сошел с ума, вспоминая свои прежние грехи. Но надсмотрщик стал относиться ко мне еще лучше. Однажды вечером, прикрепив подвесную койку, я прохаживался по камере, и вдруг мой взгляд упал на лежащую на столе Библию. Я подошел и начал читать 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Читая это место, я чувствовал дрожь в ногах и по всему телу. Чем больше я читал, тем хуже мне становилось. Я попытался встать на колени и начать молиться, но безрезультатно. Дьявол подошел ко мне со словами: «Все напрасно, отец и мать оставили тебя. Ты не нужен ни жене, ни детям. Молиться бесполезно». Весь следующий день и ночь я чувствовал, что у меня вот-вот разорвется сердце. На следующее утро господин Тейт начал разговаривать со мной и указал на Иисуса. Джосса Пула не могли изменить никто и ничто, но Бог начал совершать работу внутри него. И впервые в жизни он почувствовал тяжесть своих грехов и нечистоты в Божьих очах. В течение 3 дней муки моей души были настолько ужасны, что я едва мог их перенести. На 4-й день господин Тейт сидел у себя в кабинете, когда увидел перед собой мое лицо, залитое слезами, и произнес: «Если ты еще не преуспел, пробуй снова и снова. Милость ожидает тебя у двери. Стучи вновь». Не успел он еще произнести до конца свои слова, как я обрел мир и вернулся в камеру. Всю ночь я молился. Я пел и кричал от радости. Рядом в соседней камере сидел человек, который слышал мое пение и молитвы. И хотя он последний раз молился еще в детстве, в ту ночь и он помолился. На следующий день я начал говорить об Иисусе поварам. Некоторые из них смеялись, другие подшучивали, а третьи подошли ко мне и раскрыли предо мной свои сердца. Пул написал своей жене, которая вернулась в дом матери, сообщил ей, что пережил обращение и уверовал в Господа Иисуса Христа.
Затаив дыхание, он ждал от нее ответа. И ответ пришел. «Ты обратился?» «Нет, такого не может быть никогда. Ты притворяешься, лицемер, чтобы я вернулась к тебе, а дальше все будет так, как прежде. Ни я, ни мои дети никогда не намерены жить с тобой дальше». Когда наступил день его освобождения, за ним пришел отец. Пол начал работать, намереваясь начать жизнь по-новому. У него появились новые силы, которых он не имел раньше, чтобы противостоять старым греховным наклонностям и не посещать притонов. Он присоединился к методистской церкви, питая свою голодную душу Словом Божьим и разделяя общение с возрожденными душами, которые пережили личное обращение ко Христу. Не хватало только одного. В сердце была пустота, вызванная разлуком с Мэри и детьми, которым я нанес так много ран. «От всего сердца я молился, чтобы Бог вновь соединил нас», — говорил Джосс. Через 7 месяцев после его освобождения из тюрьмы его обращение и глубокая внутренняя перемена стали настолько очевидными, что Мэри с детьми преодолели страх, и семья воссоединилась. Они переехали в Брэдфорд, где Джосс нашел для семьи подходящий дом. Как только Джосс пережил настоящее обращение, он стал проявлять заботу о молодежи, которая вела жизнь, похожую на его прежнюю. Он решил у себя дома начать занятия с ними по изучению Библии, чтобы попытаться таким образом воздействовать на них. Каждое утро по воскресеньям он стал проводить занятия с хулиганами у себя дома. За 6 месяцев число посещающих эти занятия возросло до 40 человек, и он назвал их «школой для брэдфордских хулиганов». Пол всегда использовал возможность, чтобы рассказать, как он стал христианином и как сила Божья спасла его от грехов, от ничтожества и самоуничтожения. Он принимал приглашения и выступал в церквях и общественных местах, и везде собирался народ, чтобы послушать бывшего пьяницу-скрипача Джосса. В возрасте 38 лет он выступал на собраниях так часто, что по настоянию нескольких известных проповедников ему пришлось оставить работу. И его первые публичные выступления как популярного проповедника проходили в Лидсе, где он выступал перед несколькими тысячами собравшихся на специально организованных собраниях. Однако основная задача Джосса Пула заключалась в том, чтобы проповедовать падшим слоям общества — алкоголикам, отверженным бродягам и уличным проституткам. Он вместе с другими известными проповедниками разъезжал по стране. И в то время, как они участвовали в больших собраниях, он вместе со своей женой Мэри проводил собрания в самых морально разложившихся частях городов, часто ранним утром. За несколько лет его свидетельство и убедительный призыв обратиться к Спасителю оказали влияние на тысячи людей. Во многих частях страны души откликались на свидетельство Джосса Пула и обращались к Господу, присоединяясь к церквям. Джосс никогда больше не пил. Он часто и глубоко скорбел о творимых им ранее жестокостях. Он посвятил свою жизнь освобождению других от тиранов-близнецов неверия и пьянства. Он вел очень скромный образ жизни и приобрел добрую репутацию за твердый характер и неослабевающие усилия, прилагаемые ко спасению падших, но драгоценных душ. Скрипач Джосс — один из выдающихся проповедников, живших несколько сот лет тому назад. Он стоит в длинном списке лиц, которым общество не смогло помочь абсолютно ничем. Он разрушил свою собственную жизнь и жизнь своих родных и близких, но бесприметная благодать Божья нашла его и произвела в его сердце работу, так что он возопил к Богу со словами: «Отврати лице свое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». И Бог услышал его,
простил и полностью преобразил его жизнь.

Всего каких-то 5 минут. Молчать для вас уже опасно. Эти минуты вас спасут. Поговорите, пусть бессвязно, пусть еле губы шевеля, пусть в горле ком и душат слезы. Не ждите завтрашнего дня. Достаньте сразу все занозы. Не убегайте. 5 минут. Чуть-чуть. Немного. Потерпите. К утру все раны заживут. Но вы промыть их поспешите. Инфекцию обидных слов, непонимания и гнева уничтожает лишь любовь. Она антибиотик с неба. Не верьте, это не конец. Это беседа – перевязка. Лечите счастье. У сердец не предусмотрена запаска. Пока вы вместе и в пути, пока еще ладони рядом, еще возможно все спасти. Улыбкой, жестом или взглядом, фраз недосказанных вино, мутить рассудок будет годы. И перед сном крутить кино, а в нем немые эпизоды. Где были несколько минут, что повернули б все иначе, где было то, что не вернуть, где вы застыли в едком плаче. И к вам прозрение придет, что для раздора нет причины, на самом деле глупость все. Но как поднимете руины? Сейчас есть 5 минут сейчас. Включите нежность, милость, веру. Вам Богом предоставлен шанс последовать Его примеру.

Момент творения. Ледниковые гонки. Жизнь зависит от вещества, которое химики считают одним из наиболее сложных во Вселенной. Оно не подчиняется законам, по которым действуют другие вещества, и именно поэтому мы живы. В твердом состоянии оно не только обладает плавучестью, его плотность становится выше, чем в жидком состоянии. Из твердого оно может сразу стать газообразным. Принимая во внимание его свойства, можно было бы предположить, что закипать и замерзать оно должно при более высоких температурах, чем в действительности. Кроме того, это вещество проводит электричество очень необычным образом, иначе жизнь была бы невозможна. Это загадочное вещество – всем известная вода. Если бы она не плавала в твердом состоянии, большинство форм жизни в озерах при холодном климате погибало бы каждую зиму. Особая электропроводность воды поддерживает жизнь в клетках организма. К тому же необычное поведение льда под высоким давлением заставляет ледники сходить с вершин. Хотя многие из них движутся со скоростью всего лишь 0,5 метра в сутки, было установлено, что скорость одного из ледников оказалась 75 метров в день. Каждое вещество, созданное Богом, обладает особыми свойствами, направленными на поддержание жизни. Это еще одно свидетельство того, что мир был создан Богом-творцом для человека. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Я уже сказал раньше, что то спасение, которое Бог предлагает человечеству, является спасением семьи. Верь в Господа Иисуса Христа, то спасешься и ты, и твой дом. Причина в том, что у Бога есть великая любовь и забота по отношению к каждой семье. Бог является Богом семейству. Каждая семья берет свое имя непосредственно от Божьего отцовства. Ключом Священного Писания к спасению семьи есть отец каждой семьи. В наших предыдущих беседах мы рассматривали примеры пяти отцов, которые привели свои семьи в состояние спасения. Темничный страж в Филиппах, Ной, Иисус Навин, Авраам и Иов.

которому израильтяне были в состоянии покорить, взять город Иерихон. Но до того, как вся армия вошла в него, Иисус Навин послал два своих шпиона, которые проникли внутрь Иерихона и узнали о нем многое, какая у него защита и другое. Иисус Навин переправил этих двух своих шпионов через реку Иордан на другой берег, и они вошли в город Иерихон. Внутри города Иерихона жила женщина Раав. Она названа блудницей. Точно неизвестно, была ли она действительно блудницей или женщиной, которая владела гостиницей. Наверное, в эти дни не было очень ясного разграничения между первой и второй. Будем помнить, что Иерихон был очень злым городом. Он был обречен на полную гибель, и вот в этом злом городе жила женщина Раав, блудница. Я прочту вам отрывок из книги Иисуса Навина, глава 2, который говорит о шпионах, которых приняла Раав. Читаю. Книга Иисуса Навина, 2 глава, стихи 8 до 21. «Прежде чем они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: „Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, знак того, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдите в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, то во кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, то во кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Этофон, она, то есть Раав, приняла шпионов внутрь, и когда их жизнь была в опасности, она спрятала их на чердаке и дальше указала им путь, как скрыться. Она рисковала своей собственной жизнью, спасая их, особенно переправляя их через свое окно вниз, на веревке, так как дом ее находился на городской стене. И она сказала им: «Так как все это я сделала для вас, пообещайте мне, что вы пощадите меня и всю мою семью в будущем». Они сказали: «Мы согласны».

на двух условиях. Первое, если ты выпустишь наружу привязанную тобой к твоему окну красную веревку. И второе, если все твои родственники придут в твой дом. Если ты не соберешь их всех вместе, если они будут вне твоего дома, тогда наше обещание, наша клятва тебе недействительна. Все твои родственники должны быть внутри твоего дома с тобой. Если все они будут там, и мы увидим в окне красную веревку, тогда мы обещаем тебе твою безопасность и безопасность твоей семьи. А теперь давайте прочтем, что произошло, когда Израиль взял этот город. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, 6 главе, в стихах от 19 до 23. «Израильтяне маршировали вокруг города в течение 7 дней, а в 7-й день они должны были обойти этот город 7 раз, и в конце 7-го раза они должны были затрубить трубами и закричать, и Бог пообещал им, что стена города упадет при этом вниз. И это случилось. Вот описание этого. Читаю. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город». И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, «Пойдите в дом оной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у ней, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав своей смелостью и верою, хотя и была блудницей, принесла спасение всей своей семье. Все, кто принадлежал к ней, был спасен на основании ее веры. Давайте вкратце взглянем на аспекты ее веры. Есть три вещи, которые идут вместе в библейской вере, и она демонстрирует их. Прежде всего, она верила, что Бог даст израильтянам их землю. У нее была эта вера. Во-вторых, она в свою веру вложила действие. Она рисковала своей жизнью, чтобы спасти жизнь израильским шпионам. Третье. Она сделала исповедание своей веры. Красная веревка в окне ее дома символизировала кровь Иисуса Христа. И этими тремя вещами, верой, делами и исповеданием, она была в состоянии принести спасение всему своему дому. Что же говорит Священное Писание о женщине Раав? В роли победителей и героев веры в 11 главе послания к евреям Раав получила отдельный стих, стих 31. Читаю. «Верою Раав, блудница, с миром принявши соглядатаев и проводивши их другим путем, не погибла с неверными». А в Евангелии от Матфея 1 главе в стихах 5 и 6 сказано. Салмон родил Вооза от Раавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Другими словами, Раав вошла в родословную Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

В грехи и пороки земля облеклась, и с Богом утрачена прежняя связь, и храм запечатан, и смолкли уста, а вместо садов пепелищ пустота.

Господь море всю ночь. Исход 14:21. Много утешительного находим мы в этих словах, потому что видим в них, что Господь трудится под покровом тьмы. Самое существенное, что сделал Бог для народа израильского, Он совершил не тогда, когда, проснувшись утром, они увидели, что могут перейти Черное море, но Он совершил это ночью. Бог трудился всю ночь. И в твоей жизни великие перемены могут случиться тогда, когда все для тебя потемнеет, и ты не сможешь видеть или идти. Но несмотря на это, Бог действует. Он работал всю ночь, Он трудился и весь последующий день. Именно последующий день явил то, что сделал Бог в течение ночи. Быть может, кому-либо из слушающих эти строки тоже кажется, что он находится во мраке. Ты всматриваешься, но ничего не видишь. Тебя преследуют неудачи, и тебе не хватает ежедневного, спокойного общения с единоверцами, и все кажется тьмой. Гнал Господь море всю ночь. Не забывай, что всю ночь Бог трудится всю ночь до восхода солнца. Ты можешь этого не видеть. Но в течение всей этой ночи в твоей жизни, если ты не перестаешь верить Богу, Он трудится. Господь, ты днем и ночью зришь на меня всегда, хранишь любовью очей, оставлю ли я тебя? Мой Бог, я без сомнения навеки буду твой, и все мои стремления прибыть в любви святой. Господь мой, я взираю на дивный образ Твой и людям возвещаю, как хорошо с Тобой.

путь. Ты говоришь, что Бога любишь, а сам не слушаешь Его, и этим свою душу губишь. Ты так не понял ничего. Единый Бог, закон единый, и путь к Нему всего один. Иисус Христос, всем путь отныне. Он путь, Он жизнь, Он Господин. Других путей к Отцу в обитель не существует в мире сем. Единый путь, один Спаситель, в одном дарована жизнь всем. А потому, кто ищет Бога, оставьте гиблые пути. Вам кажется прямой дорога, ведь вам не видно все стези. Единый Бог сказал однажды, что путь к Нему всего один. Подумай, это очень важно. Тебя ждет Бог, твой Господин.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». После прекращения занятий в школе Мия жила с родителями дома. Помогала им в их сильно урезанном хозяйстве. Известный когда-то далеко за пределами села Яков Реймер, хозяин, слыл теперь кулаком. Что при всем желании не делало ему чести, скорее наоборот, ложась пятном на всю семью. Личная собственность была для советов равносильна краже, а укравший считался

имущих было нежелательно и не прибавляло ему друзей. Но Яков, никогда никому не позволявший диктовать себе правила жизни и при создавшейся острой политической обстановке, не проявлял никакого желания измениться. По его инициативе в 1924 году поместная община братских меннонитов пригласила бывшего учителя и известного проповедника Иоганна Тевса из Суворовки для проведения библейского курса, который должен был начаться в декабре 1924 года. Яков Ремер вместе с дочерью Анной были одним из первых, записавшихся в этот курс. Мия тоже хотела принять участие в этом курсе, но советы под страхом наказания запретили людям моложе 18 лет изучать религию, и поэтому ей пришлось остаться дома. И все же Мия училась вместе с сестрой Анной. Когда та возвращалась домой, она вместе с младшей сестрой прорабатывала конспекты, чтобы сообща разобраться в предложенном материале. Целью учителя Тевса было привить своим ученикам любовь к Священному Писанию. Он предлагал им заучивать наизусть большие тексты из Писания. Он как будто предвидел, что советы вскоре объявят Библию запретной книгой. Верующим придется жить только воспоминаниями. Реймеры занимались с удовольствием, а с ними старательно училась и Мия. Особыми событиями были совместные трапезы. Проповедник Тевс обычно обедал у реймеров, и Мия тоже участвовала в оживленных застольных беседах. На многие свои вопросы она получала ответ. Библейский курс длился 6 месяцев и серьезным образом повлиял на жизнь общины в Великокняжеском. Анна Ремер вспоминала работу среди девочек села, которая под влиянием курса обрела новый импульс. Даже выезды хора с евангелизационной целью в соседние русские баптистские общины, казалось, находились под влиянием курса. Духовный порыв охватывал колонию. Подобное явление наблюдалось и в других меннонитских регионах России. Дефер, руководитель молодежного хора, ответственный за духовную поддержку молодых людей, которые отказывались от службы с оружием в руках, рассказывал о том, как судебные процессы над этими молодыми людьми использовались для проповеди Иисуса. Каждый раз судебный зал был наполнен до отказа. Судебные процессы были открытыми, и верующие сознательно использовали эту возможность духовного свидетельства. На такие судебные разбирательства нередко приглашали и русских баптистов, которые поддерживали своих братьев по вере из сала репликами и пением. После окончания библейского курса Мия изъявила желание учиться в библейской школе. Учитель Тевс проинформировал курсантов о библейских школах в России, попросил верующих молиться за эти духовные учебные заведения, так как все они находились под угрозой закрытия. Он рассказал о Чанграфской библейской школе в Крыму, работавшей с большим благословением, но, к сожалению, в марте 1924 года закрытой, о библейской школе в Ленинграде, где проповедовал известный на Кубани учитель Адольф Реймер, 1881-1921 года, а также о только что основанной школе в Оренбурге. Библейская школа в Оренбурге была бы для Мии самым подходящим вариантом, но родители Мии никак не могли решиться отпустить дочь на учебу так далеко. Даже мысль о том, что девушка будет заниматься в библейской школе, была им чужда. Хотя в братских меннонитских общинах высоко ценили образование вообще и обучение девушек в частности, в духовном служении оказывалось предпочтение братьям. Как правило, только братья посещали библейские школы. Их жены проходили обучение на курсах по уходу за больными. Новость о только что созданном в Гальпштадте бывшей меннонитской колонии «Молочная» медицинском учебном заведении была хорошей альтернативой. Екатерина Классин, дочь одного из основателей поселений на Кубани, стоявшего у истоков братской меннонитской общины, только что вернулась из Гальпштадта в родное село. Она руководила домом

Диаконис Мария, который был создан в 1909 году. Здесь диаконисы жили и учились. Но к моменту возвращения Екатерины домой советы закрыли этот дом, и Катя вынуждена была покинуть Гальпштадт. В самом же доме устроили армейскую казарму, уже упомянутого медицинского института. Предполагалось начать подготовку врачей и медсестер. Большинству преподавателей менонитским врачам из Гальпштадта можно было доверять. Однажды Катя Классин посетила Реймеров, которым приходилась родственницей. Она рассказала Мии о событиях в Гальпштадте и предложила ей добиться места студентки. Многие подруги Мии к этому времени уже выехали из села в Канаду. Сестра Анна и брат Давид тоже покинули Россию, чтобы там, в новом для них мире, избежать советские репрессии. Мия чувствовала себя все более одинокой. Предложение Кати, казалось, действительно ведет к решению вопроса. Целыми днями семья обсуждала эту возможность. Как поступят с дочерью кулака? Не ослабнет ли Мия? Не поддастся ли давлению коммунистов? Не отречется ли от веры? В доме Реймеров в то время говорили обо всем, что могло бы случиться. Яков написал письмо в Гальпштадт родственникам и друзьям. В конце концов, семья пришла к важному решению. Мия могла поехать в Гальпштадт. И если будет совсем плохо, и из нее попытаются сделать атеистку, то она просто вернется домой, сказал отец. И Мия пообещала ему это. Ее сестра Кэти тоже решила учиться. Она поехала в Армавир, чтобы начать свое образование в местной консерватории. Летом 1926 года подошел черед Мии. Мама Эмилия решила ехать с ней. «Мы можем по пути в Гальпштадт посетить мое село и оставшихся там родственников», – предложила она. Многие годы Эмилия не была в Крыму. Эта возможность сделала предстоящую поездку еще более интересной, и она очень радовалась этому. Село, в котором родилась мать, лежало одиноко в степи, но Мии здесь нравилось. Немецкие поселенцы сотворили своими руками чудо в степи. Огромные виноградники окружали село, и оно утопало в тени декоративных и фруктовых деревьев. Но и здесь уже отсутствовал былой достаток земледельцев. У маминой сестры Марты было 7 детей, и Мия быстро подружилась с ними. Все их родственники жили очень бедно по сравнению с тем, как жили они в Великокняжеском. Чтобы не стать обузой для семьи тети Марты, Реймеры переехали к более состоятельным родственникам по фамилии Пуриц. Гостеприимные хозяева предложили им спальню, в которой были нагромождены горы пуховиков. Спать под ними мать с дочерью просто не могли, и поэтому уполовинили число перин, чтобы действительно получить удовольствие от такого радушного приема. Но радость пребывания в этом доме длилась недолго. Однажды ночью жители села были напуганы страшным подземным толчком. Неожиданно сорванные с постелей, они бросились на улицу. Землетрясение неведомой для Мии силы потрясло Крым. На Кубани иногда наблюдались подземные толчки, но безобидные. Люди привыкли к дребезжанию стекла, и страх перед землетрясением исчез. Но здесь было иначе. И когда на следующий день сильный подземный толчок повторился, женщинам стало ясно – Крым надо покидать. Легкие толчки они ощущали еще в поезде. Страх застыл на лицах пассажиров. Прибыв в Гальпштадт, мать и дочь нашли приют в доме вдовы Эдигер, хорошей знакомой Реймеров. Их уже ждали, так как отец дал знать об этом письменно. Приняли их весьма сердечно. После отдыха они направились в город. Гальпштадт – красивый городок, был заложен менонитами как центр колонии и с ростом благосостояния стал настоящим индустриально-культурным центром округа. Здесь было несколько школ и профессиональных учебных заведений, больница, фабрики и заводы. Менониты сконцентрировали в Гальпштадте все социальные учреждения. Советы теперь использовали выгодную позицию города, расширили его.
Ряд ведущих деятелей немецкой секции Коминтерна были откомандированы в Кальбштадт, чтобы убедить немецкоговорящих меннонитов в силе коммунистической идеологии. Верные ленинскому девизу о том, что знание обладает силой перевоплощения, они видели перевоспитание молодежи в образовании. Но коммунисты не были бы коммунистами, если бы рано или поздно не применили насилие. Так уж было предусмотрено программой. Все элементы, интеллектуально превосходящие их, должны выбыть из игры. Поэтому Екатерина Классин потеряла свое место. Несмотря на большой опыт в профессиональной подготовке медицинских сестер, она уже тем не устраивала советскую власть, что ее отец был награжден Серебряной в 1871 году и Золотой в 1874 году медалями за услуги перед царем. Кроме того, у него были личные контакты с великим князем Михаилом Николаевичем, а его сын Давид, Катин брат, за свои заслуги был возведен в дворянство. Единственный для меннонитов случай. Такие люди, конечно, не устраивали самозванцев, насаждающих уравниловку. Многих других ведущих представителей коммунальной власти Гальбштадта тоже разогнали. Началась первая волна чисток. Инструментом чистки можно было считать и сам прием в учебные заведения. Не специалисты, а идеологические работники занимались теперь отбором школьников и студентов. В медицинском институте Гальбштадта это были товарищ Хахштегер, которому поручили руководство институтом, и Дандор, ответственный за идеологическое воспитание студентов. В то время как австралиец Хахштегер, юрист по образованию, подкупал своим обаянием менее образованный и более низменно мыслящий Дандор оставлял у студентов-меннонитов отвратительное впечатление. Он пытался удержать своих подопечных в подчинении только страхом. Мия сдала документы в институт. Теперь ей предстояло подвергнуться допросу в кабинетах обеих коммунистов и получить наставление по поводу разрушительного влияния родителей кулаков. Лучше всего принародно отказаться от своего отца, общественного опасного элемента, уговаривал ее Дандор. Мия молчала. Ее допустили к вступительным экзаменам, которые девушка успешно сдала. И опять ее пригласили к себе товарищ Хахштегер и Дандор. Директор довольно вежливо разъяснил ей, что в советские учебные заведения принимают только лучших и достойных абитуриентов. Она же дочь человека, которому советское правительство не могло доверять. Конечно, недостойна продвижения. «Почему бы вам не отказаться от отца принародно навсегда?» – добавил Дандор. Как это происходило, Мия знала. Стоило ей сказать только одно слово, как на завтра все газеты города напечатали бы новость. Она мысленно представила себе эту картину. Отказаться от отца, горячо любимого отца, этого она никогда бы не сделала. Печально, но всей решимостью без слов она посмотрела в глаза директору. Он, конечно, понял ее. В этой интеллектной девушке есть что-то притягательное. «И какая воля?» – подумал Хахштегер и вслух сказал, что советские правительства милостиво, и они посмотрят, нельзя ли ей дать еще один шанс. Ей придется немного подождать. Может быть, появится возможность все-таки принять ее, несмотря на недостойное семейное происхождение». В неимоверном напряжении покинула Мия кабинет директора. В ней кипели чувства. Ярость и гнев к этим надменным людям смешивались в ее сердце с глубоким уважением к отцу. «Как они только могут такое помыслить, дерзкие типы! Я должна отказаться от отца, которого так люблю!» Ее глаза блестели. «Никогда!» Мия почти бежала мимо удивленных людей. Некоторые даже останавливались.
Лицо этой красивой девушки, омытое слезами, вызывало в них чувство участия. Иные, узнав ее, окликали, но Мия ничего не слышала. Она решила: «Вон отсюда! Домой! Обратно к отцу!» На квартире, где они остановились, Мия немного успокоилась. И лишь в разговоре она начала осознанно воспринимать происшедшее. Осмысленный пересказ этих волнующих событий вполне ее успокоил. «Я должна выждать. Мама, ты ведь знаешь, нас считают недостойными даже права учиться. Но я хорошо сдала экзамены, и поэтому мне, возможно, дадут шанс», — поведала она матери. И когда она это говорила, уже прекрасно знала, что будет ждать и, несмотря на враждебность, проявленную к ней, попытается учиться. Неделю времени дали ей Хахштегер и Дандор. Для Мии это была неделя большого напряжения. И она, наверное, очень страдала бы, если бы не нашла вскоре друзей. В первую очередь это были Мила Цемер и Зузи Пеннер, которые тоже сдали документы в институт, и вместе с ними трое молодых людей – Эрнст Эдигер, Яков Винс и Петр Браун, которые уже учились в местном педагогическом институте. Яша Винс с первого взгляда влюбился в Мию и предложил ей свою дружбу. Но они остались лишь хорошими друзьями. Молодые люди уже некоторое время были студентами и успели освоиться в советской образовательной системе с ее пропагандистской мельницей. Они с удовольствием передавали свой опыт девушкам, желая таким образом разогнать страх Мии. «Какой вред они могут нам причинить? Самое страшное, что может случиться? Выгонят нас, и мы отправимся домой. Но если мы будем мудры, как змеи, то нам, может быть, предоставят возможность учиться. А мы должны быть лучше большевиков, намного лучше. Тогда они просто не смогут нас выбросить», — рассуждали юноши. Постепенно улеглись и опасения Мии. И чудо случилось. Мия стала студенткой медицинского института. Соответствующий комментарий директора она попросту пропустила мимо ушей. «Принято, и это самое главное». На крыльях радости летела она к матери, которая теперь спокойно поедет домой. Мия могла учиться и даже получила место в общежитии. В институте обучалось чуть более 100 студентов, в том числе четверо мужчин: Вальдемар, Артес, Петр Браун, Соломон Браун и еще один студент из лютеран. Почти все девушки были из меннонитских семей, как и большинство преподавателей. Из-за нехватки идеологически обученного персонала Хахштегер принял в качестве преподавателей местных врачей Вильмса, Дика, Абрамса и медсестру Анну Берг. Это были действительно хорошие учителя. Не считая мучений на лекциях товарища Дандора, занятия доставляли Мии большое удовольствие. Она прекрасно успевала, что было не совсем просто, поскольку власти стремились как можно быстрее заменить старый медицинский персонал новым, воспитанным в коммунистическом духе, то и программу пятилетнего срока обучения сократили до 3 лет. Занятия под строгим контролем проводили днем и ночью. Помимо специальных предметов, которые включали в себя много практических занятий в больнице, учебный план предусматривал и предметы, развивающие культурный кругозор. Мия с особым удовольствием посещала литературно-драматический кружок под руководством доктора Корнея Винса. Студенты не только знакомились с литературными произведениями, но и репетировали многие драматические произведения. Потом спектакли показывали в актовом зале сельскохозяйственного техникума. В техникуме, а также в педагогическом семинаре училось 400 студентов, и поэтому их представления хорошо посещали. На досуг студентам времени почти не оставалось. Но так уж устроены молодые люди. Они все же
выкраивали время на игры и спорт. Мию с ее двумя подругами в противовес так называемому трио стали называть «клеверным листком». Трио – это три друга – Эрнст, Эдигер, Яков, Винс и Петр Браун. Опека юношей им нравилась, но они все же держались на дистанции. Тем не менее, вместе катались на санках, играли в теннис, путешествовали, а вечером просто слушали концерты лягушек. Это было трогательно. Стоило только одной из девушек заболеть, как трио тут же проявляло заботу о клеверном листке. Однажды Мию сильно мучила зубная боль. У нее пропало всякое желание, как обычно, гулять с подругами. Но и тогда вдруг явилось трио с большим букетом сирени и сушеной ромашкой прямо из огорода тетушки Эдигер для снятия зубной боли. Каждый из трех друзей сочинил для нее стихотворение, которое тут же ей преподнесли, и зубная боль исчезла сама собой. По воскресеньям студенты изредка ходили в церковь. Несмотря на общественное давление, духовная жизнь в Гальпштадте процветала. Как в братской меннонитской общине, так и в меннонитской общине служили пением, хоры, да и богослужения посещали довольно регулярно. Мия, кроме богослужений, с удовольствием приходила бы и на библейские часы разбора слова. В институте открыто не воспрещали посещение богослужения, но находили множество уловок, чтобы сделать посещения эти невозможными. Так, например, в воскресенье до обеда, а в среду вечером, во время разбора слова, ввели обязательный для студентов курс лекции о религии и науке, выставляя библейский мир на посмешище, желая этим достигнуть духовного переосмысления. Зачастую читали тексты из Библии, указывая на так называемые разногласия в них, высмеивая отсталую и наивную веру христиан. Посещение таких лекций было обязательным. Студентов регулярно вывозили в соседние меннонитские села с антирелигиозной программой. Там они распространяли атеистические пропагандистские материалы, вели с жителями сел беседы об отсталости религии. И было очень непросто пропустить такие мероприятия. То тут, то там студенты вдруг заболевали. Но кто же мог постоянно болеть? Раз в неделю нужно было представить отчет в партком товарищу Дандору с описанием мероприятий по борьбе с религиозными предрассудками. Регулярный обмен письмами с верующими родителями не одобряли, а кто все же продолжал поддерживать такие контакты, на того смотрели косо. Мия не раз выслушивала соответствующие наставления, так как почти каждую неделю получала письма от отца, в которых он ободрял ее, призывая укрепиться в вере. Часто в письмах можно было прочитать, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою? Нет, он не пытался разубедить дочь в желании учиться, но всегда указывал, что благословение скрыто в первую очередь в стремлении к небесному. Письма такого содержания, конечно, были острым жалом для коммунистов. Всеми средствами они пытались прервать контакты своих подопечных с родителями. Перед отъездом на зимние каникулы 1928-29 года студентов собрали в актовом зале и строго предупредили, чтобы они не пытались посещать церковь во время каникул. Когда же студенты после каникул вновь приступили к учебе, все посещавшие со своими родителями церковь должны были предстать перед студенческим судом. Один студент на вопрос, почему он ходил с родителями в церковь во время каникул, ответил: «Ходил в церковь, потому что хотел». Его тут же исключили из института. Некоторые студенты оправдывали посещение церкви желанием послушать церковное пение или просто угодить родителям. Таких оставляли в институте. Но теперь к ним относились с особым вниманием, как к элементам, которые еще крепко держали взглядов родителей. Мию никто ни о чем не спрашивал.
Вероятно, на нее не успели донести. Она была единственной студенткой с Кавказа, а щупальцы коммунистической пропаганды были еще не столь длинными, чтобы дотянуться и туда. Так прошел первый учебный год. Мия училась хорошо и многое постигла и, на удивление, хорошо прижилась вдали от родителей. Она стала самостоятельной, как принято говорить. Сильное идеологическое давление не смогло повредить ее вере. С радостным сердцем уехала она на свои первые летние каникулы. На этом сегодня мы закончим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

сделал все, чтобы тебя спасти. Он славу неба променял на ясли. Он не страшился крестного пути. Он ад и смерть лишил навеки власти. Он сделал все, чтобы твоя душа утешена была его любовью. Он о тебе молился со креста, твои грехи своей смывая кровью. Он сделал все, чтоб счастье тебе дать, чтоб на земном пути с тобой быть рядом, чтоб ты поддержку чувствовал в беде, в общении с ним, чтоб находил отраду. Он сделал все, и выбор за тобою. Любить его всем сердцем, всей душою или довольным быть самим собою, идя по жизни с грешною толпою.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Господь, помоги мне полностью доверять Тебе во всех аспектах моей жизни. Когда я молюсь Тебе и что-то у Тебя прошу, помоги мне никогда не забывать о том, что Ты лучше меня знаешь, что для меня лучше. Помоги мне соглашаться с Твоей волей, которая есть обо мне на небесах, и всегда с благодарностью принимать любой Твой ответ. С радостью принимать все, что Ты в великой премудрости Твоей выбираешь для меня. Если Ты выбираешь для меня бедность, то бедность для меня лучше, чем богатство, ибо малое у праведника лучше богатства многих нечестивых. Псалом 36, 16. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Притчи 15:16. Если Ты выбираешь для меня болезнь, то болезнь моего тела будет для меня лучше, чем здоровье. Ты говоришь, что страдающий плотью перестает грешить. 1 Петра 4:12. Если Ты выбираешь печаль, значит, Ты знаешь, что печаль в данный момент моей жизни будет для меня лучше, чем радость. Твое слово говорит, что при печали лица сердце делается лучше. Екклезиаста 7:3. И печаль производит покаяние. 2 Коринфянам 7:10. Если Ты посылаешь ангела сатаны удручать меня, то это мне необходимо, и это для меня лучше, чем если бы ко мне был послан ангел Божий. Если Ты решишь забрать меня с земли, то смерть будет для меня лучше, чем жизнь. Филиппийцам 1:21-23. Благодарю Тебя, что Ты не всегда посылаешь мне только благо, но все, что Ты посылаешь, служит к моему благу. Римлянам 8:28. Поэтому хочу благословлять Тебя, Господи, во всякое время. Хвала Тебе непрестанно да будет в устах моих. Псалом 33:2.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

пишет он. На людских руках, видя брата кровь,

0: Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.
1: Слава Господу! Я хочу обратить внимание на один стих Священного Писания, и мы продолжим молитву. Евангелие от Матфея, 20 глава, 10 стих. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию». И дальше написано: «И получив, стали роптать». И первое царство, 15:17, «И сказал Самуил: немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилев, и Господь помазал тебя царем над Израилем?» Я хочу сказать, братья и сестры, что перед нами еще вскоре, в завершение собрания, будет молитва, и Бог сегодня предлагает покаяние и смирение ни одному сердцу. Почему? Потому что если вы не смиритесь, если вы не покаетесь вот в этой завышенной самооценке, в этой гордости, в этом состоянии, когда вам кажется, что вы достойны большего, когда вам кажется, что вас обделяют, я подчеркиваю, эта претензия звучала к хозяину виноградника, и очень много трудились эти люди, но у них была вот эта мысль. Они почему-то думали, что...

не способен воспринимать критику, он не способен воспринимать какую-то корректировку. Этот человек все воспринимает просто в штыки. И Писание говорит, Луки 18:9 сказал к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. То есть это люди были в храме, и там был вот этот фарисей, и он смотрел на этого мытаря и говорил: «Господи», то есть его молитва была такой молитвой похвалы себя, но рассказа Господу, какой он хороший. И это действительно звучало странно, мы читаем, но знаете, благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. То есть это состояние гордости. Один даже не удержался, брат, и сказал уже в молитве реально, что: «Господи, спасибо Тебе, что я у Тебя есть». Ну, представьте, вот насколько человека вот зашла гордость, вот это состояние. И 2 Царств, 3 глава, 7-8 стих. «У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Ая, и вошел к ней Авенир и сказал Ивасфей, будучи царем: Авениру, зачем ты вошел к наложнице отца твоего? Авенир сильно разгневался на слова Ивасфея и сказал: разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и ныне и не предал тебя в руки Давида, а ты мне взыскиваешь ныне грех из-за женщин». Он был неправ, и царь законно мог заявить ему об этом. Но когда он об этом заявил, то, знаете, вот эта вот гордость, вот это состояние, которое было в его сердце, оно подняло в нем гнев, оно подняло негодование, и он отвратился от него. И Писание говорит об этом, что вот это состояние, оно мешает. Четвертая книга Царств, 5 глава, 1 стих, говорится: «Нейман, военачальник царя сирийского, человек был великий у господина своего, уважаемый, потому что через него Господь дал победу сирианам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный». Знаете, вот я думаю, что Нейман, и я уверен в этом, он тогда не знал, что Господь дал победу через него. Но он считал, что это он такой уважаемый, великий, отличный. И вот это вот все формирует в человеке такое состояние гордости, состояние завышенной самооценки. И когда он пришел за своим благословением, Елисей, будучи пророком Божьим, был движим Духом Божьим. И знаете, великих людей обычно встречают. Красную дорожку им стелят, какой-то такой особый почесть оказывают. А здесь Елисей просто своему слуге, я верю, что это у него четкое было понимание, что его ответ в его жизни, благословение придет именно тогда, когда он смирится. И он ему говорит: пойди в Иордан и окунись там 7 раз через слугу. И вот здесь поднялось вот на поверхность все то. Да разве Авана, фарфор не лучше ли рек, дома, не лучше этого Иордана? Да не мог ли я? И знаете, закипела просто в этом человеке вот его гордость. Я помню, как одна мама пришла вместе со своей дочерью уже, дочери лет 30, и знаете, они с порога, заходя в братскую, попросились на беседу, и такую фразу говорят: «Брат Евгений, мы очень рады, что мы попали на беседу именно к вам». Я уже внутренне понимаю, надо вдвойне бодрствовать после таких вот, знаете, вступлений. Но говорю: «В чем дело?» «Да вы понимаете, наш пастор, мы пели в хоре, что-то нас там попросил на время воздержаться, а я тогда еще только диаконское вообще служение нес, но уже помогал и по служению в церкви». И я говорю: подождите, если вы пришли именно ко мне, то, во-первых, все, что касается пастора, оно не ко мне, потому что пастор... Он над диаконами, и не я над пастором. Конечно, иногда диаконам хочется быть над пасторами. Такое бывает. Вот. И я вам хочу сказать, Нейман про это говорил. Завышенная самооценка, она всегда рассказывает
что должен делать Елисей как служитель.

0: служить. Настолько знают люди, как мы должны послужить. Придут к нам на беседу, список положите. Вот помолитесь так, за мужа вот так. Придете ему, скажете вот так, вот так, вот так, вот так. Подождите, подождите. Пойди, мы тебе расскажем, что ты должен сделать. Братья и сестры, это правильная позиция, когда служители нам говорят, что нам делать. И я один ей вопрос задал, говорю, я не буду касаться вашего пастора, но раз вы пришли именно ко мне, я только хочу вас спросить, а что вы последнее в молитве получили? Какое откровение? Или Библию, когда читали они? Да вы что? Да какое откровение? Какая Библия? Мы уже месяц не молимся после этого. Я говорю, так у вас обида. У вас обида, у вас непрощение, вам нужно с этим разобраться. Если вы хотите, то давайте мы за это помолимся. Я смотрю, знаете, так по лицам их, и я уже понял, что они уже не рады, что они ко мне пришли. Очень не рады, потому что, ну, помолитесь. Я так помолился за них, знаете, такие лица стоят. В братской так хлопнула дверь, что я думал, что там вот эти обналичники, штукатурка уйдет. Ушли искать служителя, который их поймет. И я, знаете, скажу, дай Бог, чтобы не попал в искушение еще этот служитель. Но смирение. Рабы подошли. Братья и сестры, что мы говорим друг другу? Можно было подойти и сказать, слушай, ну действительно, ты такой военачальник. В государстве такой человек, уважаемый. Он тебе даже не выслал. А ну-ка, давай сейчас возьмем армию, которая там есть, придем с этим Елисеем, пообщаемся. Но рабы, они говорят, послушай, то, что он говорит, это правильное. И он смирился. Знаете, завышенная самооценка мешает нам принять Божие благословение. Иногда в личной жизни. Не обижайтесь, если есть такие сестры. И иногда и о домах думают, и о других, но ждут свою Авану Фарфор. А рядом есть Иордан со своей церкви. Такой Иорданчик. Но в поисках. Одна мне сестра говорила, мне было слово, что у меня будет жених за границей. И было слово, что он меня встретит на белом Мерседесе. Я говорю, я не знаю, через кого это было, но жизнь идет. И говорю, тут не за границы столько много уже, ну, хотели, чтобы вы стали женой. Нет, нет. Завышенное ожидание. Мы за этих завышенных ожиданий не можем. Знаете, что еще приводит завышенное ожидание? Люди не могут ценить то, что они имеют. Если бы им не дали ничего, но там написано, получив, стали роптать. Братья и сестры, разве мы с вами не получили спасение? Разве мы с вами сегодня не получили возможность быть в Церкви Божией? Крыша над головой, свет. Разве мы сегодня пришли босые, нету одежды? Разве мы вернемся после собрания, у нас нету ничего покушать, пообедать? Ну посмотрите, сколько ропота порой поднимается в народе Божьем. То не так, это не это. Как этот муж приходил и говорит, жена с работы пришел, уже поставила ему есть, и ему уже все не нравится, и горячее, и не так, и она не знает уже, как подойти, сок поставила ему. Он говорит, сколько раз я тебе говорил, что я только свежевыжатый пью. Сестры, не делайте так. Но она не выдержала. Она взяла, вылила этот сок на стол, взяла тряпочку, собрала его, выжила ему в стакан. И подала, говорит, на ты, успокойся, свежевыжатый, вот, выжимаю тебе. Но постоянно ропот, постоянно недовольство. Есть жена, есть дети. Бывая на встречах вдов, вдовцов, я смотрю на наших братьев, сестер, и они вспоминают мужа своего. Они вспоминают жену свою, а мы порой ропщим. То мне в ней не нравится, это мне в ней не нравится, там не нравится. Слишком высокого мнения о себе. И еще чуть-чуть я коснусь, и мы будем молиться, братья и сестры. Такого момента хочу сказать. Писание говорит, Притчи 13.10. От высокомерия происходит раздор. Завышенные ожидания, они всегда приводят к беспричинным обидам, конфликтам, недопониманиям между людьми. И Писание говорит, не нужно искать виноватого, откуда у вас вражды и распри, и говорит, от вожделений воюющих внутри вас. Вот когда в человеке воюет его гордость, его вот эта завышенная самооценка, он не может нормально реагировать, он конфликтный человек, происходит вот этот вот раздор. Но Матфея 20:13, он же сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя». Не за динарий ли ты договорился со мной? Иногда люди хотят так подвести, что как будто их обидели. Обидел служитель, обидели в церкви. В церкви нет любви, в церкви не понимают. Но Писание четко говорит. Очень сложно обвинить себя и сказать, что ты, как Димас, возлюбил нынешний век. И вот эти вожделения тебя увели из церкви, но тебе хочется обвинить церковь, Павла обвинить. Еще кого-то. А нужно признать, что внутри тебя вот эта вот гордость. Юноша как раз-таки отошел, потому что у него было большое имение. И мы иногда собираем в такие большие имения. И вы знаете, братья и сестры, конечно же, завышенная самооценка приведет к падению. Перед падением возносится сердце человека. А смирение предшествует славе. И если человек с этим не разберется, он упадет рано или поздно, будет очень много последствий. И мы сейчас будем молиться, и вот Матфея 28 говорит, когда наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Состояние гордости отдаляет ответ и от Божьей благословения в самую последнюю очередь. Эти последние, которые никому не нужны были, это были, я думаю, люди, обычно это были инвалиды, увечные люди, которых никто на этом торжище не нанимал, и они были никому не нужны. И он вышел, говорит, а вы что стоите? Они говорят, никто нас не нанял, говорит, идите. Я был таким. Я не трудился там с 90-х, еще что-то. Я не был в поколении верующих, но я услышал зов Божий, когда Бог сказал, иди в мой виноградник, есть труд. И я шел туда не за динарий, я не договаривался, я не знал, что там будет. Я просто был счастлив, что я надобен Господу. Мое первое служение было, это менять видеокассету в видеошколе. Там были постарше люди, и семинар нужно было следующий ставить. И я всем рассказывал, у меня есть ответственность. В видеошколы уходил директор, и он мне давал эту возможность. И вы знаете, начав с последних, первые, трудясь, перенося много, в какой-то момент не заметили, что они... И они начали это, говорит, ты нас сравнял с ними. То есть мы же другие, мы же великие. Мы будем, братья и сестры, молиться. И вот это вот незаметно проникает сегодня. Раньше христиане были гонимые, сегодня ранимые. Но откуда эта ранимость приходит? Потому что очень много мы о себе думаем, не смиряемся. Порою каждый думает, знаете, что вот он станет, он призовет, он возложит. Но люди не думают, что я должен пойти, окунуться, я должен сделать, я должен развязать. И я хочу сказать, Дух Божий здесь. От самого начала этого служения мы не договаривались с братьями, не договаривались, о чем мы будем говорить. Но если вы заметите в одном... И я сегодня хочу сказать, что сегодня есть возможность смириться под крепкую руку Божию, покаяться в этой гордости, покаяться в том, что у меня вокруг все виноваты, но только не я виноватый. Во время молитвы можете пройти вперед. И искренне сказать Господу: Нейман шел исцеленный, спасенный. Почему? Потому что смирился. А мог бы до конца жизни быть в этой проказе, но он смирился. И Дух Святой сегодня призывает. И он сегодня говорит: покайся, ты слишком высокого мнения о себе. Эта гордость прилепилась в твое сердце. Будем молиться. И кто нуждается, мы готовы братьями молиться. Может быть, Бог еще какие-то вещи скрывает в вашей жизни. Пусть Дух Святой поможет вам, братья и сестры, быть честными в этом собрании. Не блокируйте Божью благодать, потому что гордым сам Бог противится, а смиренным дает благодать. Аллилуйя, молимся.
1: Господь, неужто Ты мог ошибиться? И он не тот, и я совсем не та. Как можем мы такими находиться в великом царстве Господа Христа? Сказал Господь. Царь многих приглашенных на пир прекрасный с радостью позвал, отзывчивых, внимательных, достойных, но каждый, извиняясь, отказал. Один ответил, что сейчас женился, жену свою не хочет оставлять. Другой с почтением низко поклонился, купил волов, спешу их испытать. А третий приобрел большое поле, нет времени на пир ему сейчас. Задумался царь на своем престоле и слугам дать решил такой приказ: вы по дорогам, площадям идите, по улицам, обочинам, углам. Увидите кого, на пир зовите, скажите: царь готовит праздник вам. И вот пришли на пир, так торопились, калека и слепой, и тот, кто наг. И возле трона трепетно склонились, с любовью и слезами на глазах. Да, мой Господь, не мог Ты ошибиться, хоть он не тот, и я совсем не та. Хоть были в прошлом пьяницы, блудницы, омыты кровью чистою Христа. Мы позваны Твоею благодатью, стоим перед Тобой, как сын и дочь. Ты снял позор и каждое проклятие, и дьяволу сказал навеки прочь. И во дворце для нас открыты двери, я вижу свет прекрасного лица. Спасибо, что избрал меня, я верю приглашению, мой царь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям, 6 глава, 11-12 стих. Предостережение в послании к евреям. Не обленитесь. Из всех предостережений в послании к евреям, то, которое приведено в главе 6, понято неправильно, что побудило некоторых засомневаться в безопасности своего спасения. Но цель данного отрывка совсем иная. Увещевание начинается в главе 5 с того, что священство Христа связано с Мелхиседеком. Это ссылка на Ветхий Завет, которую, как опасается автор, читатели не поймут, поскольку не способны слушать и не сведущи. Он призывает их поспешить к совершенству. Но затем следует строгое предупреждение в отношении однажды просвещенных, тех, которые что-то знали о небесном даре, Святом Духе, Слове Бога и грядущем мире, но теперь отпали, и им невозможно снова покаяться. Таковые, словно земля, которая получает с неба дождь, но производит лишь терния. Означает ли это, что истинное спасение потеряно? Нет. У тех, кто находился в таком состоянии, была не более чем показная вера. Они проводили время с христианами и вкусили атмосферу небес, но никогда не были действительно верующими. Они были причастниками Святого Духа, но Он никогда не вселялся в них. Лжеапостол Иуда вкусил сил грядущего века, видя чудеса, совершаемые Христом. Но он предал его и пошел в свое место. Данный отрывок должен наполнять верующих не сомнениями, а усердием. Давайте не будем ленивы, давайте будем подражать вере и стойкости тех, кто за Господа.

Момент творения. Ледниковые гонки. Жизнь зависит от вещества, которое химики считают одним из наиболее сложных во Вселенной. Оно не подчиняется законам, по которым действуют другие вещества, и именно поэтому мы живы. В твердом состоянии оно не только обладает плавучестью, его плотность становится выше, чем в жидком состоянии. Из твердого оно может сразу стать газообразным. Принимая во внимание его свойства, можно было бы предположить, что закипать и замерзать оно должно при более высоких температурах, чем в действительности. Кроме того, это вещество проводит электричество очень необычным образом, иначе жизнь была бы невозможна. Это загадочное вещество – всем известная вода. Если бы она не плавала в твердом состоянии, большинство форм жизни в озерах при холодном климате погибало бы каждую зиму. Особая электропроводность воды поддерживает жизнь в клетках организма. К тому же необычное поведение льда под высоким давлением заставляет ледники сходить с вершин. Хотя многие из них движутся со скоростью всего лишь 0,5 метра в сутки, было установлено, что скорость одного из ледников оказалась 75 метров в день. Каждое вещество, созданное Богом, обладает особыми свойствами, направленными на поддержание жизни. Это еще одно свидетельство того, что мир был создан Богом-творцом для человека. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: Василиса, ты что там делаешь? Опять своим любимым делом занимаешься? Замки из песка строишь?
1: Ну и что? А мне нравится. Смотри, как красиво получается.
0: Сейчас я тебе покажу, как надо красиво делать.
1: Ты уже будешь свой замок строить?
0: А я сейчас построю суперзамок.
1: Здорово!
0: Так вот. О, получается. Ну вот, почти готово. Гвоздь будет вместо шпиля.
1: Слушай, Вань, и так красиво, и так ровно.
2: Вань, давай играть в мяч.
0: Я сейчас не могу. Мне надо одно дело доделать.
1: Я буду играть в мяч. Кидай сюда.
2: Лови!
1: Ой,
0: ты что наделал?
2: А что?

0: сломал мой суперзамок.
1: Какой еще суперзамок?
0: Что значит, какой суперзамок? Я строил его, старался, а ты?
1: И ты из песка, что ли? Ну, это ерунда. Пойдем лучше в футбол сыграем.
0: Что? Мой замок ерунда? Да это твой футбол ерунда!
2: Ваня, ты зачем схватил шпиль, то есть гвоздь?
0: Вот тебе!
1: Ты зачем проткнул мой мяч?
0: А ты зачем сломал мой замок?
1: Вот я сейчас тебе покажу.
0: Это кто кому покажет?
3: Получи на тебе!
0: Я тебе сейчас свалю,
2: знаешь, как сейчас? Что вы делаете?
4: Эй, петухи, что происходит? Ну-ка разошлись! Максим, что случилось?
1: Он гвоздем проткнул мой мяч.
0: А он сломал мой замок.
1: Ну я же случайно.
4: Какой замок? Что-то я ничего не понимаю.
2: Ваня построил замок из песка, а Максим кинул мне мяч, но промахнулся и попал в замок. А Ваня проткнул мяч гвоздем.
4: Так, ну теперь все понятно. Иван, ты не прав.
0: Почему? Он же первый мне навредил. Вот я ему отомстил, чтобы знал, как мои замки рушить.
4: Ну, во-первых, Максим сделал это случайно. Во-вторых, нельзя отвечать злом на зло.
0: Как? А если тебе навредили?
4: Надо простить, ведь зло порождает зло. Твой замок сломали – зло, а ты в ответ проткнул мяч. Вот одно зло породило другое, а Максим за свой мяч полез в драку. Вот родилось третье зло, и неизвестно, какое зло породила бы ваша драка, если бы я вас не разняла. Вот так зло распространяется по свету.
0: А что же делать?
4: Не отвечать злом на зло. Тебе причинили зло, а ты в ответ сделал добро. И получилось, что ты собой остановил распространение зла. Зло в тебя попало, а ты хода ему не дал и остановил зло. За это и награда.
0: Какой же я дурак! Макс, прости меня. Хочешь, я тебе свой мяч отдам?
1: Да ладно, Вань, не надо. Все равно вместе играть будем. Это я дурак. Из-за какого-то мяча в драку полез. Ты меня прости.
2: Как хорошо, помирились.
4: Ну, раз вы помирились, то давайте почитаем Евангелие.
5: В один из дней пошел Иисус на гору помолиться, и провел он в молитве всю ночь. Когда же настал день, он позвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами, то есть своими посланниками. Симона, которого наименовал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, называемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который впоследствии сделался предателем. Спустившись с ними с горы, он встал на ровном месте». И большая толпа учеников его, и великое множество народа окружило его, чтобы послушать его и исцелиться от своих болезней, потому что от него исходила сила, которая исцеляла всех. И вот Христос, подняв глаза на своих учеников, начал говорить:
6: «Блаженны нищие духом, те, кто сознает, что ничего не может быть без Бога, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, незлобливые люди, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они будут насыщены ею. Блаженны милостивы, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, творящие мир между людьми, ибо они будут названы сынами Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут оскорблять вас и гнать, и злословить, и лгать на вас из-за того, что верите в Меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Так поступали и с пророками, которые проповедовали обо мне и верили в меня прежде вас. Вы — соль земли, а она неприятна на вкус для людей, любящих сладкое. Если же соль станет пресной, то ее уже не сделать соленой, и она больше ни на что не годна, разве только выбросить ее вон, чтобы топтали ее люди. Вы — свет мира, а свет трудно спрятать, ведь не может ночью укрыться город, светящийся огнями и расположенный наверху горы. И когда зажигают светильник, то делают это для того, чтобы он светил всем в доме, и поэтому не прячут его под глиняный кувшин, но ставят на подсвечник. Пусть также воссияет свет ваш пред людьми, пусть они увидят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, который на небесах. Не подумайте, что я пришел отменить то, о чем сказано в Священном Писании, божественном законе, данном людям. Я пришел не упразднить это, а исполнить. Истинно говорю вам, настолько все важно в законе, что до тех пор, пока не сбудется все написанное там, земля и все мироздание не прекратят своего существования. Поэтому тот, кто отменит даже самую малую заповедь из Писания, не пожелав исполнить ее, и научит так поступать других, тот не сможет наследовать Царство Небесное. А тот, кто исполнит и научит этому других, тот получит в Царстве Небесном великую награду. Итак, говорю вам, если вместо того, чтобы исполнять заповеди, будете делать это лишь на показ, подобно книжникам и фарисеям, мнимым праведникам, вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что еще в глубокой древности было сказано: «Не убивай, а тот, кто убьет, будет подлежать суду». А я говорю вам, что подлежать суду будет не только тот, кто убьет, но всякий, затаивший в сердце злобу на человека. А кто скажет человеку «рака», то есть пустой человек, будет подлежать верховному судилищу. Кто же скажет «глупец», того будет ждать гиена огненная. Поэтому, если ты, принося что-либо в дар Богу, вспомнишь, что кто-то обижен на тебя, то пойди и сначала помирись с этим человеком, а потом принеси дар твой. Ведь Богу можно служить только с чистым сердцем. Всегда мирись со своим соперником без промедления, пока дело не дошло до того, чтобы он отдал тебя судье, а судья своему служителю, который посадит тебя в тюрьму. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, доколе не отдашь последнюю копейку. Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай верности своей жене». Говорю же вам, что верность нарушает даже тот, кто смотрит на другую женщину желанием ей понравиться. Если же глаз твой или рука твоя заставляют тебя так поступать, то вырви их и брось от себя, ибо пусть лучше погибнет один из членов твоего тела, но ты исполнишь заповедь и не будешь со всем телом брошен в гиену. Было сказано также о том, что для развода с женой по любой причине достаточно дать ей письменное свидетельство о разводе. А я говорю вам, что всякий, разводящийся с женою не по причине нарушения ею супружеской верности, подвергает ее опасности сделать это. А женящийся на разведенной сам нарушает верность жене. Еще слышали вы, что в древности было сказано: «Не клянись, призывая имя Божие для лжи, и исполняй пред Богом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, чтобы не быть посрамленным, поскольку не имеешь никакой власти не только над чем-либо священным, но даже и над головою своей. Итак, если что-то знаешь или можешь что-то сделать, то говори «да». Если не знаешь или не можешь, говори «нет», потому что все сказанное сверх этого внушено лукаво. Вы слышали, что в древности было заповедано мстить за причиненное зло? За выколотое око следовало выколоть око обидчику, за выбитый зуб – выбить зуб. А я говорю вам, не мсти, не протився злом, но кто ударит тебя в правую щеку, подставь под удары другую, и желающему тебя осудить, чтобы отнять рубашку твою, отдай и верхнюю одежду. И с заставляющим тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2000. Просящему у тебя давай, и от хотящего занять у тебя денег в долг не отворачивайся, делая вид, что ты его не замечаешь. Вы слышали, что было сказано? Возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите и врагов ваших, молитесь и за преследующих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего Бога, который любит всех и возводит солнце не только над добрыми людьми, но и над злыми, и изливает дождь как на праведных, так и на неправедных. Ведь если вы любите лишь тех, кто любит вас, то этим не делаете ничего заслуживающего награды. Не то же ли самое делают и грешные люди? И если приветствуете только друзей своих, то что в этом особенного? Не то же ли самое делают люди, не знающие истинного Бога, которого знаете вы? Итак, как совершен в любви ко всем Отец ваш Небесный, так будьте совершенны и вы.
0: Быть совершенным, как Бог? Но это невозможно!
4: И все-таки мы должны стараться изо всех сил. Ну ладно, вы подумаете об услышанном, а дальше мы почитаем
2: в следующий раз.

Ура! Сегодня мы идем покупать собаку. Целый год я ждал этого дня. В 7 часов утра я оделся, умылся и даже почистил ботинки. Мы идем на птичий рынок. Я вытащил папу из-под одеяла, и минут через 40 мы были готовы. Я очень переживал, что папа забудет дома деньги или потеряет их по дороге. Наконец мы вышли из дома. Мы ехали на метро, потом на трамвай. Это было так долго. Я волновался, боясь, что пока мы доедем, всех собак на рынке разберут. И вот мы на рынке. Чего тут только нет. Хомячки, котята, длиннохвостые петушки, попугаи, канарейки. Все пищат, поют, шумят. Тут и птичий корм, и кактусы, и аквариумы с рыбками, и лягушки, и тритоны, и черепахи. Я бы, конечно, купил черепаху и несколько тритонов. И еще мне очень понравились белые мышки. У них были такие веселые глазки-бусинки, и они так смешно бегали по своему деревянному домику и высовывали свои мордочки из окошек. Но мне нужна собака. Только собака может быть настоящим другом. Я оттащил папу от мышиного домика, и вот мы возле собак. Коли, чау-чау и другие породы собак. Какие красавцы! Аж дух захватывает. Но это слишком большие собаки. Мама нам категорически запретила покупать большую собаку. Мы пошли дальше. Бассеты, таксы, пудели, черные и белые. И королевские, и карликовые. Но это были очень породистые и очень дорогие собаки. Папа сказал, что у нас денег хватит только на хвост такой собаки. И тут я увидел мою собаку. Это был необыкновенный щенок. Лохматый коричневый комочек с огромными карими глазами и с носом, похожим на шоколадную конфету. Его хозяйка завязала ему синий капроновый бант на шею, наверное, для красоты. Щенок крутил головой, пытаясь снять это украшение. Он терял равновесие и падал, смешно задирая свои толстые лапки. Я подошел поближе. Он посмотрел на меня своими доверчивыми глазами и ткнулся мокрым носом мне в ладошку. «Кузя!» – сказал я ему. Он смешно наклонил голову на бок, хотел, видно, тявкнуть, но у него не получилось. Он зевнул и снова начал бороться со своим бантом. Хозяйка назвала цену. Папа потянул меня за рукав и шепнул мне на ухо. «У нас денег на 3 таких, Кузи. Пойдем посмотрим других собак подороже». «Но это была моя собака! Собака моей мечты! Мне не нужен больше никто, даже ротвейлер!» Мы купили Кузю. Я освободил его от бантика, и он с благодарностью лизнул меня в нос. Я нес его под курточкой. Он был тепленький и тяжеленький. «Мой Кузя!» На оставшиеся деньги папа купил арбуз и букет хризантем для мамы. Маме Кузя очень понравился. Она нас немного поругала за то, что мы не спросили, какой породы этот щенок. Папа ее успокоил, сказав, что это точно не сербернар и уж точно не кавказская овчарка. И мы решили, пусть он подрастет, а порода определится сама. Кузя рос очень смышленым и добрым псом. Он был веселым, необидчивым, ласковым и преданным щенком. Прошла осень, потом зима. К весне мама успокоилась. Она увидела, что Кузя не будет большой собакой. Правда, его породу мы так и не определили. У него в роду были, наверное, болонки или, может, еще кто-то. Это было совсем не важно. Кузя был нашим любимцем и настоящим другом. Он гулял со мной во дворе. Бегал за мячом, копался с малышами в песочнице. И вот однажды он потерялся. Я оставил его на площадке, а сам побежал на минутку домой. Я только заправил водяной пистолет водой и сразу вернулся. Но Кузи уже не было. Я звал его, расспрашивал у всех, но никто его не видел.
Я выбежал на улицу, побежал в соседний двор. Его нигде не было. Ребята помогали его искать. Мы бегали и к почте, и даже к школе. Кузи нигде не было. Папа пришел с работы. Мы с ним и с братом Сережкой еще раз обошли все вокруг. Стемнело. Мы пошли домой. Мама успокаивала меня, говоря, что Кузя обязательно найдется. Он сам придет. Ведь это собака, у нее нюх. Она найдет дорогу домой. Кузя просто заигрался, заблудился, но он вернется. Мы пошли спать. Сережка вздыхал и крутился на своей кровати, а я плакал в подушку. Я долго не мог уснуть. Все время вскакивал, бегал к двери. Мне казалось, что Кузя скулит под дверью. Папа ночью еще два раза выходил на улицу, но Кузи не было. Он не вернулся ни на второй день, ни на третий. Мы с Сережкой написали объявления и расклеили их везде. «Пропала собака, коричневая, зовут Кузя. Нашедший получит вознаграждение». Мы достали из копилки деньги, которые собирали на скейт, но никто не пришел. Каждый раз, когда за окном лаяла собака, я выбегал на балкон, но это был не Кузя. Папа даже сказал мне, что купит другого щенка. Я плакал, а мама только вздыхала. «Никто нам его не заменит». Я уже привык, что его нет. Мама спрятала его мисочку и коврик. Я был без собаки. Вечером, когда все ложились спать, я думал про Кузю. Я придумал, что он заблудился, и его подобрали хорошие люди. Я придумал ему доброго хозяина, который любит Кузю, как я. Я придумал, что Кузя совершит какой-нибудь добрый подвиг, найдет преступника или спасет ребенка из огня. И Кузю покажут по телевизору и скажут его адрес. Я пойду к его новому хозяину, и Кузя опять будет со мной. А с новым хозяином мы будем дружить. Но это были мечты. Я был без собаки. В тот день мы с Сережкой были в ботаническом саду. Была осень. Мы долго бродили по аллеям ботанического сада. И вдруг между кустами мелькнула коричневая собачья спина. Мы с Сергеем побежали по аллее. Я закричал: «Кузя!» И в это время с другого конца аллеи какой-то мальчик крикнул: «Кинг!» Пес остановился. Я кричал: «Кузя!» Мальчик звал: «Кинг!» Но это была моя собака! Это был Кузя! Он медлил какое-то мгновение, однако он узнал меня, узнал мой голос. Он побежал по аллее навстречу мне. Он летел, он лизал мне лицо, руки, шею. Я целовал его и обнимал. «Кузя! Кузя!» Чужой мальчик подошел к нам и еще раз позвал: «Кинг! Сам ты Кинг!» — сказал Сережка. «Это Кузя! Он потерялся 3 месяца назад! Это наша собака!» Мальчик грустно посмотрел на собаку. Я опустил Кузю на землю. Он подбежал к мальчику, лизнул его в нос и опять вернулся ко мне. Мальчик теребил в руках поводок. «Мы нашли его. У него была перебита лапка. Мы лечили его». «Но я так искал его. Это моя собака». «Да», — сказал мальчик, — «я не спорю. Он узнал твой голос. Он не Кинг, он Кузя». И мальчик пошел по аллее к выходу из сада. Когда пастух зовет своих овец, они узнают его голос и идут к нему. Маленький щенок узнает голос хозяина из 1000 других голосов. Ребенок знает голос своей мамы. Мы хотим, чтобы ты знал голос Иисуса. Мы хотим, чтобы ты, когда Он позовет тебя, услышал Его голос и пришел к Нему. И Он скажет тебе: «Ты –

0: нежность. Нежность мягкости любовью обнимает, нежность дышит ароматами небес, нежность чуткости всех ближних понимает и в тиши рождает силу для чудес.
1: Чеп.

Костя с другом Сашей Ногиным возвращались в станицу с рыбалки. Впереди по дороге вдруг замелькало быстрое легкое тельце тушканчика. Ребята бросились его догонять, но скоро сумерки скрыли серенького зверька. Приятели покружили на месте и наткнулись на норку. Решив, что это и есть норка тушканчика, они задумали выкопать зверька. И вот на завтра, вооружившись лопатой, сачком из марли, они отыскали норку и принялись за работу. На их счастье, земля оказалась песчаной и легко поддавалась лопате. По ходу норы рыли колодцы. Когда вырыли четвертый, Саша просунул хлыст. «Есть! Мягкое что-то!» Он осторожно всадил лопату сбоку для ямы. Костя нацелился сачком. Саша потянул черешок на себя. Земля на дне ямы зашевелилась, поднялась бугорком и показались желтовато-серые спинки зверюшек. Бугорок раздался, осыпался, и на поверхности оказались четыре детеныша. Широко расставляя лапки, они неуклюже заползали по обрушенной земле. Саша взял одного на руки. Звереныш был чуть крупнее мыши, большеголовый, с маленькими ушами и коротким хвостом. Тихонько скуля он тыкался слепой мордочкой в ладони мальчика. «Это не тушканчик», — удивленно сказал Костя. «Смотри, ноги все одинаковые и хвост короткий. Может, суслик?» — предложил Саша. В это время вдруг послышалось какое-то странное тявканье и глухое рычание. Что-то темное, длинное метнулось от ближнего куста чернобыльника в сторону ребят. Костя дико вскрикнул, уронив сачок и бросился бежать к речке. На ноге повыше колена что-то болталось. Саша в тревожном недоумении смотрел ему вслед. Костя сходу бросился в омут. Саша схватил сачок, сунул туда звереныша и побежал к берегу. В том месте, где нырнул Костя, лишь пузырилась вода, окрашенная кровью в розоватый цвет. С ужасом смотрел Саша на расходящиеся по воде круги. Мысль лихорадочно работала. Что делать? Прыгать в воду самому? Спасать друга или бежать за помощью? Над водой показалась голова Кости. Отфыркиваясь, разбрызгивая руками воду, злосчастный охотник торопливо стал выгребать к берегу и вылез, тяжело дыша. На ноге из раны, нанесенной острыми зубами, сочилась кровь. Ниже, в нескольких местах, кожа была исцарапана. «Что это было?» — взволнованно спросил Саша. «Зверек какой-то, от пережитого страха, чем от холода», — сказал Костя. «Хорошо, что догадался прыгнуть в воду. Перевязать надо». Рану обмыли, обложили листьями подорожника и перевязали майкой. Я работал в своей комнате, когда услышал взволнованный голос сына. «Папа, иди сюда!» и поспешно вышел в кухню. «Что случилось?» — встревожился я, увидев перевязанную ногу Кости, и перевел взгляд на Сашу, у которого в сачке копошился звереныш. Ребята рассказали, что с ними произошло. Я взял в руки звереныша. «Это же хоренок!» «Хорёк кидается на человека?» — удивился Костя. «О, эти зверьки не знают страха», — сказал я. «Тем более, что тут самка-мать защищала детей. Но бывает, что хорёк кидается на человека даже без видимой причины». «Вот это да!» — воскликнул Саша. «Настоящие маленькие тигры! Папа, а если его приручить, он перестанет быть хищником?» — спросил Костя. «Трудно сказать. Попробуйте». Так, ценой пережитого страха и раны на ноге, Костя приобрел себе нового воспитанника. Я разрешил держать хоренка в коридоре. Костя устроил ему там мягкое, теплое гнездо. Первые дни хоренок все тихонько скулил и умолкал, лишь когда его брали на руки. Костя подносил звереныша к блюдечку, пригибал мордочку к молоку. Он фыркал, захлебывался, но не пил. Сын отчаялся. Но к концу второго дня хоренок неожиданно научился лакать. Он вдруг задвигал челюстями и языком. Молоко полилось ему в рот, и он стал глотать его. Костя пробовал давать ему мясо, творог, рыбу, но хоренок к ним не притрагивался. Зато молоко лакал исправно. Напившись, подолгу спал. Через неделю у звереныша прорезались глаза. Первое время он беспокойно озирался по сторонам, днем жмурился от яркого света, бившего в глаза через щели наружной двери.
Мало-помалу он освоился и стал ползать по коридору. Костя придумал ему кличку Чеп. Я смеялся. «Почему Чеп?» «Че» — значит «человеческий». «П» — «приемный». «Человеческий приемыш», — пояснил Костя. Так как сын при кормежке всегда приговаривал «Чеп! Чеп!». Хорёнок привык к этой кличке и, заслышав ее, начинал двигаться, отыскивая возле себя молоко. Скоро достаточно было кому-нибудь издали позвать «Чеп!», как он шел на зов. Ноги зверёныша окрепли. Маленький коридор, где все уголки были исследованы, стал ему тесен. Он все порывался проникнуть в комнаты, во двор. В комнатах хорёнок обошел углы и закоулки, обнюхал все, что попадало на пути. Заслышав шаги, бежал на них, путался под ногами. Особенно нравился ему темный уголок в кухне за печкой. Набегавшись, он уходил туда и лежал, пока его не водворяли на место. Однажды Костя выпустил Чепа во двор, на траву. Он долго щурился от яркого солнечного света, робко озирался, потом несмело шагнул раз, другой. Вдруг у него из-под ног с треском выскочил кузнечик. Хорёнок сделал прыжок в сторону, прижался к земле и тут увидел большого черного жука, который двигался навстречу. Смешно было видеть, с каким изумлением смотрел на него зверек. Когда жук приблизился, он тронул его лапкой, перевернул на спину, снова шевельнул и, загнувшись, подпрыгнул на месте. Он играл с жуком, как кошка с пойманной мышью. Во дворе бродили куры. Первым хорёнка увидел петух. Издав предостерегающее «кур», бдительный вожак уставился на зверёныша немигающим взглядом, словно обдумывая, насколько велика опасность. Потом пошел наступление. За ним, вытянув шеи, двинулись куры. Чеп увлекся жуком и ничего не замечал. Но вот он оглянулся. Двуногие белые чудовища наступали на него со всех сторон. Хорёнок в страхе прижался к земле, закрыл глаза. Петух клюнул его в голову. Чеп вскинулся на задние ноги и злобно зарычал, готовый защищаться. Костя прогнал кур. Чеп очень любил греться на солнце. Один раз дремал он у крылечка. «Ку-ка-ре-ку!» загрохотало над самой его головой. Чеп испуганно вскочил. На перилах крыльца, вытаращив желтые круглые глаза, стоял петух. Хорёнок отпрянул в сторону. В этот момент большая черная собака забежала с улицы в открытые ворота и отрезала ему путь отступления в коридор. В несколько прыжков Чеп оказался возле дерева в дальнем углу двора и моментально взобрался на вершину. Собака буйствовала внизу, а хорёнок на дереве с любопытством рассматривал ее. С нашей собакой Румом Чеп жил мирно, а тут словно кто подсказал ему, что чужая собака — враг и надо спасаться. Шли дни и недели. Чеп подрастал. Круглая мордочка вытянулась. Желтовато-серая шубка стала каштаново-бурой. Хвост потемнел. Черные бусинки глаз светились умом, лукавством. День Чепа обычно начинался рано. Едва забрежет рассвет и в кухне загремит ведро, как он немедленно встает и ждет, когда появится бабушка Фаина. Вот она выходит из дома и направляется к коровнику. Чеп бежит следом, ложится в дверях и слушает, как со звоном и шипением тонкие струйки молока наполняют подойник. Потом, получив порцию пахнущего теплого молока, уходит в логово вздремнуть. Выспавшись, Чеп сладко зевает, вытягивается. «Тип-тип-тип!» — слышится со двора. Чеп бежит туда. Он знает, там можно поживиться. Сегодня хозяйка кормит кур мелкорубленой сырой рыбой. Хорек втискивается между птицами, шмыгает у них под ногами, урывая лакомые кусочки. Иная хохлатка наградит его щелчком по лбу за нахальство. Но это его немало не смущает. Чеп прекрасно знал голос своего воспитателя. Иногда Костя затевал с ним игру в прятки. В коридоре наливал в блюдце молока. И пока хорек ел, прятался во дворе за углом сарая или за дверью коровника и звал «Чеп! Чепка!». Хорёнок выбегал во двор, останавливался, оглядываясь и двигая черным носиком. Если Костя не отзывался, начинал скулить. «А я здесь!» —
кричал Костя, и хорёнок мчался на голос. Чеп был очень любопытен. Если Костя открывал сундук, он был тут как тут, забирался туда и начинал исследовать все, что там было. Стоило Косте взять какой-нибудь предмет, например, книгу, как Чеп взбирался ему на плечо. Оттуда на руки и внимательно рассматривал. Больше всего зверек любил играть заячьим хвостом. Подкравшись, лапкой отбрасывал его в сторону, прыжком кидался на него, хватал передними лапами, отскакивал и снова ползком подпрыгивал к пушистому комочку. «Не дать не взять, котенок!» — смеялась бабушка. Однажды Чеп лежал на крыльце. Из-за карниза окна, где были воробьиные гнезда, упал оперившийся желторотый птенец. Он не умел летать и поскакал на середину двора. Одним прыжком хорёнок настиг его, впился зубами ему в шею и придавил к земле. Всполошилось воробьиное племя. Угрожающе чирикая, птички закружились над зверёнышем, целились клюнуть в голову, в глаза. Самка-мать-воробушка комочком упала на землю. Трепеща крылышками, двинулась на Чепа. Но тот продолжал свое дело. Когда Костя увидел в окно, что происходит во дворе, и выбежал, было поздно. От воробушка остались лишь несколько перьев, крылья на головке. После этого случая Чеп стал беспокойнее. Ночами скреб лапами дверей чуланчика. Как-то утром бабушка вышла в коридор и ахнула. У логова Чепа рядком лежали убитые мыши, а сам он блаженно спал, свернувшись в калачик. Дверь в чулан была приоткрыта. Прошло еще несколько недель. Чеп вырос. Теперь это был великолепный, очень проворный, ловкий и смелый зверек. Длинное стройное тело его оделось густым блестящим мехом, черно-бурого цвета на брюшке, каштаново-бурого на спинке и по бокам. Подвижная острая мордочка с короткими круглыми ушами оживлялась темными живыми глазами. И захотелось Косте похвалиться своим воспитанником. «Дай, — думают, — прогуляюсь с ним по станице». Чеп бегал за ним, как собачонка. Вышел, палочку взял с собой. Было воскресенье. Из труб летних кухонь струился сизый прозрачный дымок. Хозяйки готовили ужин. Мужчины на лавочках вели тихие разговоры. Босоногие мальчишки, поднимая клубы пыли, гоняли чижа. Костя шел по теневой стороне улицы. За ним легкими скачками следовал Чеп. «Гляньте, гляньте, хорек!» — закричали ребятишки и устремились за Костей. «Не боишься ты, парень, ходить с ним?» — спросил старик с длинным костылем в руке. «Кругом ведь птица!» «Не тронет, он ученый!» — со спокойной гордостью заверил Костя. И только отошел немного, как Чеп кинулся на чьих-то кур во дворе. Те истошно закудахтали и разлетелись. Откуда-то выскочила собака, Чеп, Костя на плечо. Колхозники засмеялись, а старик с костылем сказал: «Вот тебе и ученый. Уходи-ка, парень, по-добру, по-здорову, пока бабы шею не накостыляли». Вскоре я заметил, что Костя стал пропадать на речке с удочкой. Приносил преимущественно сазанят и довольно крупных головляков, добычу редкую для наших удильщиков. Сначала я не придал этому особого значения. Напал, думаю, парень на хорошее место, только и всего. Но однажды обратил внимание, что все рыбы, принесенные им, поранены чем-то острым. Не острогой ли он их бьет? Подумал я и спросил сына: «Чем ты ловишь рыбу?» Костя от прямого ответа уклонился. «Хочешь, папа, завтра пойдем вместе, я покажу», сказал он и отвел глаза в сторону. Видно было, что ему не терпелось сейчас же все выложить, но он подавил это желание. Я не стал настаивать. На завтра рано утром Костя вел меня на рыбалку. С собой он взял садок и удилище. Обыкновенное удилище. Кликнул Чепа. Все это было очень таинственно. Мы вышли за станицу. Костя молчал, я не расспрашивал. Через пустырь по тропинке мы спустились к речке. Костя вел меня на знаменитую черную яму, богатую рыбой. Чеп бежал следом. К месту пришли, когда солнце уже поднялось над горизонтом. Перед нами открылся почти чистый широкий плес с крутыми берегами. В прозрачной воде, пронизанной лучами солнца, хорошо просматривалось песчаное дно.
Изредка проплывали косяки плотвы. Между двумя склонившимися в воде ивами Костя остановился. Недалеко от берега разгуливала стайка сазанчиков. Сын тихонько присел, показав рукой, чтобы я сделал то же. Вот он осторожно поднял удилище и поставил его над сазанятами. Чеп вскочил, увидел рыбу, прыгнул в воду и вытащил на берег сазаненка. От изумления я не мог произнести ни слова. Так вот в чем дело. Костя выдрессировал хорька. Но как он, мальчишка, мог добиться таких результатов? Мне казалось, что это под силу только опытному дрессировщику. А Чеп таскал да таскал из воды то сазанчика, то голавлика. Костя с хитроватой улыбкой посматривал на меня, продолжая свое дело. «Рассказывай, как ты выучил Чепа», — сказал я, когда напуганные рыбы отошли от берега и ловля прекратилась. И тут сын подробно рассказал мне свою тайну, которую так долго сохранял из желания сделать мне сюрприз. Однажды ловил Костя рыбу удочкой. Чеп в это время охотился за лягушками и натаскал их под куст добрую кучу. Солнце пригрело, стайка плотвичек поднялась к поверхности воды. Рыбки с чмоканьем хватали кустики ряски, всплескивались. Чеп насторожился, прижался к земле, перебирая лапками. Костя с интересом наблюдал за ним. Глаза Чепа горели хищными огоньками. Он весь напружинился, готовый вот-вот прыгнуть. Прыжок! Легкое тело хорька взметнулось вверх и погрузилось в воду как раз в том месте, где было наибольшее скопление черных спинок. Через несколько секунд хорек вылез на берег с плотвичкой в зубах. Костя попробовал отобрать рыбку, но Чеп сердито заворчал, отнес добычу к лягушкам, прогрыз ей голову и, облизываясь, отошел. Потом начал валяться и отряхивать с мокрой шубки приставшие комочки земли. «А что, если его выучить ловить рыбу?» – подумал Костя. На завтра, поймав плотвичку, Костя отрезал у лесы крючок, через жабры в рот продернул нитку, завязал и, бросив в воду рыбку, стал ее водить. Хорек вскинулся, нырнул и схватил плотвичку. Много дней продолжалась дрессировка, и, наконец, Костя добился своего. Достаточно было, увидев в светлой воде рыбу, поднять над ней удилище, как хорек бросался за нею в воду. Августовским утром под навесом, заменявшим летнюю кухню, бабушка Фаина готовила завтрак. Пришла соседка Аннушка с сыном Ленькой, которому едва минул год. Мать постелила на траву одеяло, посадила на него Леньку, а сама присела на скамеечку. Женщины разговорились. Ленька обрадовался свободе, что-то лепетал на своем языке, улыбался. Он был рад сверкающему летнему утру, прохладе чистого воздуха, зеленой, еще влажной от ночной росы травки. Незаметно мальчуган дополз до края одеяла и принялся за исследование живого мира, населявшего зеленую чащу травы. Вот муравей тащит белого червячка, толкая перед собой. Вот серая с ковровой спинкой гусеница повисла на былинке. Сверкая ярким пестрым нарядом, на травинку села бабочка. Ребенок потянулся к ней. Бабочка вспорхнула. Ленька проводил ее взглядом. В руках вместо бабочки оказался прутик. Ленька принялся бить им по траве. Серая гусеница упала на землю. Что-то длинное, тяжелое заворочилось в траве под ударами прутика. Ленька засмеялся. Выдернув прутик из-под придавившей его тяжести, он снова замахнулся и ударил по тому же месту. Послышалось шипение. Ленька снова громко засмеялся. Тут и взглянула в его сторону мать. Надо было крикнуть, схватить сына на руки, что-то предпринять, а она побелела и, словно загипнотизированная, замерла без движения. В полуметре от Леньки шипела змея. Случайно взглянув на Аннушку, пораженная ее страшной позой и смертельной бледностью, бабушка перевела взгляд на Леньку и в ужасе вскрикнула. В этот момент из дома молнией метнулся Чеп и бросился на змею. Аннушка кинулась к сыну, схватив его на руки и заплакала. А Чеп, вцепившись в змею зубами пониже шеи, придавил ее и рычал. Змея обвилась вокруг его туловища, сжалась, но скоро кольца распались. Чеп перегрыз змею надвое и принялся есть ее, извивающееся в его лапах тело. Я в это время вышел из дома и увидел плачущую соседку с ребенком на руках и хорька возле одеяла,
С ужасом подумал было, Чеп бросился на ребенка. Но когда присмотрелся к тому, чем был занят Чеп, сразу все понял. Я взял палку и выкатил из травы на чистое место голову змеи. Это была гадюка. Дом наш стоял на окраине. Рядом был пустырь с развалинами. Видимо, оттуда и приползла змея. Как-то Костя пошел с Чепом на речку прогуляться. Я читал, когда сын влетел в комнату возбужденный. Вот что произошло на берегу. Косте захотелось искупать Чепа. Он зашел в воду в неглубоком месте и стал звать к себе зверька. Но хорек, разыгравшись, не шел. Костя выбрался на берег. Чеп вбежал на яр и понесся по редким кустикам бурьяна. Поднявшись на яр, мальчик замер от страха за своего любимца. Степной орел камнем падал сверху на хорька. Молниеносно схватив его в когти, беркут взмыл вверх и полетел вдоль речки. Костя закричал, замахал руками и побежал по берегу. Птица летела высоко. Было видно, как отчаянно извивалось тело хорька. Орел удалялся и вскоре перелетел речку. Вот он постепенно стал снижаться и, наконец, скрылся за полоской кустарника. «Я хотел переплыть речку», — закончил Костя, едва сдерживая слезы. «Бежать туда! Да разве успеешь?» Я стал успокаивать его. «Не горюй, сынок. Все равно скоро пришлось бы с ним расстаться. Взрослый он стал. Держать дальше было бы опасно». Но Костя только рукой махнул и, глотая слезы, вышел. Я, как и Костя, был уверен, что Чеп погиб. Одного удара огромного беркута достаточно, чтобы убить и не такого маленького зверька, как хорек. И что же? На второй день вечером Чеп нашелся. Его привел к нам старый пастух Семёныч. Нашему изумлению не было границ. Костя ошалел от радости. Он схватил хорька на руки, прижимал к себе, гладил. На спине Чепа были пятна засохшей крови. Левое ухо распорото надвое. Семёныч рассказал, что под вечер гнал он стадо к станице, прикрикивая на коров и пощелкивая бичом. И вдруг остановился в изумлении. В 3 метрах от него на чистом выбитом месте стоял зверек и, повернув голову на бок, посматривал на Семёныча. «Не как хорек», — рассудил Семёныч. «Где это тебя так угораздило, сердечный? Ухо-то, говорю, кто раскромсал?» Хорек не только не испугался голоса Семёныча, но даже подошел ближе. «Надо же!» — удивился Семёныч. «Это как же он не боится человека? Иди себе, не трону я тебя!» И двинулся вслед за ушедшим вперед стадом. Хорек побежал за ним. Семёныч оглянулся. «Стоп! Он вспомнил, что у моего сына был прирученный хорек. Не тот ли?» — подумал старый пастух. «Но как он попал сюда? Не иначе сбежал». Весь путь до станицы Семёныч беседовал с хорьком. «Вот ты удрал, удовольствие себе доставил, дичинки отведал. Правда, ухо вот, но это ничего, присохнет, заживет, а хозяин, небось, горюет, ищет тебя. Принимайте», — сказал в заключение Семёныч. «Вижу, что ваш». «Да ведь его вчера беркут унес», — сказал Костя. «Беркут?» — удивился старый пастух. «Вот оно что! Стало быть, загрыз он птицу-то! Хорьки, они такие, бедовые зверюги!» И вот случилось то, чего надо было ожидать. И что я смутно предчувствовал. Я знал, что у хорька, каким бы ручным он ни был, рано или поздно должен был проснуться инстинкт хищника. Но не принимал мер предосторожности. Меня успокаивало, что Чип в последнее время не делал попыток напасть на кур. Со своими он иногда даже спал вместе в курятнике. «Он воспитан человеком», — думал я. «Взят еще слепым. Может, обойдется». Через 2 дня после возвращения, рано утром, когда хозяйки погнали коров в табун, Чеп пробрался в соседний двор, схватил курицу, загрыз и приволок в свое логово. Потом снова побежал, задушил 2-ю, притащил и положил рядом. 3-ю только успел прикончить, как вернулась хозяйка, застала разбойника на месте преступления и подняла шум. Чтобы успокоить разгневанную соседку, пришлось откупиться деньгами и пообещать, что такое не повторится. Чепа мы заключили в клетку. Первые дни он злобно грыз железные прутья, метался, пытался вырваться, потом смирился, затих и лежал равнодушный ко всему. Ел он мало,
хотя Костя в изобилии доставлял ему рыбу, живых лягушек. Шубка на нем потускнела, мордочка осунулась. Я посоветовал сыну отнести его в лес и отпустить. Жаль было Косте расставаться со своим любимцем. Но он правильно рассудил, что в клетке хорек не выживет, а держать на свободе уже невозможно. И, скрипя сердце, отнес его километров за 5 в степь, в дубовый лесок на широкой балке. Недели через 2 возвращались мы с сыном из колхозной бригады полем. Дорога шла мимо того лесочка, где Костя оставил хорька. «Папа, зайдем в лес? Я покличу», — стал просить Костя. «Может, Чеп прибежит?» Я согласился. «Чеп! Чепка!» — несколько раз принимался кричать Костя. «Как же!

И что скрывать правду? Тоже взволнован трогательной привязанностью зверька к человеку, его воспитавшему. Пока мы сидели, Чеп от нас не отходил, ласкаясь то к сыну, то ко мне. Когда пошли, он побежал за нами. Но на опушке леса остановился и дальше идти не захотел. Мы несколько раз оглядывались. Чеп стоял на бугорочке, подняв голову и смотрел на нас. Костя на прощание помахал ему рукой.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Мера Божьей славы». «И сказал им, какую меру мерите, такое будет отмерено вам, и прибавлено вам будет слушающим, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Иисус знал, что для недуховного слуха эти слова могли звучать странно, поэтому он перед тем, как начать свою речь, сказал: «Если кто имеет уши слышать, да слышит». По сути, он говорит нам: если ваше сердце открыто для Божьего Духа, вы поймете, что я хочу вам сказать. Что же именно говорит Иисус в этом отрывке? Он говорит о славе Божьей в нашей жизни, то есть о явном присутствии Христа. Короче говоря, Господь распределяет меру своего присутствия не одинаково. Идет ли речь о церкви или о отдельной личности, кто-то ничего не получает от его славы, а другие получают ее все больше и больше, и их жизнь и церковь излучают ее все больше и в большей мере. Вот один пример. Приходилось ли вам когда-либо бывать в церкви, где вы мало ощущали Божью славу? Может быть, вы ощущали проблески ее во время поклонения или проповеди, потом вы попадали в другую церковь, и как только вы переступали ее порог, вас ошеломляло присутствие там Божьей славы. Вы ощущали полноту Господня присутствия, и оно обличало вас, побуждая вас восполнять недостаток Божьей славы в вашей жизни. Бог обещал, что в эти последние дни Он будет изливать Свой Дух на Свой народ. Действительно, все Писание указывает на победоносную, исполненную славы Церковь, которая будет к концу времен. Сам Иисус сказал, что врата ада не одолеют Его Церковь. Так что, как бы свирепо ни скалил сатана свои зубы, он не может остановить Божью работу. Иисус разжал его мертвую хватку. Мы не пойдем на небо, еле волоча ноги, избитые, придавленные, хнычущие, пораженные, потерявшие мужество. Нет, наш Господь даст своей церкви величайшую силу.

Однако эта сила не будет являться просто в чудесах и знамениях. Скорее, она откроется в его народе, в славном преображении сердец под воздействием Божьего Духа. Господь уже отмерил и уделил каждому из нас меру своего Духа. И Павел пишет: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Одному Иисусу Дух Святой был дан без меры, как написано: „Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа“». Проще говоря, Христос имел полноту Духа без ограничения. Напротив, нам Божий Дух дан мерою, согласно Его божественному распределению. И Павел пишет об этом: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил». Какова же Божья цель в этом? Какова же Его цель в том, что Он наделяет нас Своим Духом, Своей славой и присутствием в различной мере? Он делает это с единственной целью, как написано: «Доколе все придем в единство веры, в меру полного возраста Христова». Павел говорит здесь две вещи. Во-первых, если мы собираемся жить, исполняя Его волю, трезвясь и бодрствуя, ревностно стараясь быть угодным Ему, нашей целью должно быть все более возрастающая мера Его славы, доколе мы не постигнем полной зрелости во Христе. Во-вторых, мера веры, которая нам дана, предназначена для того, чтобы служить остальным членам тела Христова и обеспечивать их нужды. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Павел делает здесь серьезные заявления. Он говорит, что каждый из нас является рабочим органом Христова тела. Здесь сустав, там мышца, и будучи такими жизненными органами, мы должны обеспечивать всевозрастающую меру здоровья другим членам. Все мы предназначены быть источником веры, любви, милосердия, благости, славы, и все это призвано сделать тело более сильным, более здоровым. Очевидно, здоровье тела зависит от того, находится ли в добром здравии каждый из нас. Если один из нас благословляется, то и все тело получает благословение. Однако, подобным же образом, если один член грешит, это влияет на все тело. И поэтому каждый из нас нуждается во все большей мере Христовой славы. Позвольте мне спросить вас, сколько здоровья, то есть сколько славы и веры вы доставляете Христову телу? Возрастает ли вас день ото дня Его любовь? И в свою очередь, способны ли вы подкреплять силой другие члены? Укрепляет ли состояние вашего здоровья иммунную систему тела? Или же вы заразились какой-то болезнью, каким-либо мирским желанием, которое владело вами и влияет на остальное тело? Все мы нуждаемся в большей мере Божьей славы и ее присутствия в нашей жизни. Господь готовится в эти последние дни обильно излить от Духа Своего Святого на Свой народ и совершить то, чего мы никогда еще не видели, не слышали, не представляли, и я хочу быть участником этого. Я нуждаюсь в большей, чем когда-либо, мере Его славы в моей жизни. Я хочу видеть, как Божья слава с неудержимой силой наполняет Его церковь. Как мы можем получить такую более великую, постоянно возрастающую меру Христовой славы? И Господь говорит об этом Сам, и очень ясно: какую мерою мерите, такую отмерено будет и вам. Иисус говорит, соответственно, той мере, насколько вы уделяете мне себя, настолько и я воздам вам. Короче, я буду относиться к вам так же, как вы относитесь ко мне. Какую меру вы даете мне, такую и я отмерю вам. Если вы уделяете Богу не родение и лень, относясь к совершенному им великому делу как само собой разумеющемуся, вы будете объяты духом сна,
Как написано в притчах, «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. И в результате ваша душа будет ходить голодной, не в силах насытиться». Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Исаия предостерегал о стражах, любящих спать. Исаия говорит здесь не о естественном сне, но о незаинтересованности в том, что относится к Богу. Он описывает людей, которые невнимательны к Божьей работе. Израиль уделял Господу все меньше и меньше своего времени, отдавая Ему только короткие моменты преданности. Почему они не хотели большей меры Божьей славы? Они скрывали грех и знали, что первым же действием Божьего присутствия будет изобличение нечестия. Поэтому они говорили Исаии: «Говори нам лестное, предсказывай приятное». Духовная лень и нерадение – это основные причины потери Божьей славы церковью и отдельными людьми. То, что происходило в Израиле, происходит сегодня в Божьем доме. Главная причина утраты Божьей славы в его церкви – не наркотики, алкоголь или секс, но дух нерадения и праздности. Многие христиане часами ходят по магазинам, занимаются спортом, смотрят кино, предаются всякого рода наслаждениями, однако Богу они посвящают все меньше и меньше времени. Подобно израильтянам, эти люди не хотят слышать суровое и резкое пророческое слово. Они питают наркотическое пристрастие к процветанию и покою, и их все меньше волнует то, что относится к Богу. Они часами проводят перед экранами своих телевизоров, позволяя, чтобы их разум насыщался грязью, потому что они стали все более ленивыми духовно. Некоторые из этих христиан в то же время жалуются: «Божья слава не присутствует в моей церкви, как это было раньше». Истина состоит в том, что его слава не отмерена в их личную жизнь, потому что они не отмерили Богу свое лучшее время. Поймите меня правильно, я не считаю, что мы должны Богу дать нечто доброе, что есть у нас, чтобы Он уделил нам часть своей славы. Нет, мы никогда не можем заработать Его присутствие каким-либо количеством добрых дел, ревности или человеческим добродетелям. Мы должны помнить, что наш Господь нашел нас в наших грехах, любя нас в нашей беспомощности, когда у нас ничего не было, что мы могли бы дать Ему. Как написано: «Меня нашли не искавшие меня». И действительно, Божья любовь, милость и благодать в отношении нас безграничны. Однако вопрос здесь заключается не в том, чтобы получить Его любовь, милость и благодать, но в том, чтобы иметь благословение Его славы в нашей жизни. Иисус ясно заявляет, что Он распределяет среди нас Свою славу неравномерно, в соответствии с тем, насколько отдаем мы Ему свое сердце. Наша задача – это просто приблизиться к Нему как можно ближе в нашем поклонении, послушании и усердии. Мы видим, как неоднократно повторяется эта истина в обоих заповедях: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». «Когда взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его всем сердцем твоим и всей душою твоею». «Взывают праведные, и Господь слышит их, и от всех скорбей их избавляет их». Заявление Иисуса – это прямой вызов нам. «Как сильно вы желаете моего присутствия в вашей жизни?» Если вы хотите большего, это потребует кое-что и от вас. Однако я обещаю вам, если вы будете прилагать усилия, чтобы приближаться ко мне, отдаваясь мне все в большей мере, я отдам вам больше моей славы. Я постоянно буду воздавать вам все больше, больше и больше. В настоящее время Церковь Иисуса Христа в Америке находится в бедственном положении. Наша страна хвалится тем, что в ней имеются тысячи церквей, в которых превозносится имя Христа. Однако во многих таких церквях никто не получает спасения.
Люди идут туда так неохотно, как будто идут на похороны. Другие толпами покидают церкви, молодые люди не хотят даже переступать их порог. В результате целое поколение сегодня не знает Бога. Они никогда, никогда не испытывали Божьего присутствия или помазания. Есть что-то ужасное, наверное, в том, когда Божий народ может кричать, петь, танцевать и прославлять Бога в церкви, но так и не быть избавленным от своих похотей и запинающих грехов. Вызывают тревогу, когда Божьи пастыри довольствуются тем, что все в их церкви идет гладко, их бюджет в порядке, и они имеют стабильное жалование. Сегодня Бог посещает все возрастающие меры своей славы только те церкви, которые в отчаянии вопиют к Нему. Они убеждены, час поздний, пора нам пробудиться, мы должны быть заняты Божьим делом в этот последний час. Иисус заверяет таких верующих, и прибавлено вам будет, вам, слушающим. Что это за прибавление, которое обещает дать Христос? И что означает для нас «слушать»? Греческое слово, переведенное здесь как «слушать», означает «понимать». Другими словами, Иисус говорит, вы должны понимать, что говорит вам Дух. Истинные христиане слышат, как Дух Божий настоятельно побуждает их. «Пусть ваше сердце будет устремлено, чтобы искать Меня. Дайте мне увидеть хоть какую-то озабоченность, ревность, жажду, сокрушенность. Взывайте ко мне так, как вы никогда не взывали до этого, и я услышу и дам вам во все большей мере мою силу и избавление». Эти верующие слышат, как Дух Святой говорит, что состояние их сердца должно измениться. Они сознают, что принимали то, что делает Бог, как само собой разумеющееся, и духовная жизнь носит поверхностный характер без глубокой убежденности. Так они начинают менять свою жизнь. Они уделяют больше времени для общения с Богом и пересматривают отношения своего сердца к Божьему дому и Божьему делу. Они молятся: «Господи, я нуждаюсь в Тебе больше и больше. Не дай мне ослабеть в моем усердии ревности по Тебе и Твоим святым делам». Теперь они видят результаты. Глубоко в их сердце струится новая радость. Они чувствуют все большее присутствие Бога в своей жизни, и мир их теперь как река. Они получают то, что обещал им Бог, большую меру Его славы, благословения, помазания, потому что они уделили Ему большую меру самих себя. Иисус заверяет нас: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Он говорит: «Продолжайте еще больше посвящать себя Мне, и Я изолью на вас больше Моей славы. Все ваши земные дела подождут. Ищите Меня прежде всего остального, и Я позабочусь о ваших делах. Я могу за один час сделать для вас больше, чем могли бы сделать вы за годы трудов». Как только вы начинаете радоваться о полученном вами новом Божьем прикосновении, Он обещает дать еще больше. Теперь, когда вы снова видите в своей жизни Божью славу, Иисус торжественно обещает: «Вам будет дано еще больше». Он говорит: «Ты пока еще ничего не видел. Я вижу твое усердие в том, как ты больше посвящаешь себя Мне. Я сделаю еще больше для тебя». Бог всегда желает изливать больше своей славы на свой народ. Он стремится сделать для нас несравненным больше всего, что мы просим или о чем помышляем. Вот почему Он желает иметь народ, который имеет неутолимую жажду Его. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Однако, чтобы получить эту жизнь с избытком, мы должны все более преуспевать в том, чтобы угождать Господу. Павел пишет: «Просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Греческое слово, переведенное как «преуспевать», означает «превосходить», «отличаться в лучшую сторону».
сверхизобиловать, избыточествовать, иметь сверх меры, излишествовать сверх всякой меры. Павел говорит, Божья слава в нашей жизни будет превосходить то малое, что было до сих пор. Но ваши молитвы должны быть намного больше, чем просто просьба о благословении на пищу. Теперь вы будете молиться утром, днем и вечером непрестанно. Господь хочет обеспечить нас всем, чтобы мы могли служить Ему безмерно, как написано, «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Слово Иисуса для нас – это и обетование, и предостережение. «Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Когда Бог слышит, как Его народ взывает к Нему, Он неизменно приходит к ним. Однако во времена апатии и нерадения Бог может отступить от нас, совершенно удалив свое присутствие. Вот о чем предостерегает Иисус. Прежде чем отнять свое присутствие от человека или церкви, Он всегда дает предупреждение. Как Он это делает? Он направляет свой Дух Святой, чтобы расшевелить каждого члена церковного совета. Он полагает одну за другой проповеди на сердце пастору, призывая каждого члена церкви отбросить всякую лень и праздность, пасть на лицо свое и искоренить всякий грех. Господь несколько раз это делал в нашей церкви на протяжении 13 лет ее существования. Неожиданно эти люди попадают под обличение, они осознают, что, слыша неделю за неделей проповедуемую Божью истину, они не воспринимают ее всерьез. Они воздевали в поклонение нечистые руки и оставались раздражительными и обидчивыми. Они просто не позволяли Божьему Слову глубоко затронуть их сердце, и вместо этого они оставляли его без внимания, не прислушиваясь к нему. Теперь Бог делает церкви замечание. Он говорит им, «Хватит всей этой тепловатости и безразличия, которое я вижу у вас. Я не собираюсь больше мириться с этим». Это не угроза. И это не говорится в гневе. Это просто Божий способ сказать. «Я насадил эту церковь в этом обществе, в этом городе по одной причине. И я хочу, чтобы в ней преизобиловала моя безмерная слава. Я хочу, чтобы погибающие, входя сюда, знали, что здесь происходит нечто великое, и я хочу, чтобы они поняли вот то, чего я искал всю свою жизнь». Осторожно, вы можете упустить эту славу, которую обещал Иисус. Если мы задерживаемся в состоянии нерадения праздности, никогда не позволяя Духу Святому обладать нами и очищать нас, мы можем упустить то, чего хочет дать нам Бог. Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Может быть, вы помните притчу о талантах, в которой ленивый раб получил один талант и закопал его в землю. Этого раба устраивало существование положения дел. Он не собирался отдавать больше, чем имел. Как же отреагировал на это его господин? Он отобрал у этого раба его талант и дал другому, который уже имел 10 талантов. Мы видим такого рода нерадение в истории Израиля. Одно время израильтяне имели Божье присутствие посреди себя, но с годами они позволили проникнуть в свою среду идолопоклонству и похоти и совершенно осквернились ими. В конце концов, они совершенно охладели к Богу, они продолжали посещать Его дом, но только по традиции и из плотского страха. Бог сказал Израилю, «Пойдите же на мое место в Силом и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля». Псалмопевец свидетельствует, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне. Силом был домом Божьим. Там проповедовалось чистое Слово Божие через пророка Самуила, и там могущественно присутствовал Дух Божий. Но спустя некоторое время Силом впал в осквернение при первосвященнике Илии и его нечестивых сыновьях, и теперь
Бог снова явился в Силом, обеспокоенный тем, чтобы восстановить свой дом и привести это несвятое священство к покаянию. Но Или и его сыновья продолжали медлить. Или разжирел и обленился, живя в покое, в то время как сыновья его продолжали глумиться над Богом даже во время служения в доме его. И в конце концов Бог сказал: «Я не позволю, чтобы моя слава пребывала в месте, где присутствует моральное развращение». И Господь оставил Силом, Он отнял у Израиля свою славу, и на страну пала духовная смерть. Вначале был захвачен филистимлянами ковчег, затем Илий, опрокинувшись навзничь, упал грузным телом, упал со своего седалища и сломал шею, и, наконец, невестка первосвященника, родив мальчика, назвала его Иховод, что означает «отошла слава от Израиля». Если вы думаете, что этот суд, направленный на искоренение лени и осквернения, был характерен только для Ветхого Завета, прочтите Божье предупреждение новозаветным церквям в Откровении. «О церкви в Ефесе. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. О церкви в Пергаме. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст своих. Церкви в Лаодикии. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг». В каждом отдельном случае, предостерегая свою церковь, Бог употребляет выражение «а если не так?». Зачем? Он готовит чистую, непорочную невесту для своего сына. Он пробуждает спящих дев, его дух взывает к ним: «Вот жених идет, приготовьтесь встречать его». Сегодня дух нечести и глумления над тем, что свято, продолжает выходить со многих кафедр. Однако вместе с тем выходит также чистое Божье Слово, как оно звучало через Самуила. Господь предостерегает: если вы будете упорно держаться за свои грехи, я отниму у вас даже то, что вы думаете иметь. Я удалю свое присутствие из вашей жизни и вашей церкви, как я это сделал с Силомом. Это уже произошло со многими церквями во всем мире. Слава, которую они некогда переживали, бесследно исчезла, потому что они отказались что-либо уделить Господу. Подобным же образом, если вы отказываетесь проявлять активность в том, чтобы всем сердцем искать Господа, если вы все еще уделяете Ему только малую меру своего времени, преданности, послушания, ваши убежденности и познания бесследно развеются и исчезнут. Я спрашиваю вас, не остаются ли ваши молитвы неотвеченными, потому что вы так мало отдаете себя Богу? Он не хочет удалять от вас свое присутствие, напротив. Он хочет дать вам великую меру своих благословений. Прямо сейчас Он стоит, готовый пробудить вас от вашей лени и спячки, приблизить вас к себе и наполнить вас своей славой. Не имеет значения, насколько слабым мог стать ваш огонек. Просто воззовите к Нему: «О Иисус, я не хочу упустить то, что Ты готов совершить». Он верен, чтобы прийти к тебе, и Он даст тебе больше. Поэтому удели Ему большую меру себя, и ты везде увидишь свидетельство Его присутствия, Его славы и любви к тебе.

Мы Рождество из года в год встречаем и свыклись с этим праздником святым. Но о рожденном мы порой так мало знаем. У многих даже нет общения с ним. Звучит-то повесть 2000-летия, а человек все спит греховным сном. Бегут года, бегут столетия, и греет Бог людей своим теплом. Он греет всех, и добрых, и преступных. Бог любит всех и хочет всех принять. А дьявол шепчет, нет путей доступных, уничтожая Божью благодать. Исконный враг, на истину клеветник, отец он лжи, способный соблазнять. Он подлости и гордости советник и может только злое раздавать. И человек является поныне рабом греха и дьявола слугой. Сокрыто для него спасение в сыне. Он не поймет, он истинный святой. Все закружилось, все переплелось, во мраке Божьей правды не видать. Друг друга люди топчут, как колосья. Друзья, ну как же смысл всего понять? Понять нельзя всего нам в этом мире. Лишь Божий Дух все может разъяснить. Нам о Христе нести весь нужно шире и научить людей Христа любить. Пусть праздник Рождества сегодня напомнит всем, что хочет Бог сказать, и сила всемогущая Господня поможет сердцем нам Христа принять. А с ним изменится вся жизнь земная, исчезнет грех, и сердце запоет, и убежит вся вражья сила злая, и добрый плод тогда произрастет». Лишь со Христом в любви прожить возможно, без злобы честно правде подражать. И Богу надо верить непреложно, и Он нам даст не мерой благодать. Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Каким бы строгим ни был закон, каким бы хитроумным ни было медицинское лечение, но гений человека еще не смог изобрести лекарства от разрушительной болезни алкоголизма и наркозависимости. И тем не менее, Евангелие полностью изменило жизнь бесчисленного множества абсолютно безнадежных жертв греха, полностью преобразило их и сделало способными жить полноценной созидательной жизнью. Одним из наиболее драматических примеров такой перемены в людях, поднятых с самых глубин растления, является жизнь завсегдатая пивнушек викторианской эпохи по кличке Скрипач Джосс, который разбил свою семью, лишился здоровья, а впоследствии стал одним из самых знаменитых проповедников периода евангельского пробуждения, охватившего Великобританию в 1859 году. Джошуа Пул воспитывался в очень бедной семье в Йоркшире и благодаря своим незаурядным способностям смог получить стипендию на обучение в грамматической школе Скиптоне. Это произошло в 1830 году, что в то время было огромным достижением. Но по характеру своему он был неугомонным и непостоянным мальчиком. Поэтому через 3 года бросил школу и вместе со своим братом переехал на жительство в Дарем. Они остановились у своего дяди, который убедил их устроиться работать в шахту и предложил им доверить ему распоряжаться их зарплатой. Они устроились работать в шахту с очень узкими проходами, высотой редко более 70 сантиметров и длиной до 400 метров. Им приходилось ползком тащить за собой глыбы угля весом до 150 килограммов. В соответствии с законодательством, мальчикам их возраста разрешалось работать до 36 часов в неделю. Лампа Дэйви была изобретена за 25 лет до этого, но очень немногие пользовались ею. Свечи были намного ярче, что позволяло выполнить больший объем работы и, соответственно, заработать больше денег. Но очень часто происходили взрывы и другие несчастные случаи. Проработав продолжительное время на этой каторжной работе, братья обнаружили, что дядя промотал их деньги, и они ни с чем вернулись обратно в Скиптон. Джосс устроился на работу и выучился играть на скрипке. Когда ему было около 20 лет, он бросил работу и вместе со своим другом стал зарабатывать на жизнь как странствующий музыкант. Они зарабатывали много денег, играя в закусочных и на ярмарках. Но заработав их, они тут же все пропивали, а затем бродили по улицам без пропитания и работы. Джосс Пул настолько пристрастился к выпивке, что когда он вернулся в свой родной город, ему уже было невозможно помочь. Он влюбился в тихую девушку по имени Джейн и в возрасте 22 лет женился на ней. Вскоре у них родилась дочь, но Джосс обращался с ними плохо и совершенно не заботился о семье. Он неизменно приходил домой пьяным, и даже когда Джейн заболела туберкулезом, он все равно никогда не бывал трезвым, чтобы поухаживать за ней, помочь или утешить. В одну из ночей она умерла в полном одиночестве, а рядом с ней в постели в пьяном оцепенении лежал муж. Она умирала с разбитым от горя сердцем, полуголодная. Свои последние силы она потратила на вязание покрывала для собственного погребения. У Джосса не было ни копейки денег, и за похороны жены заплатил его отец, сказав при этом сыну: «Можешь приходить в мой дом, но только с условием, что перестанешь пьянствовать и бродяжничать». Джосса мучили угрызения совести, и когда через неделю после похорон жены он потерял и свою маленькую дочь, ему захотелось начать жить по-новому. Но угрызения совести быстро прошли, а вместе с ними улетучились и благие намерения. Затем, через несколько недель после смерти жены, он решил жениться на своей своячнице по имени Мэри. Вначале Мэри не хотела и думать об этом. Он всегда был пьяным, и она хорошо знала, как он обращался с Джейн.
но чем больше она видела его, тем больше в ней пробуждалась жалость, и она полюбила его и убедила себя, что сможет изменить Джоса. Она искренне верила в Бога и Библию, и ее убеждения подсказывали ей, что прежде чем выйти замуж, она должна увидеть в нем перемену. И тем не менее, она вышла за него замуж спустя

спросил его, и по округе пронеслась весть, что Джосс вновь пришел со скрипкой. Притон наполнился людьми. Началось веселье. И было далеко за полночь, когда Джосс вернулся к Мэри смертельно пьяный. С того дня в течение 7 лет его едва ли можно было увидеть трезвым. Мэри родила сына, но Джосс и не знал об этом. Стареющий отец, в доме которого он жил, не мог дальше терпеть такую жизнь. Однажды ночью Джосс, пошатываясь, вернулся домой. Пожилой отец принялся увещевать его последний раз. В ярости Джосс швырнул его на землю, угрожая убить. Сестра кинулась их разнимать, но Джосс набросился на нее, как разъяренный зверь. Соседи, разбуженные громкими криками, прибежали на помощь и утихомирили его. На следующее утро отец выгнал его из дома. Он забрал жену с маленьким сыном и снял маленький подвал, расположенный на 12 ступеней ниже уровня улицы, который и стал их домом. Подвал был сырым, темным и грязным, и без особых усилий Джосс превратил его в маленький ад. Он стал неописуемо жесток по отношению к своей семье, совершенно не проявляя о ней никакой заботы. К тому времени у них родился второй сын, и единственным, что хоть немного могло тронуть сердце Джосса, были крики детей, просящих есть. Пока он играл, ел и пьянствовал, жена ходила по улице, прося милостыню. Однажды ночью он совершил такой поступок, что все его имущество, если можно назвать так все, что у него было, пришлось заложить, чтобы расплатиться за нанесенный ущерб. В доме с голыми стенами, где остались только мешки, служащие постелью, безнадежно заболел их 4-летний сын, и они понимали, что он скоро умрет. Несколько лет спустя Джосс говорил: «По сей день вспоминания о предсмертных мгновениях Томми приводят меня в трепет». Жена побежала за врачом, который сказал, что нет никакой надежды, и мальчик вскоре умрет. «Я начал говорить, что нет ни Бога, ни неба, ни дьявола, ни вечности и никакого наказания. Я взял Томми к себе на колени и сказал: „Я хочу послушать, как ты молишься“. Он сложил ручки и помолился, а затем спросил: „Папочка, ты пойдешь со мной?“» Эти слова привели Джосса в трепет. Но когда спустя 2 месяца умер еще один сын, в подвале по-прежнему не было ни постели, ни очага, ни еды. Мэри похоронила 2 сыновей в гробах, купленных на пособие по бедности, и вернулась в тот кошмарный подвал, где она уже никогда не услышит голоса своих детей. Иногда у Джосса бывали моменты, когда он глубоко осознавал все причиненные им страдания. Но никакие человеческие чувства и влияние не смогли удержать его от дальнейшего погружения в мир греха и жестокости. У Мэри родились еще 2 дочери, прежде чем наступили самые страшные времена. Из-за пьянки у Джосса начались приступы белой горячки. Мэри убрала все имеющиеся в доме острые предметы из страха, что он убьет их, и ночевать ей приходилось на мостовой, прижав к себе детей. Наступило время, когда даже она не смогла дальше переносить такую жизнь, и ради безопасности ушла от него в работный дом, зачислив себя с дочками в число никому не нужных и заброшенных. Но и здесь она не могла укрыться от него. Джосс впал в ярость. Он отыскал ее и задумал отомстить. Но это было его последней попыткой, так как полиция арестовала его и поместила в тюрьму. Его хотели оставить на поручительство 2 свидетелей для последующей явки в суд. Но никто не согласился поручиться за него, и его поместили в тюрьму на 6 месяцев. Он был оставлен всеми своими друзьями, и только его брошенная жена еще как-то интересовалась им. Пул вошел в ворота тюрьмы.

тюрьмы и пережил там то, что навсегда врезалось в его память. Он очень хорошо запомнил первый шок, пережитый в приемной комнате. Из мрака предо мной предстали картины моей прежней жизни и посещаемых мною притонов. В каждом углу играли либо в карты, либо в домино. Смешанная толпа бродячих скрипачей и падших девиц плясали и взвизгивали вокруг меня. Издавая злобное шипение и выставляя ядовитые зубы, они пытались повиснуть на мне, и над всем этим висел мрак и темнота самой преисподней. В первый день пребывания в тюрьме без 15:06 прозвенел тюремный звонок, и дверь камеры открылась. Пул получил назначение работать на кухне, и его перевели в другую камеру. Нас было в камере 10 человек. Всю ночь горел газ, и заключенные обычно почти всю ночь проводили в грязных разговорах. Вскоре Пул впервые встретился с тюремным офицером по имени Сет Тейт, который спросил его, ходил ли он когда-нибудь в детстве в воскресную школу. Пул очень удивился такому вопросу и ответил утвердительно. Тейт начал беседовать с ним о его потерянной жизни и о душе, но у Пула не было настроения его слушать. «Первые 9 недель я сгорал от мести и хотел отомстить Мэри. Я составлял план, как убить ее и детей, а затем и самого себя». Сет Тейт, тюремный надзиратель и евангелист, при любой возможности пытался побеседовать с Джоссом. Пул вспоминал: «Под влиянием этих разговоров я, оставшись наедине, начинал задумываться о своей прежней жизни, особенно о детстве. Находясь в камере, я едва не сошел с ума, вспоминая свои прежние грехи. Но надсмотрщик стал относиться ко мне еще лучше. Однажды вечером, прикрепив подвесную койку, я прохаживался по камере, и вдруг мой взгляд упал на лежащую на столе Библию. Я подошел и начал читать 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои». Читая это место, я чувствовал дрожь в ногах и по всему телу. Чем больше я читал, тем хуже мне становилось. Я попытался встать на колени и начать молиться, но безрезультатно. Дьявол подошел ко мне со словами: «Все напрасно, отец и мать оставили тебя. Ты не нужен ни жене, ни детям. Молиться бесполезно». Весь следующий день и ночь я чувствовал, что у меня вот-вот разорвется сердце. На следующее утро господин Тейт начал разговаривать со мной и указал на Иисуса. Джосса Пула не могли изменить никто и ничто, но Бог начал совершать работу внутри него. И впервые в жизни он почувствовал тяжесть своих грехов и нечистоты в Божьих очах. В течение 3 дней муки моей души были настолько ужасны, что я едва мог их перенести. На 4-й день господин Тейт сидел у себя в кабинете, когда увидел перед собой мое лицо, залитое слезами, и произнес: «Если ты еще не преуспел, пробуй снова и снова. Милость ожидает тебя у двери. Стучи вновь». Не успел он еще произнести до конца свои слова, как я обрел мир и вернулся в камеру. Всю ночь я молился. Я пел и кричал от радости. Рядом в соседней камере сидел человек, который слышал мое пение и молитвы. И хотя он последний раз молился еще в детстве, в ту ночь и он помолился. На следующий день я начал говорить об Иисусе поварам. Некоторые из них смеялись, другие подшучивали, а третьи подошли ко мне и раскрыли предо мной свои сердца. Пул написал своей жене, которая вернулась в дом матери, сообщил ей, что пережил обращение и уверовал в Господа Иисуса Христа. Затаив дыхание, он ждал от нее ответа, и ответ пришел. «Ты обратился?» «Нет,
Такого не может быть никогда. Ты притворяешься, лицемер, чтобы я вернулась к тебе, а дальше все будет так, как прежде. Ни я, ни мои дети никогда не намерены жить с тобой дальше». Когда наступил день его освобождения, за ним пришел отец. Пол начал работать, намереваясь начать жизнь по-новому. У него появились новые силы, которых он не имел раньше, чтобы противостоять старым греховным наклонностям и не посещать притонов. Он присоединился к методистской церкви, питая свою голодную душу Словом Божьим и разделяя общение с возрожденными душами, которые пережили личное обращение ко Христу. Не хватало только одного. В сердце была пустота, вызванная разлуком с Мэри и детьми, которым я нанес так много ран. «От всего сердца я молился, чтобы Бог вновь соединил нас», — говорил Джосс. Через 7 месяцев после его освобождения из тюрьмы его обращение и глубокая внутренняя перемена стали настолько очевидными, что Мэри с детьми преодолели страх, и семья воссоединилась. Они переехали в Брэдфорд, где Джосс нашел для семьи подходящий дом. Как только Джосс пережил настоящее обращение, он стал проявлять заботу о молодежи, которая вела жизнь, похожую на его прежнюю. Он решил у себя дома начать занятия с ними по изучению Библии, чтобы попытаться таким образом воздействовать на них. Каждое утро по воскресеньям он стал проводить занятия с хулиганами у себя дома. За 6 месяцев число посещающих эти занятия возросло до 40 человек, и он назвал их «школой для брэдфордских хулиганов». Пол всегда использовал возможность, чтобы рассказать, как он стал христианином и как сила Божья спасла его от грехов, от ничтожества и самоуничтожения. Он принимал приглашения и выступал в церквях и общественных местах, и везде собирался народ, чтобы послушать бывшего пьяницу-скрипача Джосса. В возрасте 38 лет он выступал на собраниях так часто, что по настоянию нескольких известных проповедников ему пришлось оставить работу. И его первые публичные выступления как популярного проповедника проходили в Лидсе, где он выступал перед несколькими тысячами собравшихся на специально организованных собраниях. Однако основная задача Джосса Пула заключалась в том, чтобы проповедовать падшим слоям общества — алкоголикам, отверженным, бродягам и уличным проституткам. Он вместе с другими известными проповедниками разъезжал по стране. И в то время, как они участвовали в больших собраниях, он вместе со своей женой Мэри проводил собрания в самых морально разложившихся частях городов, часто ранним утром. За несколько лет его свидетельство и убедительный призыв обратиться к Спасителю оказали влияние на тысячи людей. Во многих частях страны души откликались на свидетельство Джосса Пула и обращались к Господу, присоединяясь к церквям. Джосс никогда больше не пил. Он часто и глубоко скорбел о творимых им ранее жестокостях. Он посвятил свою жизнь освобождению других от тиранов-близнецов неверия и пьянства. Он вел очень скромный образ жизни и приобрел добрую репутацию за твердый характер и неослабевающие усилия, прилагаемые ко спасению падших, но драгоценных душ. Скрипач Джосс — один из выдающихся проповедников, живших несколько сот лет тому назад. Он стоит в длинном списке лиц, которым общество не смогло помочь абсолютно ничем. Он разрушил свою собственную жизнь и жизнь своих родных и близких, но бесприметная благодать Божья нашла его и произвела в его сердце работу, так что он возопил к Богу со словами: «Отврати лице свое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». И Бог услышал его, простил и полностью преобразил его жизнь.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям, 6 глава, 11-12 стих. Предостережение в послании к евреям. Не обленитесь. Из всех предостережений в послании к евреям, то, которое приведено в главе 6, понято неправильно, что побудило некоторых засомневаться в безопасности своего спасения. Но цель данного отрывка совсем иная. Увещевание начинается в главе 5 с того, что священство Христа связано с Мелхиседеком. Это ссылка на Ветхий Завет, которую, как опасается автор, читатели не поймут, поскольку не способны слушать и не сведущи. Он призывает их поспешить к совершенству, но затем следует строгое предупреждение в отношении однажды просвещенных, тех, которые что-то знали о небесном даре, Святом Духе, Слове Бога и грядущем мире, но теперь отпали, и им невозможно снова покаяться. Таковые, словно земля, которая получает с неба дождь, но производит лишь терния. Означает ли это, что истинное спасение потеряно? Нет. У тех, кто находился в таком состоянии, была не более чем показная вера. Они проводили время с христианами и вкусили атмосферу небес, но никогда не были действительно верующими. Они были причастниками Святого Духа, но Он никогда не вселялся в них. Лжеапостол Иуда вкусил сил грядущего века, видя чудеса, совершаемые Христом. Но он предал его и пошел в свое место. Данный отрывок должен наполнять верующих не сомнениями, а усердием. Давайте не будем ленивы, давайте будем подражать вере и стойкости тех, кто за Господа.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Первая глава книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Вторая глава книги пророка Ионы. И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился

До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я голосом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню, у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Третья глава книги пророка Ионы. И было слово Господне к Ионе вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день, и проповедовал, говоря, «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большего из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. 4 глава книги пророка Ионы. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господь, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис». Ибо знал, что Ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии, и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь, неужели это огорчило Тебя так сильно? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона очень обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный ветер восточный, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе, «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Уныние — это неудовлетворенность, мрачное состояние духа, безнадежная печаль, гнетущая тоска. Такими словами определяет уныние толковый словарь русского языка. Можно еще добавить: уныние — это чувство оставленности, сиротства, обреченности. Кому из людей, включая и верующих, незнакомо это тяжелое чувство? Мы можем быть успешными в жизни, веселыми, радостными, счастливыми. Но в любое время положение может резко измениться, и человек впадает в уныние. Правда, встречаются люди, на которых как будто не влияют житейские неудачи. Их ничего не трогает. Как говорится, им все как с гуся вода. Но и таких людей иногда посещают уныние и тоска. Только они скрывают эти чувства от других. Христиане не должны бы унывать. О них заботится Господь. Но, к сожалению, бывают минуты уныния и у христиан. Уныние посещает и духовных работников, пасторов, проповедников, тех, кто призван наставлять, ободрять, учить и помогать другим. Это чаще всего бывает от того, что они все время стараются питать других, а о питании своей души забывают. А иногда Бог допускает такое состояние, чтобы духовные работники могли сочувствовать тем, кто впадает в уныние, и знали, как и чем им помочь. Привести в уныние — дело сатаны. Мы все только люди, со всеми нашими слабостями и немощами. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» сказано: «Тяжело иго на сынах Адама, но для грешника, отвергающего Бога, оно тяжелее в 7 раз». Божья благодать помогает верующему побеждать уныние, а неверующий не имеет реальной надежды выйти из этого угнетающего состояния. Если бы для проповеди Евангелия на землю были посланы ангелы, они не могли бы понять чувства людей, когда их постигает горе, и они начинают унывать. Для проповеди Евангелия Бог избирает людей, подверженных всем немощам человеческим, и делает их инструментами Своей благодати. Их утешает Господь, а они знают, как помочь нуждающимся, как утешить их. Библия повествует нам о многих мужах Божьих, которых посещало уныние. Но Бог приходил к ним на помощь и выводил их из этого состояния. Псалмопевец царь Давид имел в достатке и друзей, и врагов. И его иногда посещало уныние, как и пророка Илию в свое время. В Псалме 41 Давид вступает в диалог со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Уповай на Бога». Вот практический совет всем унывающим. Живите во свете Евангелия, и уныние испарится. Апостол Павел имел много причин для уныния. Всевозможные трудности и препятствия сопровождали всю его миссионерскую деятельность. Много раз его жизнь висела на волоске. Он пишет: «Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». 2 Коринфянам 4:1. Однажды, когда Мартин Лютер впал в уныние, жена спросила его: «Мартин, скажи мне, разве Христос умер?» И он сразу понял, откуда приходит к нам уныние. Уныние навеивает нам враг нашей души — сатана. Уныние приходит и уходит, а Господь жив вечно. Его любовь и щедрость к человеку бессмертны. Христианин знает, где черпать духовную силу. И когда он приходит к Господу в искренней сердечной молитве,
уныние отступает. Но есть христиане, у которых всегда мрачное настроение. Они повесили свои арфы на вербы и не пользуются Божьими обетованиями. Их музыка — вздохи и жалобы. Их песня всегда настроена на мелодию слез. Они не видят, что каждое облако имеет светлую кайму. Только надо присмотреться, чтобы увидеть ее. И тогда уныние сменится светлой надеждой. Все мы переживаем в этой жизни трудности. Со всеми нами случаются бедствия. И, будучи людьми, все мы порой унываем. Но если уныние не прекращается и даже переходит в депрессию, нам необходимо задуматься над своей верой. Выход только один — попытаться понять, почему Божьи дары и обетования, способные привести в восторг любого относящегося к нам всерьез, нас не только не приводят в восторг, но даже не способны утешить. Вспомним, сколько раз Господь выводил нас из критического положения. Он и сегодня дает нам все, что нам нужно, хотя мы этого еще не поняли. Поэтому отбросим уныние и будем благодарить Его за все, веря, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Не унывай, мой друг, не унывай. Уныние губительно и тленно. Вот мой совет. Себя отдай Спасителю, Творцу Вселенной.

Однажды сатана созвал совещание со всеми своими демонами. Он обратился к ним всем и начал свою речь. «Я призвал вас всех сюда, чтобы огласить большую проблему», — говорит дьявол. «Как вы все знаете, христианство распространяется и обращается к каждому углу этого мира с Евангелием самого высшего Сына. Все больше и больше людей формируют отношения с Творцом и в настоящее время освобождаются от наших цепей. Если мы не будем делать что-то, наше царство будет падать. Мы должны остановить этих христиан, которые угрожают нашему существованию и нашей работе любой ценой». «Как же это сделать?» — ответили демоны. «Мы будем создавать турбулентность и возмущение в ихней жизни», — предложили несколько демонов. «Должны ли мы вызывать преследования и сделать жизнь эту трудную для христиан?» — крикнули некоторые другие. «Должны ли мы придавить их семя со всех сторон и проверить их веру?» — ответили еще другие. «Нет», — ответил дьявол с расстроенной физиономией. «Ни один из этих схем не будет работать. Вы забыли, что Евангелие сияет ярче, когда она проверяется. Преследование и беда только укрепит истинных христиан и заполнит самозванцев, которые наши агенты. Посмотрите на те страны, где наше царство когда-то правило, где эти святые были одним убиты, как овцы, где мы думали, что Евангелие может не мука. Посмотрите на Китай, где мы садили в тюрьмы христиан на всю жизнь, но сегодня хвастается крупным и истинных растущих церквей. Посмотрите на Ближний Восток стран, где мы обезглавили и убили так много святых, но сегодня 16 тысяч душ каются каждый день. Преследование не то, что нам нужно сейчас. Мы не можем подходить к этому, как ревущие львы, но как лукавые змеи, — сказал дьявол с недоброй улыбкой. «Как мы будем это делать?» — ответили демоны. «Мы не можем удержать их от поисков Бога. Мы не можем удержать их от чтения Его Слова и от встречи с друг другом. Мы не можем держать их от знания правды и формирования интимные отношения с Господом Саофом», — сказали демоны. «Я знаю об этом», — дьявол ответил. «Мы не можем остановить их, мы не имеем никакой власти над ними, но мы можем искушать их». «Но как?» — спросили демоны. «Путем обмана», — ответил дьявол. «Отвлекать их от узкой тропинки». «Вот что я хочу, чтобы вы все делали», — сказал дьявол. «Ликвидация источника их силы и видения, их отношения со Христом и оставить их с мертвой религией». «Как мы будем это делать?» — спросили демоны, которым ответил дьявол. «Украсть их время». «Вот как вы будете это делать», — говорит дьявол. «Держите их заняты вне первой необходимости жизни и изобретайте бесчисленные схемы, чтобы занять их умы. Увлечение торговли возникает покупка и продажа. Пусть будут центры и магазины, все вокруг дорого и привлекательно богатством отображается. Заставить их поверить, что они будут работать бесконечно, чтобы купить эти вещи, которые не дают никакого удовлетворения. Соблазнить их тратить свое время там в течение нескольких часов подряд и искушать их занимать и тратить. Пусть они считают, что работа
это поклонение. Пусть они считают, что их работа является источником их хлеба. Убедить родителей работать больше часов, даже матерей, работать 6-7 дней в неделю, по 10-12 часов в день, так, что они могут позволить себе их пустой образ жизни. Держать их, не проводить время со своими детьми и фрагментировать их семей. Таким образом, их дома не будут предлагать никакой защиты от давления на работе. Побудить их, чтобы слушать музыку, когда они у себя дома, на работе, во время путешествия и все свое свободное время. Стимулировать их умы через телевидение и компьютеры. Пусть будут бесконечные программы и игры, спорт и кино. Вторгаться в их путешествия моментами с билбордов, плакатов и рекламы. Заполнить автобусы, поезда, самолеты и каждое место с телевизорами. Держите их от того, чтобы думать о Боге и вечности. Обмануть их думать, что развлечение и радость – это то же самое. Заполните столики журналами и газетами. Глушить их умы с новостями весь день. Заполнить журналы и телевидение с худыми, красивыми моделями и заставить их поверить, что внешняя красота является более важнее, чем душа. Держите женатых людей слишком усталых, чтобы любить друг друга ночью. Сделайте, чтобы недовольные были друг на друга и в другом месте искали любви. Даже в своих увлечениях пусть они будут усталыми. Дайте им Санта-Клауса и рождественские деревья, чтобы отвлечь их от обучения своих детей истинный смысл Рождества. Дайте им пасхальных зайцев, чтобы они не говорили о воскресении Господа и Его победы над грехом и смертью. Убедить их, что они слишком заняты, чтобы ходить в церковь, но есть время, чтобы посетить парки развлечений, спортивные мероприятия, спектакли, концерты и кино. Держите их заняты, держать их отвлеченными. И когда они действительно встречаются для духовного общения, вовлекать их в сплетни и светскую беседу, в религиозной деятельности и традиции. Пусть они тратят больше времени на пение гимнов, чем изучение Слова Божия. Пусть они считают, что музыка и поклонение – это то же самое. Пусть они думают, что эмоции и чувства – признаки наполнения Духа Святого. Пусть они считают, что деньги – знак Божий и благословения. Заполнить их жизнь так много хорошим, чтобы они не имели времени, чтобы искать силы от Божьего Сына. Скоро они будут работать в собственной силе, игнорируя их здоровье, семью и даже общение с Господом. Потерять их фокус на свое призвание, имея мало времени для их Бога или их семей. Не имея времени рассказать другим о силе Иисуса, чтобы изменить жизнь. Мы должны действовать очень медленно, чтобы им не стало известно о нашей схеме. «Он будет работать! Он будет работать!» — воскликнули демоны. Демоны пошли охотно, вызывая христиан повсюду, чтобы были более заняты и более в спешке. Это был сильный план. Вопрос в том, успешен ли дьявола план? Пусть каждый судит для себя.

Момент творения. Ледниковые гонки. Жизнь зависит от вещества, которое химики считают одним из наиболее сложных во Вселенной. Оно не подчиняется законам, по которым действуют другие вещества, и именно поэтому мы живы. В твердом состоянии оно не только обладает плавучестью, его плотность становится выше, чем в жидком состоянии. Из твердого оно может сразу стать газообразным. Принимая во внимание его свойства, можно было бы предположить, что закипать и замерзать оно должно при более высоких температурах, чем в действительности. Кроме того, это вещество проводит электричество очень необычным образом, иначе жизнь была бы невозможна. Это загадочное вещество – всем известная вода. Если бы она не плавала в твердом состоянии, большинство форм жизни в озерах при холодном климате погибало бы каждую зиму. Особая электропроводность воды поддерживает жизнь в клетках организма. К тому же необычное поведение льда под высоким давлением заставляет ледники сходить с вершин. Хотя многие из них движутся со скоростью всего лишь полметра в сутки, было установлено, что скорость одного из ледников оказалась 75 метров в день. Каждое вещество, созданное Богом, обладает особыми свойствами, направленными на поддержание жизни. Это еще одно свидетельство того, что мир был создан Богом-творцом для человека. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Неемия 1:11.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва». И как было в этой песне пропето, я в молитве радость получал. И хочется добавить «получаю». Пусть Бог благословит вас, наполнит божественным, знаете, покоем, божественной любовью, божественным миром. И вот так сегодня нам не достает. Друзья, знаете, смотря, знаете, все, что вокруг происходит, оно просто нам не достает. Мы нуждаемся в Божьей благодати, мы нуждаемся в Божьей силе, мы нуждаемся, чтобы Господь вел, устроял, благословлял, укреплял, направлял, давал силы, давал помазание, давал свою любовь. Объявляя наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и также написать, и мы будем с вами вместе молиться. И, знаете, говоря о том, что как важно иметь, знаете, любовь, отношения с Господом в молитве, переживать и молиться, и иметь это общение с Господом. И место Писания, которое мы зачитывали и рассуждали на этой неделе, я его сейчас опять зачитаю, и у нас тема была «Прилагать усилия достигать Царства Божия». Прилагать усилия в молитве, прилагать усилия служить, прилагать усилия славить нашего Бога. И мы читаем Матфея, 11 глава, 22 стих, здесь сказано такие слова. «От ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его». Употребляющий усилия, он восхищает Царство Божие. Он переживает Царство Божие. Он вкушает Царство Божие. Этот человек, знаете, чувствует Царство Божие, видит, как Царство Божие развивается. Прилагающий усилия. Человек, который прилагает усилия иметь, знаете, отношения с Богом. Сегодня мы можем слышать, что я знаю Господа. Мы можем сегодня слышать, что я люблю Бога. Сегодня мы можем видеть, люди приходят в церковь и уходят, знаете, побыв на служении. Мы это все можем видеть и, знаете, об этом говорить. Но вопрос, прилагается ли усилие, чтобы восхищать Царство Божие? И, знаете, насколько я замечаю, насколько я над этим рассуждаю, смотрю, вижу, я вижу очень мало людей, которые прилагают к этому усилия. Очень мало людей, которые прилагают к этому старания. Сегодня легче, знаете, не прилагать усилия. Сегодня гораздо легче не прилагать старания. Но в то же самое время хочется, знаете, вкушать Царство Божие. И многие люди, они и делают так. Они, многие медитируют, многие какие-то ищут другие, знаете, обстоятельства, ищут какие-то моменты, чтобы какую-то часть познать Царство Божие, друзья. Но здесь четко и ясно написано: «И употребляющий усилия восхищает Царство Божие». Употребляющий усилия. То есть, другими словами, друзья, когда мы прилагаем усилия, старания в молитве, в чтении Слова Божьего, когда мы прилагаем усилия, когда мы, знаете, постимся и молимся, когда мы обращаемся к Богу, когда мы нуждаемся, когда мы, знаете, просим: «Господь, откройся мне, покажи и разуми мне через Слово Твое», и мы это получаем. Друзья, почему? Потому что Царство Божие, оно открывается для тебя и меня, так сказано в Слове Писания. Тот, кто прилагает усилия. Сколько много сегодня людей, которые не хотят прилагать усилия, которые не хотят прилагать сегодня старания. И мы можем слышать, они говорят: «Вот я не переживаю Господа, я молюсь, я ничего не ощущаю, я читаю Библию, для меня Библия просто закрыта, я не понимаю даже, что я

на коленях, ища лица помазания Божьего. Это вот это важно сегодня. Это необходимо сегодня, когда мы начинаем, знаете, говорить: «Господь, Ты используй меня. Господь, бери меня в удел и используй для Твоего царства». И когда мы это делаем, мы видим в своей жизни результаты. Мы видим в своей жизни то, что делает Господь, то, что Господь может делать в нашей жизни. Пусть Бог благословит нас, чтобы каждый из нас сегодня мы оценяли и были, знаете, теми людьми, которые сегодня прилагают усилия, проповедь Евангелия, распространение Слова Божьего, где мы идем на улицах, проповедуем, где мы рассказываем друзьям, где мы раздаем брошюрки, где мы, знаете, раздаем свои, скажем, Евангелия, где мы раздаем приглашения в церковь. Вот это то, что, друзья, мы должны сегодня делать. Если у нас этого нету, то какие мы прилагаем усилия? Знаете, есть можно купить футболки, да, или, ну да, свитера, футболки, ну, где кто живет, конечно, в каких штатах, где-то у кого-то тепло, у кого-то холодно, у нас, например, тепло. И можно на этих майках писать, что Иисус любит тебя, да, и такой момент, вчера я находился на работе, и, знаете, у меня на майке написано «Ишуа», то есть это имя Иисуса, да, и написано: «Тот, кто познал Его и вкусил, тот никогда не оставит это имя». Знаете, и интересно, я иду, и один человек идет, говорит: «Стой, стой, стой, дай я почитаю». Почитал, говорит: «Спасибо тебе за то, что ты это сегодня говоришь». Друзья, знаете, вот этот момент хотелось бы подчеркнуть каждому из нас, что прилагаем к этому усилия. Да, мы, может, сегодня одеваем одежду, которая, скажем, многие люди любят одевать одежды, которые как носят имя бренда, да, название фирмы, да, и эта фирма может быть дорогая, футболка, майка, рубашка стоит там $200, $300, $400, $1000, там, независимо, да, и стараются, чтобы люди это увидели, и это приложение усилий, чтобы приложить усилия купить, приложить усилия заработать, и это приложено усилие. Так же самое, когда мы прилагаем усилия, купив, знаете, футболку или майку, или рубашку, или свитер, и там несет имя про нашего Иисуса Христа, это мы прилагаем усилия. Когда мы ходим, мы проповедуем. Люди читают, люди обращают на это внимание. Люди, знаете, прочитав это, они узнают и познают. В то же самое время, враг душ человеческих, он этого ненавидит. Знаете, один человек приходит на работе, вчера тоже, один из главных, из начальников, и он очень так сильно-сильно ругался. Ругался, и, знаете, я с ним разговаривал, и я понимал, почему так ругается, и почему вот эти моменты, он там на все недовольный. И, потому что вот это то, что написано «Ишуа», и имя Иисуса Христа, да, то человек это читает, его жизнь не такова. И оно его раздражает, и он высказывается, как все везде плохо, как все неправильно. И он много-много высказывался мне. Знаете, не сторону меня, просто вообще общей жизни. И это ты тоже понимаешь. Почему? Потому что человек, он понимает, что есть Иисус. Он понимает, есть сторона, которая зовет, как Иисус зовет его в Царство Божие. Но человек-любитель жить во грехе, и он не хочет туда идти. Он даже может бороться против того, чтобы, знаете, служить Богу, и он прилагает усилия. Возлюбленные, рассказывая вот эти моменты, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня, мы уразумели одну вещь. Прилагаем ли мы усилия для того, чтобы Царство Божие распространялось? Прилагаем ли мы усилия, чтобы Царство Божие мы вкушали, познавали? Прилагаем ли мы? Знаете, как парадоксально не звучало это, но это большая глубокая правда. Мы, друзья, живем для себя. Мы любим себя. Но хотя мы говорим про небо, хотя мы говорим, мы хотим туда. А насколько ли правда мы хотим туда? Насколько ли правда мы желаем
знаете, быть там, где Господь

0: Господь желает нас видеть. Я расскажу сейчас один из примеров, который был недавно. Это был 21-й год, 20-й год, да? Помните время ковида? Во время ковида это зацепило, я думаю, все, ну, весь мир зацепило. И знаете, и было, мы, я думаю, вы сейчас все знакомы, что происходит, вот эти суды идут по поводу вакцинации, вот эти все моменты, вот этих вещей. И был страх, и страх, знаете, люди были водимы страхом. И про это можно очень много говорить. И независимо, кто каким был, я говорю просто сейчас про христианский мир, я не говорю вообще про неверующий мир, я говорю про христианский мир. И знаете, люди были водимы страхами, и они бежали, делали эти прививки, все такое. Знаете, почему? Потому что я не хочу умирать. Это страх, который двигает. И вопрос задается, а куда мы собрались, возлюбленные? Куда мы прилагаем усилия свои? Для чего мы прилагаем усилия? А мы хотим восхитить это царство, которое ожидает тебя и меня. И мы должны одну мысль понять, друзья, что прилагающие усилия восхищает Царство Божие. Если мы прилагаем усилия, проповедуем, мы прилагаем усилия, постимся, мы прилагаем усилия, молимся, мы прилагаем усилия, распространяем Слово Божье, мы учим детей своих, мы ходим в церковь, мы проповедуем, мы говорим о Иисусе Христе, мы читаем Библию, мы встаем с утра, познаем Слово Божье. И тут такая... давайте, может, как-то так скажем, открылась opportunity, открылась возможность перейти в Царство Божье. Идет эпидемия, как бы COVID, да? Вот такая вот вещь, которую мы теперь уже все это понимаем, да? И вот, если Божья воля забрать меня в Царство, которое я прилагал усилия, чтобы восхитить его, и однажды я должен туда перейти, вот открываются двери, и мы туда переходим, друзья. И мы скорбим как за своих близких, родных, друзей, да, потому что мы люди. Но мы радуемся, что наши близкие, друзья, они перешли Царство Божие, они прилагают усилия, чтобы восхитить, как и я прилагаю усилия. В то время, возлюбленные, я хочу сказать, я многим-многим говорил, почему вы водимы страхом? Почему вас страх сковывает? Почему ради, знаете, страха вы готовы идти на все? И мы сегодня видим результаты, я просто про это не хочу сегодня говорить. И вы видите все, что происходит. И оказался, весь мир был обманут. Полностью обманули людей. И это было сделано так, чтобы, знаете, наоборот, принести людям боль. Хотя страх показывал, что нужно это делать. А теперь сегодня очень много боли, сегодня много проблем. И так далее, об этом не буду говорить. Друзья, вот это то, что сегодня кто-то прилагал усилия развивать страх. Вот это, конечно, и, знаете, самое страшное. В чем мы сегодня развиваемся? Какое мы усилие прилагаем? В чем мы сегодня прилагаем старания? Чтобы восхитить Царствие Божие? Или все-таки восхитить это царство этого мира? Восхитить, знаете, приобрести то, что сегодня предлагает этот мир. Ради чего? Ради того, чтобы я еще буду жить еще сколько-то лет. А если твое время уже пришло, где ты уже его восхищаешь, это царство, и Господь тебя забирает, потому что ты нужен Божьим царством. Друзья, это абсолютно, знаете, об этом многие-многие христиане боятся мыслить и говорить. А почему? Потому что нам любится то, что в этом мире. Апостол Павел говорит, я уже желаю разрешиться от этой плоти. Я хочу уже уйти в то Царство Божие. Я его восхищаю, я его прикушаю, я бегу не просто как бежу на ристалище, просто так. Но нет, я бегу и прилагаю усилия, чтобы быть первым. Друзья, вот это то, что сегодня Писание нам показывает. А прилагаем ли мы старания, усилия восхитить Царство Божье? От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его. Братья и сестры, пусть Бог сегодня благословит каждого из нас. Я просто наталкиваю на некоторые мысли, которые... Про это можно много говорить и часов, про это проводить. Но я хочу сказать, мы идем к молитве. Идем к молитве, чтобы молиться. И давайте мы проанализируем, какую сегодня я имею возможность. Первое. Второе. Что я делаю, если я эту имею возможность? И третье. Насколько я прилагаю усилия? Или я просто вообще не прилагаю усилия? Я просто пришел в церковь, побыл, ушел. И все, я больше ничего не делаю. Я даже не делюсь, я не рассказываю, я и не прилагаю усилия поддержать служителя, поддержать миссионеров, пойти послужить, поволонтеровать, пойти в церкви, помочь, сказать, давайте я послужу, что-то сделаю. Я уже на пенсии, я на пенсию пошла или пошел. У меня много времени, я могу сегодня сделать то или другое. Хочу прилагать усилия, чтобы Царство Божье, оно распространялось. Я хочу прилагать усилия, размышлять над Словом Божьим, утром собравшись, провести библейские общения, провести молитвенное общение вечером или утром. Друзья, что я сегодня делаю? Возлюбленный, пусть эта мысль сегодня останется в моем сердце. Насколько я переживаю, насколько я молюсь, насколько я об этом сегодня помышляю, чтобы Царство Божие восхищать. И знаете, многие сегодня это делают. Я вам скажу, сегодня многие прилагают усилия, и они видят дело Божье, они видят то, что делает Божье Царство, они видят спасаемых людей, они видят, которые люди обращаются к Богу, которые каются, которые приходят и, знаете, отдают свою жизнь Господу. Они это видят. И они могут свидетельствовать вам. Но в то же самое время люди, которые... Можно сказать, с рождения христиане, они этого не видят. Они где-то могут услышать. Но ты у них спрашиваешь, а вы поделитесь, как Царство Божье в вашей жизни? А ты знаешь, Эдвард, я даже не знаю, о чем поделиться. Друзья, это очень страшно. И это очень ужасно. Последняя мысль, я буду и буду молиться. Знаете, посещав одну из стариц, ей 91 год, и общаясь с ней, разговаривая, она рассказывает, она говорит, Эдвард, ты знаешь, мне Писание открывается все больше и больше. И говорит, я читала это Писание, когда мне было 50 лет, 20 лет, 70 лет, и у меня были вопросы, я сегодня читаю то же самое Писание. И у меня ответы приходят, от которых у меня были вопросы, и приходят теперь ответы на эти вопросы. Я радуюсь, я восхищаюсь. И, знаете, я сидел, слушал этого человека, мое сердце переполнялось Божьим миром, Божьей радостью, Божьей, знаете, успокоением. Почему? Потому что этот человек рассказывал, что Царство Божье делает внутри этого человека, что Царство Божье производит внутри этого человека. Пусть Бог благословит нас. Давайте мы в этой молитве помолимся и скажем, Господь, пусть Царствие Твое, оно наполняет нас все больше и больше. Как Слово Твое говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь показывает то, что Царство Божье мы восхищаем каждый день, и оно все больше и больше приближается к нам. И однажды мы встретимся с нашим любящим Отцом Небесным. Однажды мы встретимся с тем, кого сердце наше ждет, кого душа наша ищет, кого душа наша желает встретиться, друзья. Однажды мы к этому придем. И сегодня вопрос стоит, желаю ли я это, прилагаю ли я это усилия. Пусть Бог поможет нам, будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за любовь, за милость, за благодать и силу крови Твоей. Отец, я благодарю Тебя за то, что Твоя милость. Я благодарю Тебя за то, что Твоя любовь, она сегодня производит в нас действие, работу и благодать. Слава Тебе, Отец. Я благодарю Тебя за то, что мы сегодня можем молиться и можем сегодня говорить о Царстве Твоем. Господь, мы можем сегодня вникать и рассуждать о Царстве Твоем. Слава Тебе, хвала Тебе, и честь Тебе, и поклонение. Отец Небесный, Я благодарю Тебя за то, что милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами, и Твое Слово говорит, чтобы мы прилагали усилия и старания, чтобы восхищать Царство Божье, чтобы мы переживали Царство Божие, чтобы мы радовались в Царстве Божьем. Отец Небесный, я так в этом нуждаюсь и так этого желаю. Благослови нас. Наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью, наполни силой Твоей. Отец Небесный, помоги нам сегодня переживать Твою радость, переживать Твою благодать, переживать Твою силу. Помоги нам сегодня быть в Твоей любви, Отец. И пусть Твоя любовь сегодня производит в нас действие, работу и благодать, ту, которую Ты производишь каждый день в жизни нашей. И помоги нам это ценять, помоги нам это любить, помоги нам к этому прибегать. И помоги, чтобы каждый из нас, мы сегодня, Господь, искали это Царство. И сегодня бежали, Господь, сегодня полагались, доверялись Тебе, любили Тебя, чтобы любовь Твоя, она изобиливала в нашей жизни, чтобы никакой страх, абсолютно никакой страх не двигал нами. Господь, чтобы никакой страх сегодня не разрушал нас, а наоборот, чтобы мы были исполнены силой Духа Святого. Производилась в жизни каждого нас работа и благодать. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Отец, я прошу Тебя, благослови эту молитву, благослови каждое сердце, благослови того, кто сегодня нуждается в силе благодати и помощи, дай ему сегодня вкусить Твое Царство. Помоги ему сегодня быть подобно Тебе и любить Тебя и следовать за Тобой. Пусть имя Твое будет прославлено, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача «Молитва». Пусть Бог благословит каждое сердце. И на номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также на этот номер вы можете прислать свое смс-сообщение, и мы будем молиться. Пусть Бог благословит каждого из вас и даст нам сегодня силы, любви и Божьей благодати. А мы сейчас выслушаем те нужды, которые получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Озвучу нужды, которые вы написали, и будем молиться. Друзья, очень прошу поддержать меня в молитве за брата Володю, если возможно, с постом. Ситуация очень тяжелая, сатана сильно атакует. Молитесь, чтобы Господь помиловал Володю, даровал ему покаяние, изменил его сердце и освободил от алкоголя и курения. Только Бог силен изменить сердце и даровать полное освобождение. Божьих благословений вам, сестра Татьяна. Прошу помолиться за Давида, чтобы был послушным родителем, смиренный и обратился к Богу всем сердцем. Помолитесь вместе со мной за исцеление моих детей, Игоря и Вадима. Помолитесь за семейство, чтобы пришли к Господу, кто еще вдали, а особенно за сына, он в зависимости. Прошу молиться за Сергея, чтобы Господь освободил от алкоголя и спас всю семью. Мир вам, дорогие молитвенники, да благословит вас Господь обильно. Прошу молиться за охрану в пути, а также за моих детей, за Виктора, чтобы Господь дал ему покаяние, и за дочь, чтобы Господь помог ей. Есть нужда, Господь ее знает. Сердечно благодарю, просит мама. Мир вам, дорогие молитвенники, прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за мое здоровье. Сердечно благодарю. Кричащая нужда о погибающем сыне, который отступил от Бога. Пусть любящий отец остановит и освободит его из сетей врага и даст ему покаяние. Поддержите меня в молитве за мое здоровье и также за готовность тети к переходу к Господу. Помолитесь за нашу семью и семьи наших детей, чтобы Господь пришел с милостью в наши дома, наполнил страхом Своим святым и миром Своим, чтобы Он усмирил бури и воды, которые напирают на наши семьи, и чтобы пришла тишина. Также просим за наше финансовое состояние. поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына, здоровье мужа и за устройство судьбы дочери, внуков и молодежи. Дорогие молитвенники, прошу продолжать молиться за мужа Сережу и за племянника Михаила, чтобы Господь даровал им рождение свыше, открыл духовные глаза, чтобы они служили Господу. Прошу, пожалуйста, помолитесь за наших детей, за их духовное состояние, а также, чтобы Господь устроил их судьбы. За всех родных прошу, которые отошли от Господа. Также помолитесь за дочь, за ее предстоящие роды, чтобы Господь благословил и сохранил. За сына Славика, за его духовное состояние, да явит Господь свою милость. За мужа, за его здоровье, а также за духовное состояние. За мое здоровье помолитесь. За сына Виталика, устройство его судьбы. За Алену и Мариам, за устройство их судеб. За миссионеров, которые отправляются на миссию воскресения, за наши финансовые проблемы, чтобы Господь благословил и помог рассчитаться с долгами, за документы. Благодарю Господа за услышанные молитвы. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу продолжать молиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы и за здоровье. Сердечно благодарю. Приветствую вас, братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Михаила, чтобы Господь помиловал его и дал ему покаяние. Также он нуждается в устройстве на работу. Помолитесь, чтобы Господь хранил моих мужа и брата в дороге. И также прошу за спасение родных, чтобы Господь послал свою защиту и устроил меня на работе. И также за исцеление от моих болезней. Прошу молиться за меня и моего брата Витю. Болит левая рука, чтобы зажила нормально. Также прошу за маму Инну, чтобы Господь дал ей здоровье и силы, и за спасение брата Димы. Большая нужда молиться за мою сестру Лию. Очень сложная ситуация. 20 лет ждем милости от Господа. Также за двоюродного брата Сашу прошу помолитесь, за охрану и спасение, за покаяние папы и за восстановление маленькой девочки Руфины после операции. Помолитесь за меня, чтобы Господь исцелил мои ноги. Благодарю за молитвы, бабушка Аня. Церковь Христова, братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать меня в молитве, чтобы Господь вступился за меня и помог в этой ситуации, а также чтобы укрепил веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню. Прошу, помолитесь за покаяние сыновей Виктора и Николая, и также за ограду над внуками. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына. Он будет переезжать с другого штата, чтобы Господь благословил и устроил жильем. Дорогие друзья, очень просим молитвенной поддержки за нашего сына. Пускай сам Господь коснется его сердца, заберет от него обиду и даст ему желание вернуться в церковь. Братья и сестры, поддержите в молитве племянницу Аню. Она недавно покаялась. Молитесь, чтобы Господь укрепил ее в вере, сохранил от греха и влияния мира, помог всем сердцем возлюбить Господа и послал верующих друзей. Также помолитесь за племянницу Софию, которая отошла от Господа. Пусть Он коснется ее сердца и возвратит к себе, просит брат Олег. Мир вам! Поддержите в молитве за наш дом, за детей и внуков, чтобы Бог даровал сил духовных, за личную встречу с Иисусом. У нас есть нужда, чтобы Бог благословил в продаже дома. Еще просим за сына нашего помолитесь, за его покаяние. Поддержите в молитве Илью, которому нужна помощь от Господа. Пусть сам Бог управит и даст ему довериться ему и получить помощь от его руки. Поддержите в молитве за маму, за ее здоровье. Мир вам, дорогие молитвенники! Мы молимся за покаяние нашего брата Вити. Просим, поддержите нас в молитве. Пускай Господь благословит каждого. Прошу народ Божий поддержать в молитве за мою семью, за духовное обновление и пробуждение, за сына Сергея, который находится в тюрьме, чтобы Бог спас, помиловал и призвал на путь спасения. Народ Божий, прошу помолитесь об устройстве личной жизни, чтобы Бог даровал любящую жену. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призывы покаяния троих сыновей, чтобы Бог коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы сам Господь вступился. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, за их покаяние, чтобы они оставили грехи и вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю, он охладел духовно и оставил церковь. И последняя нужда, которую я сейчас озвучу, прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, они в наркотической зависимости.

0: Друзья, мы выслушали эти нужды. Их столько много. Столько... Давайте мы все дадим в руки Бога. Проложим в этом тоже старание, усилия, скажем, Господь. Яви Твою благодать, яви Твою милость. Помолимся за все эти нужды, которые сестра Леся зачитала, и те, которые сегодня проходят трудности и переживания, те, которые проходят проблемы, те, проходят, которые сегодня, знаете, даже предательство, и им трудно и тяжело. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю Твое имя. Ты тот, который любишь, Ты тот, который благословляешь, Ты тот, который производишь любовь, радость, мир и долготерпение. Слава Тебе, Отец. Я благодарю Тебя то, что милость Твоя над нами. Я благодарен Тебе то, что любовь Твоя над нами. Я благодарю Тебя то, что Ты сегодня делаешь в жизни каждого из нас. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, поклонение Тебе, Господь наш и Бог наш. Господь, я прошу Тебя, помоги, благослови и дай победу, дай силу, дай сегодня ответ, дай сегодня, Господь, мудрость, дай сегодня Твою благодать, подай Твою любовь, подай сегодня Твой мир. Мир Твой божественный, Отец Небесный, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Господь, я прошу Тебя, производи работу, действие, силу и благодать. Боже, я прошу Тебя, я молюсь за те сердца, которые сегодня, Господь, находятся в тяжелой ситуации, в тяжелом сегодня положении, и им очень трудно и тяжело, Господь. Они нуждаются в Тебе. Помоги, благослови таковых, наполни Твоей любовью, наполни Твоим миром, наполни Твоей благодатью. Господи, дай, чтобы милость Твоя, благодать Твоя, она изобилила в их жизни во имя Иисуса Христа. Отец, моя молитва сегодня за тех, кому сегодня нелегко, кому сегодня очень тяжело, и они даже не знают, как правильно поступить, они даже не знают, как правильно действовать. Боже, дай Твою сегодня милость, дай им Твой просвет. Укажи, покажи, поведи и направь, и сотвори Твою любовь, сотвори Твою благодать. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим Тебя. Дай сегодня тем, кто не может простить, дай им, помоги им простить. Помоги им сегодня отпустить, помоги им сегодня все отдать в руки Твои во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Господи, мы тоже в молитве приносим тех, кто, как мы слышим, в зависимости от алкоголя, наркотика, Ты знаешь эти семьи, где сегодня они находятся в рабстве греха. Господи, вырви, дай сегодня победу, вырви из этого греха, дай сегодня радость, дай сегодня Твою любовь, подай Твою сегодня милость, подай Твою благодать, подай Твою силу, Отец Небесный, и пусть любовь Твоя, она сегодня делает более того, чего мы просим и нуждаемся. Отец Небесный, будь в этом прославлен и возвеличен. Господь, Ты знаешь сегодня тех, кто на одре болезни, кто находится в состоянии трудном, тяжелом, Господь, и они нуждаются, чтобы Ты подал исцеление. Господь, дай исцеление. Те просят, которые, Господь, сегодня о том, чтобы Ты дал облегчение, подай облегчение. Господи, да будет Тебе слава, да будет Тебе честь, да будет Тебе поклонение, Отец Небесный, и любовь Твоя, она сегодня наполняет и производит работу, действует. Господь, Ты все видишь, Ты все знаешь, Тебе ничего не скрыто, Господь наш и Бог мой. Боже, я прошу Тебя, благодатью Твоей производи работу и действие. Силой Твоей, Господь, наполняй, и помазанием Твоим, Господь, сегодня, Господь, нам облекай народ Твой. Отец Небесный, Ты знаешь, у кого финансовые трудности, у кого сегодня финансы, переживания. Боже, подай ответ, подай сегодня успех, подай сегодня, Господь, Твое благословение. Ты знаешь, кто сегодня ищет работу и нуждается в работе. Господь, дай им работу, Господь, и заработную работу, Боже, чтобы в этом имя Твое прославлялось. Отец Небесный, тот, кто сегодня видит свое состояние, которое он находится в очень трудном, тяжелом, Господь, и духовное состояние его очень слабое, духовное состояние его очень низкое, и он нуждается, чтобы Ты благословил, подай Твое благословение, подай Твою любовь, подай Твою радость и подай Твою благодать. Отец Небесный, мы в этом молимся и просим, чтобы Твоя благодать, она делала более того, чего мы можем сделать, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение да будет Тебе. Боже, мы в молитве также приходим перед Тобой и нуждаемся, чтобы Ты сегодня, Господь, наполнял Твоей любовью тех, кто сегодня ее, может, даже уже теряет. Эту любовь наполняет страх. Страх перед людьми, страх перед этим миром, страх перед обстоятельствами. Где-то идут землетрясения, где-то сегодня идут большие пожары, где-то развязывается война, где-то сегодня набирают на войну людей, Господь. Где-то сегодня враг, который ненавидит человека, пытается уничтожить человека. И люди, смотря все на это, Боже, они теряют эту любовь, и страх начинает овладевать ихним сердцем. Отец Небесный, я прошу Тебя, молюсь за таковых, огради такие сердца, наполни Твоей любовью, наполни Твоей благодатью и миром Твоим Божественным. Пусть Твой мир сегодня, он обладает ими, ихними сердцами, Господи, и Твоя любовь обладает. Когда мы читаем Писание, что любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Твоя любовь совершенствует, она производит действие, работу во многих. Слава Тебе, Боже, помоги нам укрыться. И когда в нас горит Твоя любовь, Боже, нас ничто не может устрашить, нас ничего не может остановить. И неважно, где мы находимся, в каких обстоятельствах, Господь, в какой стране, или в каком штате, или в каком городе, или в селе, неважно. Важна Твоя любовь. Когда Твоя любовь, Господь, тогда тот человек, он там, он блаухает, как тот цветок, он там, как находится у оазиса, он там, как будто находится, Господь, в самой прекрасном обстоятельстве и самом прекрасном месте. Боже, слава Тебе за Твою благодать, за Твою любовь, за Твою милость. Господь, наполни, благослови. И те, кто сегодня, Господь, молятся и ищут лица Твоего, которые плачут, которые обращаются к Тебе и нуждаются в Тебе, дай Твою любовь, дай Твою милость, дай Твою славу, подай Твои силы и помоги, чтобы каждый видел перед собой Тебя, идущего, благословляющего, укрепляющего, производящего работу и действия. Пусть Царство Твое расширяется и прилагающие усилия, чтобы восхищали Царство Божие. Благословляй церквя, народы, Господь, благословляй пастыров, тружеников, миссионеров, посылай тружеников на Ниву Твою. Слово Твое говорит, молите Господина жатвы, чтобы вышли делатели на Ниву. Господь, мы об этом молимся, пошли тружеников, пошли те, которые пойдут и будут, Господь, нести Твое Евангелие, которые будут говорить людям о погибающих, которые так нуждаются в Тебе. Во всем да будет Тебе слава и честь и поклонение, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословение. Пусть мир и любовь, она производит действие и работу в жизни каждого из вас. И пусть имя Божье прославляется. И объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. На этот номер вы сможете и написать свои нужды, желания, благодарности. Мы будем молиться. И последние ваши желания, которые или нужды, которые вы нам написали, мы зачитаем и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Поддержите в молитве за сестер Люсю, Лиду и Олю, чтобы Господь помог им, укрепил духовно и физически. Прошу молитвенной поддержки за меня и мою сестру Тамару Вергунову, мы в болезнях, чтобы Бог явил милость. Приветствую, прошу молиться за освящение и освобождение. Благодарю. Поддержите в молитве евангелизацию в Сиэтле в эту субботу. Пусть Господь все устроит, благословит это служение и расположит сердца людей к принятию Слова Божьего. Прошу молиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь и исполнит все ваши нужды. Дорогие братья и сестры, молитвенники, сотрудники Радио МВИ, прошу молиться за племянницу Аню, чтобы Господь благословил ее, сохранил от зла и даровал ей подарок, жизнь вечную, покаяние и нелицемерной веры в Господа Иисуса Христа. Прошу поддержать нас в молитве за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение и исцеление ее духа, души, тела и разума, чтобы Господь освободил ее от всякого заблуждения и духовного плена. Прошу поддержать нас в молитве за сына Даниила, чтобы Господь Духом Святым коснулся его сердца, и он заключил завет с Господом. Прошу молиться за Раю, Викторию, Виктора, Николая, Александру, Павла, Алину, Бориса, Андрея, Валерия, Анатолия, Татьяну, Ивана и Ярослава. Также прошу молиться о духовной борьбе и здоровье, о Божьей помощи в работе и прохождении необходимых курсов, за покаяние родных и близких, за возможность свидетельствовать о Христе и об окончании войны в Украине и Израиле, просит брат Андрей из Украины. Слава Богу и большая благодарность детям Божьим, молящимся вместе за нужды, как одна большая семья. Помолитесь, пожалуйста, за мой молитвенный список, за лагерь в моем селе, за группу, которая будет проводить этот лагерь, чтобы Бог устроил все и пробудил мое село. Спасибо, молюсь вместе с нами, с вами. Дорогие друзья, приветствую вас, сердечно благодарю за час молитвы. Помолитесь, пожалуйста, за наших детей и внуков, чтобы Господь коснулся Духом Святым, и они заключили завет с Господом, и чтобы Он поднял их духовно. Помолитесь, пожалуйста, за мою нужду. Я верю, что Господь явит мне великую милость и пошлет свой ответ. Пожалуйста, поддержите в молитве за моего мужа. Сейчас все намного лучше, но я молюсь, чтобы Бог помог сохранить мир в сердце и в семье. Благодарю за поддержку. Вся слава Господу! Прошу, помолитесь за нашу семью, за покаяние детей и зятьев, за божественный мир и любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внуками. Также прошу за христианскую судьбу для дочери Ани, еще за проблему у мужа. Верю в силу молитвы, благодарю Бога и вас. Прошу молиться за мою семью, чтобы Господь вмешался и привел в порядок мой дом, чтобы Господь касался сердец детей и мужа, пробудил, обновил, оживил нас, наши отношения с мужем, с детьми, особенно со старшим сыном и дочкой-подростком, чтобы Господь поставил свою защиту над моим сердцем и разумом от всяких нападок сатаны, чтобы семья жила в любви и единстве, и пришел мир и порядок, чтобы мы, как родители, были светом в доме. Помолитесь за брата Антона, за его покаяние и спасение, и также за Божью охрану над ним. Поддержите в молитве Свету и ее семью, чтобы Господь привел к искреннему покаянию и спасению. Продолжайте молиться за Виктора о покаянии и полном освобождении от зависимости. Также просим молиться за Дениса, Давида и Сергея, за их покаяние. Брат Володя просит молиться за него и его сестру. У них есть особая нужда, пусть Господь явит свою милость и разрешит все по своей воле. Поддержите в молитве маму, ей предстоит операция, пусть Господь укрепит ее духовно и физически и благословит операцию. Помолитесь за брата Виктора, который очень слаб здоровьем, пусть Господь явит к нему милость, укрепит его и приготовит его сердце к вечности. Поддержите в молитве за все мои нужды и переживания, за семью и родных, которые еще не знают Господа, просит сестра Ольга. Дорогие братья и сестры, поддержите, пожалуйста, нас в молитве за мое исцеление, за племянника Диму, за милость от Бога, за укрепление здоровья после операции сестры, за мужа, за маму, она в преклонном возрасте, за переезд сына с семьей с другого штата, за устройство жильем и работой. Помолитесь за Рачишиных, за семью Рачишиных. Сегодня отошла в вечность сестра Люба, чтобы Господь укрепил брата Петра, детей и внуков, и утешил их. Помолитесь за мой дом, за семьи детей и внуков, за мое здоровье, у меня очень болят ноги, и за спасение всех кровных родных. Прошу, помолитесь за моих внуков, Сашу, Эдика, Алену, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину и Аню, чтобы Господь хранил их от греха и приближал к себе. Также прошу молиться, чтобы после пожара были, наконец, произведены положенные выплаты за восстановление строения. Прошу молиться за нас с мужем, за наших детей и внуков, наших родных и близких. Пусть Господь пошлет пробуждение и очистит от всех пороков и привычек греховных и приблизит нас к себе. Большая просьба молиться за здоровье Николая Пушина. Его сердце работает только на 10%, чтобы Господь явил свою милость. Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и были разрушены планы дьявола. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере и послал ему христианских друзей и даровал устройство в жизни. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и дал деток в эту семью. За мужа, чтобы сам Господь вступился за него и были разрешены его проблемы. Также прошу за духовный рост моей семьи. Прошу молитвенной помощи за Викторию, чтобы Господь дал прозрение, освободил от обид, неверия и исцелил ее дух, душу и тело. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза, даровал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу всем сердцем. Помолитесь за мою судьбу, чтобы Господь благословил. Прошу молиться за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и служить ему от чистого сердца, и чтобы Бог дал ему хорошую жену, любящую Господа. Приветствую, очень нуждаюсь в поддержке, чтобы была сила продолжать молиться, поститься за свою семью, чтобы исправили пути свои и верно служили Господу. Все в молодежи. Не могу не просить. Поддержите в молитве о спасении моей дочери. Мир вам, дорогие братья и сестры. Прошу, помолитесь за мое исцеление. Очень нуждаюсь в вашей молитве, чтобы Господь дал мне исцеление от моих болезней. Да благословит вас Господь. Помолитесь, пожалуйста, за Давида Сабадаш. У него был инсульт, и он сейчас после операции. Верим, что великая милость явится нашему другу, брату. Верим в исцеление. Он сейчас находится в госпитале в Сиэтле. Сердечно благодарим, бельчане. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас, помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Пожалуйста, помолитесь за моего сына Стивена, за его физическое исцеление. Помолитесь за мою племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу. Прошу за благословение детей и внуков, за личную встречу с Иисусом, чтобы все были в числе невесты Христовой. За мужа помолитесь, чтобы Господь вступился и помог ему выйти из ситуации, в которую он попал. За сына, чтобы Господь исцелил от недуга, благословил жизнь духовную, финансовую и телесную и дал им деток. Мир вам! У нас большая благодарность и просьба за наш дом, деток, внуков, родителей и родных. Пусть Бог поставит свою ограду и защиту. Просим молиться за всех больных, за исцеление, за судьбы детей. Пусть Бог благословит. Просьба с Украины за брата Ивана. Он борется с онкологией. Большая семья, больше, чем 10 детей. Поддержим эту семью в молитве. Поддержите в молитве за семью Фил. У них отошла вечность мама и бабушка Ирина. Сегодня будут похороны, чтобы Господь благословил и даровал устройство. И последняя нужда, которую я озвучу. Мир вам, помолитесь, пожалуйста, за родителей, за их здоровье, за покаяние папы, а также за меня, чтобы Господь устроил жизнь. Благодарю.
0: Друзья, будем молиться. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю Твое имя. Боже, мы благодарны Тебе, что мы вместе собрались с нашими братьями, сестрами, можем в молитве молиться за тех, кто проходит сегодня эти трудности, проходит переживания, проходит сегодня те скорби, и у них сегодня много, Господь, моментов, где они обращаются к Тебе, они обращаются к народу, чтобы поддержать в молитве. Боже, мы молимся за таковых. Помоги таковым. Наполни благодатью, наполни милостью, наполни любовью и сотвори Твою славу, сотвори Твою силу, Господь. Тот, кто так сильно в этом сегодня нуждается, Боже, войди в их ситуацию, наполни Твоей благодатью, миром, любовью, радостью. Пусть сегодня покой Твой наполнит их, Господь, и они увидят, как Твоя рука сотворяет работу, как Твоя рука делает дело, как Твоя рука производит и наполняет, Господь. А Ты веди нас, укрепляй, благословляй, наполняй благодатью Твоей, народ Твой, устрояй, Господь, во всех путях, чтобы имя Твое было прославлено, имя Твое было возвеличено, Отец Небесный, тому, кому сегодня очень тяжело, кому очень трудно, Господь, дай милость, дай любовь, дай Твою радость, дай Твою силу, дай Твое помазание, Отец Небесный, мы в этом молитве отдаем все в руки Твои и просим, благословляй, веди и направляй, и пусть благодать Твоя, она сегодня дает нам помощь, силу, любовь, радость и мир. Мир тот, который Ты сегодня подаешь. Благодать, которую Ты сегодня даешь, Господь, эти предстоящие нам выходные дни, благослови на служение, где будет народ Твой, где будет народ собираться, где будет иметь общение. Пусть любовь Твоя она наполняет, производит и укрепляет, и являет Твою славу. А мы за все Тебе благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, то, что Ты сегодня остаешься верным Господом, который верный, который утешающий, который наставляющий, который благословляющий. Мы благодарим Тебя, Господь, то, что Ты делаешь для нас очень многое. И пусть Твой мир и любовь и радость, оно пребывает с нами. А мы за все Тебя благодарны, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, которое Господь подарил для каждого из нас. Пусть вас Бог благословит, пусть любовь, радость сегодня изобилуют в наших сердцах. И помните, чтобы мы все доверяли Господу. Бог, Он всякого устройства. Бог, Он устрояет, Бог благословляет, Бог все контролирует, Бог ведет. И Бог, который дает сегодня силу, любовь и радость. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». После прекращения занятий в школе Мия жила с родителями дома. Помогала им в их сильно урезанном хозяйстве. Известный когда-то далеко за пределами села Яков Реймер, хозяин, слыл теперь кулаком. Что при всем желании не делало ему чести, скорее наоборот, ложась пятном на всю семью. Личная собственность была для советов равносильна краже, а укравший считался преступником, которого следовало презирать. А уж это семья Реймеров могла прочувствовать, всюду сталкиваясь с властями. В управлениях обычно сидели люди, которые в жизни ничего не могли добиться, а теперь они были властью и этим наслаждались. У Реймеров забрали почти все. Остались 2 коровы, 2 свиньи, 20 кур и частное право пользования трактором. Немного, чтобы быть богатым, но и немало, чтобы оправдаться перед советами. И так как для Якова Реймера не было никакого просвета в хозяйственном продвижении вперед, он осознанно начал размышлять о вере. Это в глазах власть имущих было нежелательно и не прибавляло ему друзей. Но Яков, никогда никому не позволявший диктовать себе правила жизни и при создавшейся острой политической обстановке, не проявлял никакого желания измениться. По его инициативе в 1924 году поместная община братских меннонитов пригласила бывшего учителя и известного проповедника Иоганна Тевса из Суворовки для проведения библейского курса, который должен был начаться в декабре 1924 года. Яков Реймер вместе с дочерью Анной были одним из первых, записавшихся в этот курс. Мия тоже хотела принять участие в этом курсе. Но советы под страхом наказания запретили людям моложе 18 лет изучать религию, и поэтому ей пришлось остаться дома. И все же Мия училась вместе с сестрой Анной. Когда та возвращалась домой, она вместе с младшей сестрой прорабатывала конспекты, чтобы сообща разобраться в предложенном материале. Целью учителя Тевса было привить своим ученикам любовь к Священному Писанию. Он предлагал им заучивать наизусть большие тексты из Писания. Он как будто предвидел, что советы вскоре объявят Библию запретной книгой. Верующим придется жить только воспоминаниями. Реймеры занимались с удовольствием, а с ними старательно училась и Мия. Особыми событиями были совместные трапезы. Проповедник Тевс обычно обедал у Реймеров, и Мия тоже участвовала в оживленных застольных беседах. На многие свои вопросы она получала ответ. Библейский курс длился 6 месяцев и серьезным образом повлиял на жизнь общины в Великокняжеском. Анна Реймер вспоминала работу среди девочек села, которая под влиянием курса обрела новый импульс. Даже выезды хора с евангелизационной целью в соседние русские баптистские общины, казалось, находились под влиянием курса. Духовный порыв охватывал колонию. Подобное явление наблюдалось и в других меннонитских регионах России. Дефер, руководитель молодежного хора, ответственный за духовную поддержку молодых людей, которые отказывались от службы с оружием в руках, рассказывал о том, как судебные процессы над этими молодыми людьми использовались для проповеди Иисуса. Каждый раз судебный зал был наполнен до отказа. Судебные процессы были открытыми, и верующие сознательно использовали эту возможность духовного свидетельства. На такие судебные разбирательства нередко приглашали и русских баптистов, которые поддерживали своих братьев по вере из сала репликами и пением. После окончания библейского курса Мия изъявила желание учиться в библейской школе. Учитель Тевс проинформировал курсантов о библейских школах в России, попросил верующих молиться за эти духовные учебные заведения, так как все они находились под угрозой закрытия. Он рассказал о Чанграфской библейской школе в Крыму, работавшей с большим благословением, но, к сожалению, в марте
1924 года закрытой, о библейской школе в Ленинграде, где проповедовал известный на Кубани учитель Адольф Фреймер, 1881-1921 года, а также о только что основанной школе в Оренбурге. Библейская школа в Оренбурге была бы для Мии самым подходящим вариантом, но родители Мии никак не могли решиться отправить

из основателей поселений на Кубани, стоявшего у истоков братской меннонитской общины, только что вернулась из Кальпштата в родное село. Она руководила домом диаконис Мария, который был создан в 1909 году. Здесь диаконисы жили и учились. Но к моменту возвращения Екатерины домой советы закрыли этот дом, и Катя вынуждена была покинуть Кальпштадт. В самом же доме устроили армейскую казарму, уже упомянутого медицинского института. Предполагалось начать подготовку врачей и медсестер. Большинству преподавателей меннонитским врачам из Кальпштадта можно было доверять. Однажды Катя Классин посетила Реймеров, которым приходилась родственницей. Она рассказала Мии о событиях в Кальпштадте и предложила ей добиться места студентки. Многие подруги Мии к этому времени уже выехали из села в Канаду. Сестра Анна и брат Давид тоже покинули Россию, чтобы там, в новом для них мире, избежать советские репрессии. Мия чувствовала себя все более одинокой. Предложение Кати, казалось, действительно ведет к решению вопроса. Целыми днями семья обсуждала эту возможность. Как поступят с дочерью кулака? Не ослабнет ли Мия? Не поддастся ли давлению коммунистов? Не отречется ли от веры? В доме Реймеров в то время говорили обо всем, что могло бы случиться. Яков написал письмо в Кальпштадт родственникам и друзьям. В конце концов, семья пришла к важному решению. Мия могла поехать в Кальпштадт. И если будет совсем плохо, и из нее попытаются сделать атеистку, то она просто вернется домой, сказал отец. И Мия пообещала ему это. Ее сестра Кэти тоже решила учиться. Она поехала в Армавир, чтобы начать свое образование вместо консерватории. Летом 1926 года подошел черед Мии. Мама Эмилия решила ехать с ней. «Мы можем по пути в Кальпштадт посетить мое село и оставшихся там родственников», – предложила она. Многие годы Эмилия не была в Крыму. Эта возможность сделала предстоящую поездку еще более интересной, и она очень радовалась этому. Село, в котором родилась мать, лежало одиноко в степи, но Мии здесь нравилось. Немецкие поселенцы сотворили своими руками чудо в степи. Огромные виноградники окружали село, и оно утопало в тени декоративных и фруктовых деревьев. Но и здесь уже отсутствовал былой достаток земледельцев. У маминой сестры Марты было 7 детей, и Мия быстро подружилась с ними. Все их родственники жили очень бедно по сравнению с тем, как жили они в Великокняжеском. Чтобы не стать обузой для семьи тети Марты, Реймеры переехали к более состоятельным родственникам по фамилии Пуриц. Гостеприимные хозяева предложили им спальню, в которой были нагромождены горы пуховиков. Спать под ними мать с дочерью просто не могли, и поэтому уполовинили число перин, чтобы действительно получить удовольствие от такого радушного приема. Но радость пребывания в этом доме длилась недолго. Однажды ночью жители села были напуганы страшным подземным толчком. Неожиданно сорванные с постелей, они бросились на улицу. Землетрясение неведомой для Мии силы потрясло Крым. На Кубани иногда наблюдались подземные толчки, но безобидные. Люди привыкли к дребезжанию стекла, и страх перед землетрясением исчез. Но здесь было иначе. И когда на следующий день сильный подземный толчок повторился, женщинам стало ясно – Крым надо покидать. Легкие толчки они ощущали еще в поезде. Страх застыл на лицах пассажиров. Прибыв в Кальпштадт, мать и дочь нашли приют в доме вдовы Эдигер, хорошей знакомой Реймеров. Их уже ждали, так как отец дал знать об этом письменно. Приняли их весьма сердечно. После отдыха они направились в город. Кальпштадт – красивый городок, был заложен меннонитами как центр колонии и с ростом благосостояния стал настоящим индустриально-культурным центром округа.
Здесь было несколько школ и профессиональных учебных заведений, больница, фабрика.

фабрики и заводы. Меннониты сконцентрировали в Кальштадте все социальные учреждения. Советы теперь использовали выгодную позицию города, расширили его. Ряд ведущих деятелей немецкой секции Коминтерна были откомандированы в Кальштадт, чтобы убедить немецкоговорящих меннонитов в силе коммунистической идеологии. Верные ленинскому девизу о том, что знание обладает силой перевоплощения, они видели перевоспитание молодежи в образовании. Но коммунисты не были бы коммунистами, если бы рано или поздно не применили насилие. Так уж было предусмотрено программой. Все элементы, интеллектуально превосходящие их, должны выбыть из игры. Поэтому Екатерина Классин потеряла свое место. Несмотря на большой опыт в профессиональной подготовке медицинских сестер, она уже тем не устраивала советскую власть, что ее отец был награжден серебряной в 1871 году и золотой в 1874 году медалями за услуги перед царем. Кроме того, у него были личные контакты с великим князем Михаилом Николаевичем, а его сын Давид, Катин брат, за свои заслуги был возведен в дворянство. Единственный для меннонитов случай. Такие люди, конечно, не устраивали самозванцев, насаждающих уравниловку. Многих других ведущих представителей коммунальной власти Гальпштата тоже разогнали. Началась первая волна чисток. Инструментом чистки можно было считать и сам прием в учебные заведения. Не специалисты, а идеологические работники занимались теперь отбором школьников и студентов. В медицинском институте Гальпштата это были товарищ Хахштегер, которому поручили руководство институтом, и Дандор, ответственный за идеологическое воспитание студентов. В то время как австралиец Хахштегер, юрист по образованию, подкупал своим обаянием менее образованный и более низменно мыслящий Дандор оставлял у студентов-меннонитов отвратительное впечатление. Он пытался удержать своих подопечных в подчинении только страхом. Мия сдала документы в институт. Теперь ей предстояло подвергнуться допросу в кабинетах обеих коммунистов и получить наставление по поводу разрушительного влияния родителей кулаков. Лучше всего принародно отказаться от своего отца, общественного опасного элемента, уговаривал ее Дандор. Мия молчала. Ее допустили к вступительным экзаменам, которые девушка успешно сдала. И опять ее пригласили к себе товарищ Хахштегер и Дандор. Директор довольно вежливо разъяснил ей, что в советские учебные заведения принимают только лучших и достойных абитуриентов. Она же дочь человека, которому советское правительство не могло доверять. Конечно, недостойна продвижения. «Почему бы вам не отказаться от отца, принародно навсегда?» – добавил Дандор. Как это происходило, Мия знала. Стоило ей сказать только одно слово, как на завтра все газеты города напечатали бы новость. Она мысленно представила себе эту картину. Отказаться от отца, горячо любимого отца, этого она никогда бы не сделала. Печально, но всей решимостью без слов она посмотрела в глаза директору. Он, конечно, понял ее. В этой интеллектной девушке есть что-то притягательное. «И какая воля?» – подумал Хахштегер и вслух сказал, что советские правительства милостиво, и они посмотрят, нельзя ли ей дать еще один шанс. Ей придется немного подождать. Может быть, появится возможность все-таки принять ее, несмотря на недостойное семейное происхождение». В неимоверном напряжении покинула Мия кабинет директора. В ней кипели чувства. Ярость и гнев к этим надменным людям смешивались в ее сердце с глубоким уважением к отцу. Как они только могут такое помыслить, дерзкие типы?
Я должна отказаться от отца, которого так люблю. Ее глаза блестели. Никогда. Мия почти бежала мимо удивленных людей. Некоторые даже останавливались. Лицо этой красивой девушки, омытое слезами, вызывало в них чувство участия. Иные, узнав ее, окликали, но Мия ничего не слышала. Она решила: «Вон отсюда! Домой! Обратно к отцу!» На квартире, где они остановились, Мия немного успокоилась. И лишь в разговоре она начала осознанно воспринимать происшедшее. Осмысленный пересказ этих волнующих событий вполне ее успокоил. «Я должна выждать. Мама, ты ведь знаешь, нас считают недостойными даже права учиться. Но я хорошо сдала экзамены, и поэтому мне, возможно, дадут шанс», — поведала она матери. И когда она это говорила, уже прекрасно знала, что будет ждать, и, несмотря на враждебность, проявленную к ней, попытается учиться. Неделю времени дали ей Хахштегер и Дандор. Для Мии это была неделя большого напряжения, и она, наверное, очень страдала бы, если бы не нашла вскоре друзей. В первую очередь это были Мила Цемер и Зузи Пеннер, которые тоже сдали документы в институт, и вместе с ними трое молодых людей – Эрнст Эдигер, Яков Винс и Петр Браун, которые уже учились в местном педагогическом институте. Яша Винс с первого взгляда влюбился в Мию и предложил ей свою дружбу. Но они остались лишь хорошими друзьями. Молодые люди уже некоторое время были студентами и успели освоиться в советской образовательной системе с ее пропагандистской мельницей. Они с удовольствием передавали свой опыт девушкам, желая таким образом разогнать страх Мии. «Какой вред они могут нам причинить? Самое страшное, что может случиться? Выгонят нас, и мы отправимся домой. Но если мы будем мудры, как змеи, то нам, может быть, предоставят возможность учиться. А мы должны быть лучше большевиков, намного лучше. Тогда они просто не смогут нас выбросить», – рассуждали юноши. Постепенно улеглись и опасения Мии. И чудо случилось. Мия стала студенткой медицинского института. Соответствующий комментарий директора она попросту пропустила мимо ушей. «Принято, и это самое главное». На крыльях радости летела она к матери, которая теперь спокойно поедет домой. Мия могла учиться и даже получила место в общежитии. В институте обучалось чуть более 100 студентов, в том числе четверо мужчин: Вальдемар, Артес, Петр Браун, Соломон Браун и еще один студент из лютеран. Почти все девушки были из меннонитских семей, как и большинство преподавателей. Из-за нехватки идеологически обученного персонала Хахштегер принял в качестве преподавателей местных врачей Вильмса, Дика, Абрамса и медсестру Анну Берг. Это были действительно хорошие учителя. Не считая мучений на лекциях товарища Дандора, занятия доставляли Мии большое удовольствие. Она прекрасно успевала, что было не совсем просто, поскольку власти стремились как можно быстрее заменить старый медицинский персонал новым, воспитанным в коммунистическом духе, то и программу пятилетнего срока обучения сократили до 3 лет. Занятия под строгим контролем проводили днем и ночью. Помимо специальных предметов, которые включали в себя много практических занятий в больнице, учебный план предусматривал и предметы, развивающие культурный кругозор. Мия с особым удовольствием посещала литературно-драматический кружок под руководством доктора Корнея Винца. Студенты не только знакомились с литературными произведениями, но и репетировали многие драматические произведения. Потом спектакли показывали в актовом зале сельскохозяйственного техникума,
В техникуме, а также в педагогическом семинаре училось 400 студентов, и поэтому их представления хорошо посещали. На досуг студентам времени почти не оставалось. Но так уж устроены молодые люди, они все же выкраивали время на игры и спорт. Мию с ее двумя подругами в противовес так называемому трио стали называть «клеверным листком». Трио – это три друга – Эрнст, Эдигер, Яков, Винс и Петр Браун. Опека юношей им нравилась, но они все же держались на дистанции. Тем не менее, вместе катались на санках, играли в теннис, путешествовали, а вечером просто слушали концерты лягушек. Это было трогательно. Стоило только одной из девушек заболеть, как трио тут же проявляло заботу о клеверном листке. Однажды Мию сильно мучила зубная боль. У нее пропало всякое желание, как обычно, гулять с подругами. Но и тогда вдруг явилось трио с большим букетом сирени и сушеной ромашкой прямо из огорода тетушки Эдигер для снятия зубной боли. Каждый из трех друзей сочинил для нее стихотворение, которое тут же ей преподнесли, и зубная боль исчезла сама собой. По воскресеньям студенты изредка ходили в церковь. Несмотря на общественное давление, духовная жизнь в Гальпштадте процветала, как в братской меннонитской общине, так и в меннонитской общине служили пением, хоры, да и богослужения посещали довольно регулярно. Мия, кроме богослужений, с удовольствием приходила бы и на библейские часы разбора слова. В институте открыто не воспрещали посещение богослужения, но находили множество уловок, чтобы сделать посещение эти невозможными. Так, например, в воскресенье до обеда, а в среду вечером, во время разбора слова, ввели обязательный для студентов курс лекции о религии и науке, выставляя библейский мир на посмешище, желая этим достигнуть духовного переосмысления. Зачастую читали тексты из Библии, указывая на так называемые разногласия в них, высмеивая отсталую и наивную веру христиан. Посещение таких лекций было обязательным. Студентов регулярно вывозили в соседние меннонитские села с антирелигиозной программой. Там они распространяли атеистические пропагандистские материалы, вели с жителями сел беседы об отсталости религии. И было очень непросто пропустить такие мероприятия. То тут, то там студенты вдруг заболевали. Но кто же мог постоянно болеть? Раз в неделю нужно было представить отчет в партком товарищу Дандору с описанием мероприятий по борьбе с религиозными предрассудками. Регулярный обмен письмами с верующими родителями не одобряли, а кто все же продолжал поддерживать такие контакты, на того смотрели косо. Мия не раз выслушивала соответствующие наставления, так как почти каждую неделю получала письма от отца, в которых он ободрял ее, призывая укрепиться в вере. Часто в письмах можно было прочитать: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою?» Нет, он не пытался разубедить дочь в желании учиться, но всегда указывал, что благословение скрыто в первую очередь в стремлении к небесному. Письма такого содержания, конечно, были острым жалом для коммунистов. Всеми средствами они пытались прервать контакты своих подопечных с родителями. Перед отъездом на зимние каникулы 1928-29 года студентов собрали в актовом зале и строго предупредили, чтобы они не пытались посещать церковь во время каникул. Когда же студенты после каникул вновь приступили к учебе, все посещавшие со своими родителями церковь должны были предстать перед студенческим судом. Один студент на вопрос, почему он ходил с родителями в церковь во время каникул, ответил: «Ходил в церковь, потому что хотел». Его тут же исключили из института. Некоторые студенты
оправдывали посещение церкви желанием послушать церковное пение или просто угодить родителям. Таких оставляли в институте. Но теперь к ним относились с особым вниманием, как к элементам, которые еще крепко держали взглядов родителей. Мию никто ни о чем не спрашивал. Вероятно, на нее не успели донести. Она была единственной студенткой с Кавказа, а щупальцы коммунистической пропаганды были еще не столь длинными, чтобы дотянуться и туда. Так прошел первый учебный год. Мия училась хорошо и многое постигла и, на удивление, хорошо прижилась вдали от родителей. Она стала самостоятельной, как принято говорить. Сильное идеологическое давление не смогло повредить ее вере. С радостным сердцем уехала она на свои первые летние каникулы. На этом сегодня мы закончим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

Производство духов – целая наука. Они состоят из множества компонентов. Таких, как эфирные масла и душистые вещества, получаемые из растений, спирт, используемый как растворитель, различные синтетические составляющие, имитирующие натуральные запахи, специальные добавки, благодаря которым духи долго не выдыхаются и не испаряются. Одни из самых дорогих духов в мире называются «Joy». На один флакон объемом в 30 мл уходит 336 роз и 10 600 цветков жасмина. Неудивительно, что стоит он 800 долларов. Если тебе подарят флакон таких духов, что ты с ним сделаешь? Используешь в особых случаях или заспиртуешь в них мертвых мух? Конечно, не второе. Тебе это и в голову не придет. Ведь дорогие духи станут ни на что не годны. Библия говорит, что как мертвые мухи портят запах духов, так и маленькая глупость портит репутацию человека, которого считали мудрым и достойным уважения. Соломон знал эту истину, потому что испытал подобное на собственном опыте. Будучи самым мудрым человеком в мире, он лишился славы и почета, последовав за своими необузданными желаниями. Потеряв над собой контроль, он действовал как самый неразумный человек. Он потратил драгоценный Божий дар на наложниц и ненужную роскошь. Дело кончилось тем, что Соломон стал поклоняться чужим богам. Подумай сегодня о тех малых действиях, которые, как ты думаешь, никому не помешают. Но на самом деле, подобны мертвым мухам, портят мнение людей о тебе и разрушают твою жизнь. Иисус надеется, что когда Он лично встретится с тобой, от тебя будет исходить приятный запах, самый дорогой в мире, потому что твое счастье оплачено Его кровью на кресте, Его жизнью. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Екклезиаста 10:1.

Слава Богу за все даяния! Слава Богу за все страдания! Слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные! Слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые, дальние, за разлуки всегда печальные. Слава Богу за слезы с песнями, что Он тропками вел чудесными. Слава Богу за многие милости, что Он дал нам с пеленок вырасти, что Он путь нам всегда указывал, что не больно Он нас наказывал, что прощал, забывая прошлое, что давал Он нам только хорошее. Слава Богу, за всю Ему слава! Он имеет на это право.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В основу нашей сегодняшней беседы я прочту первых два стиха 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И гласят они так. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». В 4 главе своего первого послания Фессалоникийцам Павел начал тему о втором пришествии Иисуса Христа, и продолжает он эту тему до 11 стиха 5 главы. Если Господу угодно, то я хотел бы посвятить несколько бесед на эту весьма важную и актуальную тему второго пришествия Христа. Будем молиться, чтобы Господь сам раскрыл нам эту тайну, дабы мы глубже поняли ее значение. В первых двух стихах 5 главы Павел пишет фессалоникийцам о временах и сроках, что нет нужды писать вам, братья, ибо сами достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть как вор ночью. Есть то, о чем нам не только не нужно знать, но что нам даже не позволительно знать. Одно, о чем нам не нужно и нельзя знать, это о дне и часе пришествия Христа. В английском переводе сказано «о временах и числах», то есть датах. «Нет надобности мне писать вам». Мне кажется, что Павел тут дает нежный упрек таким, которые были в опасности пасть в искушение предсказывать точное время, день и час пришествия Христа. К сожалению, многие это делали и продолжают делать, несмотря на то, что Христос ясно сказал, что о дне же, том или часе никто не знает, ни ангелы на небесах, ни Сын, но только Отец. Это Христос сказал своим ученикам. И тем не менее, последний вопрос, заданный ими Иисусу до Его восхищения на небо, было в связи с пришествием Его. О времени, когда Он должен восстановить Царство Израилю. И Спаситель их упрекнул. Не ваше дело знать времена или сроки, то есть числа или даты, которые Отец положил в своей власти. Никто о дне или часе Его пришествия не знает, и кто берется устанавливать и назначать время Его пришествия, идет вопреки ясного учения Слова Божьего. Что можно сказать о тех, которые это все же делают, берут на себя то, что не смели святые апостолы? Если ты такой, то значит ты имеешь какое-то никому другому недоступное знание тайн Божьих. Ангелы и архангелы об этом не знают. И ты думаешь убедить нас, что ты знаешь, кто ты, о человек, который взял на себя право, которое принадлежит одному Богу. Ты ничто иное, чем безводное облако, носимое ветром, и осеннее дерево, бесплодное, дважды умершее. Тебе один выход – смириться перед Богом, покаяться и исповедовать свой грех надменности и заблуждения». Никогда не забудем, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам. Указав сперва о том, что о временах и сроках нет нужды и писать, Павел добавляет, «Ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Почему как вор ночью? Мы так привыкли к этому обороту речи, но кому бы из нас и вздумалось даже привести такой пример, если бы сам Господь его не дал? Впервые мы встречаемся с этим выражением из уст самого Спасителя в притче о своем пришествии. «Вы знаете, — говорит он, — что если бы ведал хозяин, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Дальше вы обнаружите, что Петр, ученик Христа, подобно иллюстрирует пришествие своего Спасителя в своем послании. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят». Павел в нашем тексте говорит, что день Господень так придет, как тать ночью. И если мы откроем наши Библии к последней ее книге, то и там мы найдем тот же образ, употребленный самим Господом. Господь, предупреждая Сардийскую церковь, говорит: «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». И еще в 16 главе книги Откровения Господь говорит: «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Да, если бы сам Господь не сравнял свое пришествие с приходом вора, то вряд ли нам пришло бы и в голову так проиллюстрировать второе пришествие Иисуса Христа. Но этим Слово Божие еще сильнее подчеркивает неизвестность времени пришествия Спасителя. Вор не объявляет свои намерения. Его приход всегда тайн. Он приходит украдкой, под покровом темноты. Но вор также приходит с определенной целью, с тем, чтобы похитить, украсть. И наш Господь, когда придет, то Он тайно возьмет с земли свою невесту, церковь свою, которую Он купил своей драгоценной кровью. Итак, возлюбленные, мы видим, как несколько раз сам Спаситель и апостолы говорили, что знать дня и часа пришествия Христа мы не можем, и поэтому нам следует постоянно бодрствовать и молиться, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Но, дорогие мои, хотя мы точно времени не можем знать, есть все же многое о втором пришествии, которое нам следовало бы знать. И вот с тем, что Господь открыл нам в Слове Своем, нам следует тщательно ознакомиться. Это мы и желаем сделать в этих нескольких беседах. Поэтому пусть тот, который вдохновил авторов Библии, сам вразумит нас в разборе этой важной истины. В первую очередь, можем ли мы вообще знать что-либо о будущем? Человек всегда проявлял интерес к завтрашнему дню. И это совершенно естественно и нормально. Все, берущие свою жизнь серьезно, хотят знать что-нибудь о будущем и что будет после этого. Да, даже и те, которые довольствуются жить сегодняшним днем, хотят знать, что будет завтра. Но не только ради самих себя мы ставим этот вопрос. У нас есть те, которые близки нашему сердцу. Какая будущность ожидает наших детей, нашу молодежь? Что вообще ожидает человечество? Есть ли какая-нибудь надежда для нашего и завтрашнего поколения? Дорогие друзья, нам нет надобности ходить гадателям, ясновидцам и колдунам с нашими вопросами или читать гороскопы. Возлюбленные, у нас источник знания.

Помните, Паскаль однажды сказал: «В христианской религии я нахожу действительное пророчество, а в других религиях я этого не нахожу». В книге пророка Исаии мы читаем, как Бог делает вызов языческим богам, чтобы они сказали, что сбудется в будущем. Слушайте, скажите, что сбудется в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Но эти старые вавилонские боги и идолопоклонники не могли предсказать что-нибудь о будущем. Ни одна ложная религия к этому не способна. Один лишь истинный и живой Бог знает будущее, и Он ничего не делает, не открыв свои намерения своим слугам-пророкам. Пророческие предсказания Священного Писания являются сильнейшим доказательством, что Бог Священного Писания есть истинный и живой Бог. Поверьте, что если историки могли бы доказать, что библейские пророчества были неверны, то враги Священного Писания это сделали бы известным. В течение сотен лет противники Слова Божьего пытаются найти ошибки в Библии. Если Библия не была бы книгой истины, как просто было бы доказать это? Но никто еще этого не смог сделать. Дорогие мои, в Библии мы имеем книгу, которая в самых малых деталях предсказывает грядущие времена. Но она не только предсказывает о малом, но и о великих событиях в истории человечества. Библейские пророчества, можно сказать, являются мировой историей, написанной навперед. Самым удивительным путем библейские предсказания буквально исполнились и продолжают исполняться сегодня и будут исполняться в будущем. А это говорит, что Библия – божественная книга, она богодухновенна. Человек не может предсказывать грядущие времена, он даже не может сказать, что будет завтра. Кто из нас в состоянии сказать, что произойдет в мире в течение, скажем, 5 лет? Самый осведомленный политикан или знаток истории не может хотя бы с малейшей уверенности предсказать, что будет завтра. И невольно возникает вопрос, как объяснить, что эти ветхие пророки все же могли предсказывать будущее? Что способствовало им писать истории наперед? Есть один только ответ, и его дает сама Библия. Слушайте, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это Бог говорил через них, поэтому мы можем знать, что Библия является Словом Божьим. Возьмите пророческие изречения о Христовом первом пришествии. С какой детальностью и ясностью предсказано было в Ветхом Завете, начиная от его рождения и вплоть до его последнего дня здесь на земле. И, дорогие мои, точно так же, как было предсказано о его первом пришествии, так предсказано и о его втором пришествии. Следует сказать, что о втором пришествии в Библии сказано больше, чем о первом. Так что Библия говорит много о втором пришествии Христа, и притом с большой детальностью. И точно так же, как исполнились пророчества о его первом пришествии, исполнится пророчество и о его втором пришествии. Да, возлюбленный, Христос грядет. Не думайте, что сегодняшние мировые события случайны. У Бога есть определенный план для нашего мира и для всего человечества, и этот план разыгрывается перед нашими глазами. Бог руководит всеми событиями и ведет все вперед к определенной цели. Пришествие Христа таким образом будет следующим великим событием и, возможно, в нашем поколении. О дне и часе ведает один Бог, о чем мы спекулировать не смеем, ибо день Господень так придет, как тать ночью. Однако Слово Божие дает обилие признаков, по которым мы можем знать, что пришествие Спасителя близко. Сегодняшние мировые события являются таким признаком. Слушая Христово изречение о своем пришествии, ученики поняли, что признаки конца века и его пришествия те же самые. «Скажи нам, когда это будет?» спрашивали они. «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Возлюбленные, хотя мы дня и часа пришествия Христа

не можем знать, но по признакам, данным самим Христом о своем пришествии, мы знаем, что оно очень близко. Для одних пришествие Христово будет во спасение, а другим – грядущим гневом. Для одних – утешением, а для других – страшное ожидание вечного суда. Мой друг, если ты принадлежишь к второму разряду людей, то обратись к Богу, покайся, отставь свой грех и начни служить Богу живому и истинному, и тогда ты с радостью будешь ожидать Сына Его с неба. Он умер и воскрес ради твоего спасения. Он сегодня предлагает его тебе. Прими его, пока не поздно, ибо день Господень так придет, как тать ночью, без объявления и без предупреждения. Дал бы Господь, чтобы ты был тогда одним из ожидающих и желающих его пришествия. Аминь.

родителям от детей. Вместе с вами, родители, хотим мы быть, чтоб достичь той небесной страны. Хотим также Спасителю верно служить, чтоб следы наши были видны. И Господь вам сказал: не препятствуйте нам прибегать к Иисусу с любовью. Он нам милость явил, Он и нас возлюбил и омыл нас пречистой кровью. Почему же теперь ваши дети вдали? Отчего их теперь нету с вами? Или соблазны людей, или советы твои повели их кривыми путями? Ты вздыхаешь теперь, что они далеко от Христа и от истины света. В ров греховный упали они глубоко, вовсе чужды Христова завета. Почему же теперь, как они возросли, каждый выбрал иную дорогу? Почему они с вами теперь не пришли, ко спасению идя нога в ногу? И помыслит отец, скажет в горести мать: век лукавый увлек от спасения. Что же я могу сделать, могу ли поднять? Кругом соблазны и искушения. Почему ты слагаешь вину на других? Отчего же она? Где причина? Что повергла во грех милых деток твоих? Поглотила мирская пучина. Почему зарастают поля сорняком? Потому что не полют во время. Отчего пораженные души грехом? От беспечности вашей потери. Вот возьмите в пример Самуилову мать. Непрестанно в молитве взывала, чтобы Бог в изволении сына ей дал, в дар для Бога его обещала, и ей Бог даровал. Неужели она о том больше уже не молилась, чтобы он возрастал, чтобы Бога познал, и сама она в правде стремилась? А Иов, что всегда молился о детях, и за них заколалась жертва, чтобы они не погрязли в пучине греха, и его жизнь была всем примерна. О, отец дорогой, о, любимая мать, вы молитесь за нас от начала, чтоб с младенческих лет мы могли увидать, что такое Спасителя слава. Вы нам дайте пример вашей жизни святой, чтоб могли мы от вас научиться. Образ дивный Христа не скрывайте собой, чтоб на мраке греховном не сбиться. Вы посейте в нас добрые правды плоды, правды вечной и веры Христовой, и тогда будут первыми ваши плоды, принесенные в житницу Богу.

же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. 2 Коринфянам 3:18. Такая открытость перед Богом – верный опознавательный знак христианина. Его жизнь становится зеркалом, в котором отражаются жизни других людей. Исполняясь Духом, мы преобразуемся, а взирая становимся зеркалами. Человека, который взирал на славу Господню, невозможно ни с кем спутать. Вы нутром почувствуете, что в этом человеке, как в зеркале, отражается облик самого Господа. Будем поосторожнее со всем, что может испачкать это наше зеркало. Золотое правило для нашей жизни – всегда стремиться, чтобы жизнь наша была открыта перед Богом. Все остальное – работу, одежду, пропитание, все, что только на земле может быть, можете выбросить за борт, кроме этого одного. В погоне за благами земными мы всегда теряем ориентир. Глаза застилает какая-то пелена. Нам нужно молиться и ни в коем случае не давать себе скатиться из сферы духовной в сферу материальную. Все другое пускай приходит и уходит. Пускай все, кто угодно, нас критикуют и как угодно, но никому и ничему не позволяйте посягнуть на ту жизнь, что сокрыта с Христом в Боге. Никогда никуда не спешите, если вы пребываете в Нем. Хоть именно здесь вас подстерегает больше всего соблазнов, не поддавайтесь им. Самая трудная наука в жизни христианина – это научиться непрестанно, как в зеркале, взирать на славу Господню.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Неемия 1:11.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, глава 16. «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я говорил вам о том. Не говорил же вам этого сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я к Отцу иду». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили, «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел ее час». Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы. Теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами. Но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В то тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца у вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Поэтому веруем, что Ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Евангелие Иоанна, глава 17. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славой, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется.

чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Евангелие Иоанна, глава 18. «Сие, сказав, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, сказанное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так,

отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.

слова, от избытка сердца говорят уста. Евангелие от Матфея 12:34. Я видела, как словом убивают. Я видела, как словом раны лечат. Я видела, как словом утешают, как словом душу хрупкую калечат. Я видела, как словом радость дарят. Я видела, как словом дарят слезы. Как слово может послужить ударом, как слово может превратиться в розу. Не с языка слова у нас слетают, они исходят из глубин сердечных. Слова гремят, как гром, или тихо тают, порой обдуманы, порой беспечны. Мы сами говорить с собой не будем, слова даны нам Богом для общения, и со словами мы выходим к людям. Что мы несем, печаль или утешение? От слов, что нам сказаны, тепло ли, или холодом пахнет на чью-то душу? Что сеем мы, хорошее, плохое? От наших слов кому-то хуже, лучше? Из одного источника не могут потоки сладости и желчи литься, а мы благословлять способны Бога, и теми же устами ранить ближних. Слова Иисуса были с благодатью, и сладостью уста Его дышали. Словами мог спасать и исцелять Он. Где б ни был Он, к словам Христа бежали. Он лишнего не говорил и злого, Он ничего не добивался криком, не лгал, не унижал, не пустословил. Он словом добрым в душу мог проникнуть. Он обличал, но сам терзался болью. Слова Христа, о нет, не убивали. Не посыпал он чьи-то раны солью. Слова Христа с любовью врачевали. Он никогда в словах не ошибался. Он не спешил со словом торопливым. Он в поисках слов нужных не терялся. А иногда Иисус был молчаливым. Кто говорит, что Иисуса знает, тот должен быть внимательным и чутким. Тот не допустит, чтобы искра злая слетела с уст, боль причинив кому-то. Кто говорит, что знает Иисуса, тот должен на Иисуса быть похожим. На чьи-то раны лить бальзам, не уксус, и слов своих ошибки видеть строже. Слов наших может мало быть и много, но пусть из уст любви текут потоки. Что сказано с любовью, то от Бога, что без любви, то из других истоков. И кто воистину Иисуса знает, тот будет осторожен в слове каждом, словами утешая, обличая, в речах своих любовь Христа покажет. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Бог не любит, когда мы служим Ему с недовольством. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Колоссянам 3:23. От души значит от всего сердца, всеми силами, всем своим существом. Павел пишет: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9:7. Апостол говорит о денежных пожертвованиях, но подразумевает также и принесение самих себя в живую жертву Господу, для того, чтобы Он вершил в нас свое дело. Павел рассказывает об общине Македонии, которая буквально умоляла его принять пожертвования для бедных христиан в Иерусалиме. Верующие македоняне настолько отдали себя Господу, что рады были снять с себя последнюю рубаху, поскольку сами были небогаты. Как это возможно, друзья? Но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. 2 Коринфянам 8:5. Павел говорит, что македоняне отдали больше, чем просто деньги. Они ничего не жалели в служении Богу и братьям, ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель. 2 Коринфянам 8:3. Их рвение в даянии было выше человеческого понимания. Даяние по принуждению, даю потому что есть такая заповедь, неправильно. Если вы считаете, что десятина — это пережиток старины, вы ошибаетесь. Если вы даете десятину, потому что так требует пастор, вы заблуждаетесь. Настоящее даяние совершается с другим отношением сердца. Если вы решили полностью посвятить себя Богу и служению, вам нужно делать это с радостью. Доброохотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9:7. Другими словами, Бог говорит: «Что бы ты ни делал для меня, делай это радостно и с удовольствием». Не жалуйтесь на трудности. Наоборот, радуйтесь, когда вам тяжело. Ведь вы служите Богу. Ему нравится, когда мы служим от всего сердца. И Он тогда идет к нам навстречу. Дэвид Вилкерсон.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

В эфире передача «Это интересно». Бог создал пчел именно для человека. Ведь пчела собирает мед в 100 раз больше, чем ей понадобится. Одну часть съедает сама или со своими детьми, а остальное для нас, людей. В мед не может пробраться ни один микроб и ни одна вредная молекула. В меде есть витамины B13 и B14. Эти витамины ни в каком продукте еще не зафиксированы. Пчелы делают мед, потому что он служит им едой. Следовательно, процесс изготовления этого продукта – это способ заготовки пищи для колонии пчел. Первое, что делает пчела, это разыскивает цветы и собирает с них нектар. Потом она переносит его в специальном медовом мешочке. Эта сумкоподобная полость находится перед брюшком пчелы. Существует клапан, который отделяет эту секцию от брюшка. Первый этап изготовления меда начинается в полости пчелы. Сахар, содержащийся в нектаре, подвергается химической реакции. Следующий шаг – это удаление лишней воды из нектара. Оно достигается испарением, которое возникает благодаря теплу и вентиляции в улье. Мед в сотах, приносимый медовыми пчелами, содержит так много воды из натурального нектара, что может храниться вечно. Он кладется в соты для созревания, чтобы в будущем служить едой пчелам. Между прочим, когда пчелы не находят нектара, они собирают всевозможные сладкие жидкости, выделяемые жучками или особые секреции растений. Мед содержит удивительное число веществ. Главными составляющими являются два вида сахара, известных как фруктоза и глюкоза. Там также есть небольшое количество сахарозы, тростникового сахара, мальтозы, декстрина, минеральных веществ, всевозможных ферментов, многочисленные витамины в маленьких количествах, совсем чуть-чуть протеина и кислот. Сильная семья может собрать в день от 5 до 10 килограммов меда. Пчелиный рой может весить от 7 до 8 килограмм. Он состоит из 50-60 тысяч пчел, имеющих в своих зобиках 2-3 килограмма меда. Самые высокие медосборы нектара получают на Дальнем Востоке и в Сибири. По шероховатой поверхности пчела способна тащить груз, превышающий в 320 раз вес ее тела. К примеру, лошадь везет груз, равный весу ее собственного тела. Пчелы, отжившие свой короткий век, умирают в улье только зимой. А летом старые пчелы, чувствуя приближение кончины, покидают улей и погибают на воле. Кроме незначительного количества меди, йода и цинка, мед также содержит некоторые натуральные гормоны. Потребление меда поддерживает иммунную систему. Мед также улучшает количество крови, так как контролирует количество свободных радикалов. Больше всего в мире меда делают в Китае, причем самый популярный китайский мед – гречишный. Со времен Древнего Египта мед был полновесным аналогом денег. Эту систему переняли римляне, и даже в славянских бухгалтерских книгах значится, что штраф можно выплатить либо деньгами, либо скотом, либо медом.

Слово «мёд» в Библии встречается более 50 раз. Способностью вырабатывать мёд Господь наделил только пчёл. В библейские времена Иоанн Креститель придерживался диеты из саранчи и мёда. Дикий мёд, которым питался Иоанн Креститель в пустыне, скорее всего добывался им в отверстиях скал и древесных дуплах. Впервые мёд упоминается в книге Бытия 43:11, как дар, принесённый сынами Иакова правителю Египта. Изучая мир пчёл, невозможно не обратить внимание на то, что в состав семейства всегда входят три представителя – царица, трутень и рабочая пчела. Они неразрывно связаны друг с другом, образуя единое целое. В мире существует 21 тысяча видов пчел. Считалось, что согласно законам аэродинамики, пчелы не могут летать. Но, конечно же, они летают, да еще и с удивительным проворством. Изучение пчел обнаружило наше невежество в аэродинамике, а их воздушные маневры просто пристыдили достижения наших самых продуктивных самолетов. Пчелы одного улья за год заготавливают около 150 кг меда. Каждая пчела четко выполняет только свои определенные обязанности. Пчелы-разведчики ищут новые источники пищи. Пчелы-солдаты, которые работают в качестве охранников. Также есть и похоронные пчелы, отвечающие за очищение улья и мертвых пчел. Обязательно в улье все время находится определенное количество пчел, чтобы обеспечить качественную вентиляцию для сохранения свежести меда. Есть еще пчелы-математики. Соты, построенные ими, имеют самую прочную конструкцию. Размеры соблюдаются с небывалой точностью. Угол ячейки всегда равен 109,28 градусов. Есть пчелы, чемпионы по обонянию. Они воспринимают и различают запахи в 1000 раз сильнее человека. Чувствуют аромат цветов более чем за 1 километр. Ближайший родственник пчелы – шмель. Настоящий парадокс. После исследования его аэродинамических качеств и массы тела, американские ученые пришли к выводу, что он летать не может. А он летает. Чтобы приготовить мед весом в 100 грамм, пчела иногда пролетает 46 тысяч километров. Это то же самое, что облететь весь земной шар по экватору. Пчелы распространены на всех материках, кроме Антарктиды. За зиму пчелиная семья поедает в среднем около 30-35 кг меда. Набив брюшко нектаром, пчела теряет способность жалить. Пчелы из одного улья не могут залететь в другой, иначе они немедленно будут атакованы его защитниками, другими пчелами. Пчелы способны обнаруживать мины, а также другие взрывчатые устройства или вещества по запаху. Вот почему они состоят на официальной службе у Пентагона. Продолжительность жизни каждой рабочей пчелы не более 40 суток. Пчела – это единственное насекомое, которое производит пищу, которую без дополнительной переработки может есть человек. В Библии множество указаний на мед и медовые соты часто имеют аллегорическое значение. В Священном Писании пристальное внимание уделено взаимоотношениям пчеловода и общества. Пчел необходимо было держать в определенном расстоянии от города, чтобы обезопасить граждан. Прописывались некоторые правила и обязанности пчеловодов. Например, рой, севший на соседское дерево, считается собственностью прежнего хозяина, и чтобы снять его, он может срезать ветку, на которую сел рой. Таким образом, мы видим, что мед и пчелиный промысел достаточно часто упоминаются в Библии. Часто мед употреблялся в значении «сладкий» и имел иносказательный смысл.

небольшой деревушке возле Рославля и сегодня стоит маленький домик под соломенной крышей. С окнами к реке, к зеленым лугам, где летом бродят колхозные стада, а зимой серебрится под солнцем снежная равнина. Там я родилась и росла вместе с моими братьями и сестрами. Там я училась в советской школе. Тяжело было отцу и матери выводить в люди пятерых детей. Мне хорошо помнится, как мать становилась на колени перед маленькой иконкой и что-то долго шептала, роняя слезы. Однажды ночью я прислушалась к ее шепоту. Послышалось мое имя. И я спросила: «Что это ты, мама, обо мне говоришь?» «Молюсь за всех вас перед святым угодником. Будь хорошей, послушной девочкой. Никого не обижай. Бог с неба всех видит. Непослушных наказывает. А будешь родителей слушать, счастливая будешь». Глубоко в сердце запало это слезное слово матери, ее совет и ее поучение. Это наставление стало законом на всю мою жизнь. Однажды учитель сказал: «Скажи маме, пусть она выбросит своих богов из дому». Ничего я не сказала матери, боялась ее обидеть, но часто думала, какой может быть Бог, если его никто никогда не видел. Во время революции отец потерял здоровье. Детям пришлось рано, с 7-8 лет, работать на поле и помогать матери. Но бедность нас не удручала. Мы радовались, любя друг друга, и вместе побеждали горе. По окончании средней школы мне хотелось как можно скорее выйти на самостоятельную дорогу, чтобы не быть бременем для родителей. Мать неустанно обо мне молилась, и по ее молитвам я была принята в специальную школу с государственной поддержкой. Спустя год я принесла мою первую получку родителям. Вся наша семья радовалась. Однако наша радость была недолгой. Началась война. Отец был мобилизирован в армию. Пришли немцы. Маму с детьми выбросили из дома, а меня, моего брата и сестру отправили в Германию. Мать не вынесла этой разлуки и горя и через несколько месяцев отошла к Богу. Страшная, тяжелая жизнь в Остовском лагере подорвала и мое здоровье и свалила меня в постель. И вот тут впервые я стала думать о смерти и спрашивать себя, вдруг и в самом деле есть загробная жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить бы еще немножко, ну хотя бы до конца войны, да вернуться на родину, мечтала я. Но это были только грезы. В действительности же я была почти уверена в том, что полежу еще немножко, и немцы непременно отправят меня к смертникам. В такой критический момент Богу угодно было, чтобы я встретилась с моим будущим мужем. Он и я знали друг друга еще в России, но никогда не думали встретиться в Германии. Эта встреча облегчила мою участь. Война заканчивалась, когда я вышла за него замуж. Но на второй день после брака нас вдруг разлучили. Новые мытарства, страхи, слезы, неизвестность. Война закончилась. Началась репатриация. Мы опять были вместе с мужем и твердо решили домой не возвращаться, зная, что нас там всех ждет.

Муж был уверен, что союзники — наша верная защита. Но оказалось наоборот. Мужа и многих подобных ему посадили под замок, чтобы насильно отправить на родину. Прошел целый год в жуткой неопределенности, под постоянным страхом. Однажды мне сообщили, что муж вместе с сотнями других бывших пленных советских военнослужащих уже отправлен на родину. И я потеряла сознание, а когда я пришла в себя, то решила, что жизнь навеки разбита. В состоянии безграничного отчаяния я направилась за город к мосту, чтобы покончить с собой. Был конец февраля 1946 года. Когда я вышла за город, солнце еще не всходило. В предрассветной мгле на небе все еще мерцали звезды. Окружающая тишина и мое одиночество наполнили душу воспоминаниями детства. В моем воображении всплыл яркий образ матери. Как живая, она стояла передо мною, кроткая, терпеливая и любящая. Вспомнились ее заветы. Незаметно для самой себя я опустилась на колени и долго стояла без слов молитвы, глядя на небо. Я не знала, как молиться и что сказать Богу, но слова пришли сами. «О, Бог моей мамы, спаси, помилуй и защити меня на чужой земле. Ты видишь, я теперь одинока и никому не нужна. Единственную мою радость и опору моего мужа отняли у меня злые люди. О Боже, Ты отвечал на молитвы моей мамы. Значит, Ты всемогущ, верни мне мужа». Вдоволь я наплакалась тогда, а когда поднялась, то почувствовала на сердце какое-то необычайное облегчение. Не знаю почему, но я решила, что Бог услышал меня и сделает невозможное. Домой я вернулась поздно. Помню, как легко стало на сердце. Как радостно было сознание незримого прикосновения Божьего к моей израненной душе. Я легла в постель с чувством окрыленного ожидания, с надеждой на какое-то чудо. И чудо совершилось. Около полуночи в мою комнату постучала соседка и, не дождавшись ответа, вошла. Подбежав к моей кровати, она взволнованно сказала: «Где же ты пропадаешь? Весь день ждала тебя. Твой муж жив, он в госпитале, вот его записка». Я взглянула на крошечный обрывок бумаги и не поверила своим глазам. Это был почерк мужа. В этом не могло быть сомнения. Он писал: «Благодари Бога днем и ночью. По Его милости я жив и нахожусь в госпитале». Господь ответил на мою первую молитву. Дорогие слушатели, вы можете объяснить это совпадением, но это не было совпадение. Это было свидетельство Божье о том, что Он силен и невозможное сделать возможным. Теперь я уже не сомневалась в Его существовании. Через несколько месяцев Бог таким же чудесным путем привел ко мне здорового мужа. С этого времени муж стал ревностным православным прихожанином, но в душе его шла великая духовная борьба. В своих поисках истины в церкви, а не в Боге, муж вскоре пришел к разочарованиям и начал пить. Помочь ему в его переживаниях я не могла. Хотя Бог многократно спасал меня и помогал мне в жизни, я все еще была далека от Него и мало что знала о Божьем плане спасения. Но и теперь на помощь пришел Он сам. Помню, муж сказал мне: «Или я вновь стану атеистом, или буду настоящим верующим». Мне не нравились его увлечения духовными вопросами в тот период, когда его жизнь все еще хромала на оба колена. Однажды вечером, придя домой с буханкой хлеба, он положил ее на стол и сказал: «Взгляни на хлеб, этот хлеб с неба, не наш, не земной, а небесный». В его глазах горел огонь радости, огонь счастья. Мне показалось, что он по обыкновению пьян. Но вскоре я убедилась, что он совершенно трезв, хотя это не утешило меня,
а еще более изумило. Он открыл настежь окна и, поставив рядом с собой сыночка на колени, начал молиться. «Господи, Ты спас меня сегодня, Ты дал мне жизнь вечную, и при том совершенно даром. Даром такому ничтожному. Отныне я Твой, желаю быть всегда Твоим. Господи, спаси же теперь и мою жену». «Значит, опять беда», — подумала я. Муж потерял рассудок. Как может он говорить: «Бог дал мне жизнь вечную»? И на каком основании он молится о моем спасении? Разве я погибаю? Я представляла себе спасение от физической опасности. О душе тогда я еще не думала. И о том спасении, о котором молился муж, ничего не знала. Мне стало тяжело, и я заплакала. Я испугалась за него. Но все мои опасения оказались напрасными. Господь действительно спас его, спас от многих пороков и грехов. И я убедилась, что он стал иным, совершенно неузнаваемым, словно вновь родившимся человеком. Позже я узнала, что Бог может духовно возрождать людей, давать им новое сердце, очищать их жизнь. Я узнала, что для подобного духовного возрождения нашего сердца обрядовой религии, которой я придерживалась, недостаточно. Нужна живая вера. Но, зная об этом всем, я не думала, что и мне лично надо покаяться перед Богом. Мне казалось, что я настолько добрая, хорошая и безгрешная, что могу спастись и без покаяния. Но, читая Слово Божие, я увидела, что это далеко не так. Однажды я решила пойти вместе с мужем на молитвенное собрание. Когда я слушала проповедь, Бог открыл мне испорченность моего сердца. Но обратиться к Нему я не решалась. Позже, когда на собрании читали о голгофских страданиях Христа, я не выдержала и залилась слезами. Мне ясно представилось, как много и тяжело страдал за меня Христос, а я такая неблагодарная. «Разве это не тяжкий грех?» — подумала я. Помню беседу с проповедником, простую, доступную и очень понятную. В сердце вкладывалась великая истина о рождении свыше, как единственном условии для получения спасения. «Должно вам родиться свыше», — звучали в моих ушах слова Христа. «А как родиться?» — спрашивала я у брата, беседовавшего со мной. «Да разве это наше дело знать как?» — отвечал он. «Ведь Бог рождает, а не мы. Он и знает как». Помню и никогда не забуду моего покаяния и обращения ко Христу. Склонив колени, я воззвала к Богу и ради Его единственного Сына попросила прощения. Я сказала: «Боже, отдаю Тебе мое сердце навсегда. Жажду быть всегда с Тобой. Хочу иметь уверенность в моем спасении». И Господь послал мне радость спасения и уверенность. У меня могут спросить, как я узнала, что Бог услышал мою молитву, простил и принял меня. Я просто поверила Его словам. Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Моя уверенность основана на Его слове. Христос возродил меня к новой жизни ровно через 5 недель после обращения мужа. 27 ноября 1948 года я вступила в завет с моим Искупителем через водное крещение. Перед погружением в воду крестивший меня брат спросил: «Веруешь ли ты в Иисуса Христа, как в твоего личного Спасителя?» О, с какой глубокой и радостной уверенностью я ответила!

Сложная штука жизнь. Дни превращаются в годы. Их смыслом становится мысль. Свободы, свободы, свободы. Сложная штука жизнь. Сгусток идей и мнений. Казалось бы, рвешься увысь. А это начало падений. Сложная штука жизнь. В ней поворотов так много. Но ты за Иисуса держись. И будет светлее дорога.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В моих предыдущих беседах на эту тему я объяснял, что спасение, которое Бог предлагает человечеству, есть спасение семейного типа. Ключевым текстом было место из книги «Деяний апостолов», 16 главы 31 стиха. «Веруй в Господа Иисуса, то спасешься ты и дом твой». Ключом священного писания к этому спасению есть слово «Отец». Отцу вручена привилегия приведения всей семьи в сферу Божьего спасения. Но с этой привилегией связана и ответственность по дисциплине и обучению членов семьи, а также ответственность быть образцом в жизни и молитве. Мы видели примеры пяти отцов, которые привели свои семьи в сферу спасения. Сторож темницы в Филиппах, Ной, Иисус Навин, Авраам и Иов. Мы рассмотрели также пример женщины, не имевшей мужа, Раавы, из города Иерихона, вера которой принесла спасение всему ее дому, отцу, матери, братьям, сестрам и всем, кто к ней принадлежал. Все взятые вместе эти примеры учат нас двум важным лекциям. Первое. В нормальном библейском порядке для семьи, установленной Богом, ответственность по приведению семьи к спасению лежит на отце. Второе. Однако история Раавы показывает нам, что если даже семья не находится в божественном порядке, Бог не устанавливает каких-либо пределов для веры, которая действует любовью. Я желаю повторить это еще раз. Бог не устанавливает никаких ограничений для веры, которая действует любовью. Некоторые из моих радиослушателей могут впасть в разочарование. Вы можете думать, что не исполнили всех условий. Мой муж, дескать, или кто-нибудь другой не выполняет своей ответственности. В таком случае позвольте мне положить на вас одно маленькое благословение. Если даже все кажется не таким, каким должно быть, Бог не учредил никаких границ для веры, действующей любовью. Сегодня мы взглянем на пример еще одной выдающейся женщины из Нового Завета. Женщины, вера которой преобладала над нуждами ее семьи. Имя этой женщины в Новом Завете не названо. Она называется просто «Хананейской женщиной». Ее история и встреча с Иисусом Христом описана в Евангелии от Матфея, 15 главе, в стихах 21 до 28. Она начинается так. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеенка, вышедши из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланяясь ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Там, где наш перевод говорит «да будет тебе по желанию твоему», там на самом деле Иисус говорит в оригинале «все, чего желаешь, пусть будет тебе». Скажите, приятель, не хотелось ли бы и вам услышать из уст Спасителя такую же фразу «все, чего только желаешь, пусть будет тебе». Где был ее муж? Этого мы не знаем. Быть может, она его и не имела. Но она имела тот вид веры, которая не сдается, которая не принимает «нет» в качестве ответа. Я думаю, что должен объяснить отношение Иисуса к этой женщине, потому что это отношение кажется иногда жестким и немилостивым.
Но ведь это на самом деле не так. Дело в том, что еврейский народ был отделен от всех других народов своим заветом с Господом, заветом, который заключил Господь с ним во дни Моисея. И, выполняя свой завет, его условия перед Израилем, Господь сделал для него две вещи. Прежде всего, Он послал им их обещанного Мессию, Господа Иисуса Христа. И Он послал Иисуса к ним перед тем, как Он стал доступным всем остальным народам. Второе. Выполняя условия завета, указанного в книге Исход, 15 главе, 26 стихе, Иисус исцелял всех их больных. Он никогда не отклонил, не отвергнул ни одного еврея, который был болен и пришел к нему за исцелением, потому что он осуществлял пункты Божьего завета, то есть договора с Израилем, заключенного через Моисея. Но Бог не имел подобного завета, заключенного с другими нациями, с другими народами. Поэтому они не могли иметь никакого притязания к Богу, так как Бог заключил этот завет только с израильским народом. Без этого завета, заветного отношения с Богом, все нации, все народы были нечистыми. Они не были святыми, а одним из типов нечистого животного был пес. Вот почему Иисус сказал: «Не годится взять хлеб у детей и бросить псам». Он принадлежит только израильтянам, потому что завет, договор моего отца заключен только с ними. Я обязан исполнить завет, тогда как другие нации – это псы. Не годится взять хлеб у детей и бросить псам. Таким образом, что сказал Иисус Христос, было ясным. Его слова вполне соответствовали принципам Божьим. Однако хананеянка была умной женщиной. Она ответила Христу наиболее сильным ответом, которым когда-либо отвечал кто-либо до этого. «Господь, — говорит она, — я согласна со всем, о чем ты говоришь. Это правда. Я пес. Я нечистая. Я это знаю. Но у меня вот эта проблема, Господи, и ты только один можешь мне помочь. Кроме этого, я не прошу тебя ломать хлеба. Все, в чем я нуждаюсь, — это одна кроха. Одна маленькая кроха достаточно, чтобы изгнать демона из моей дочери». Неудивительно, что Иисус Христос сказал ей: «Женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему». Какая прекрасная история! Еще раз мы видим тот же прекрасный принцип, как в случае с Раавой. Бог не установил пределов для веры, действующей любовью. А теперь мы взглянем немного ближе на некоторые элементы веры этой хананейской женщины. Она является вызовом лично для меня. В ее вере и в способе ее отношений с Иисусом я вижу три элемента, которые так важны. Прежде всего, разочарование. Она была разочарована. Разочарованные люди будут делать такие вещи, которых не сделает никто другой. Вторым элементом веры этой женщины есть то, что привлекает меня – унижение. Иисус говорит: «Не годится взять хлеб у детей и отдать псам». И если назвать кого-нибудь этим животным является оскорблением в нашем западном мире сегодня, то нужно побывать на Среднем Востоке, чтобы понять, каким ужасным оскорблением есть в этой местности назвать кого-либо псом. На Среднем Востоке это целый ужас. Она, хананеянка, могла защищать себя, сказав: «Я в такой же степени добрая, в какой все добрые». Но она не защищалась. Она говорит: «Господь, это верно, я только пес. Но все, что я хочу от тебя, это одну кроху». Какое умоление! И знаете, что я заметил в Новом Завете? Большая вера всегда была связана с великим самоунижением. И третьим элементом веры этой женщины есть ее проникновение в природу Иисуса Христа.
Извне Иисус Христос был официальным. Он даже не отвечал. Он держал себя на расстоянии. Но я верю, что в этой женщине была какая-то божественная интуиция, которая смотрела за пределы этой кажущейся безразличности Иисуса Христа. Она видела Его реальное сердце. И я хотел бы, чтобы вы остались с этой мыслью. Бог любит, когда мы проникаем через барьер Его кажущегося безразличия. Иногда нам кажется, что Бог безразличен к нашей молитве, что Он нас не слушает, не слышит, но Он любит, когда наша реакция на это будет равна поступку, действию, позиции Хананеенки. Она неотступно продолжала просить. Она шла вперед. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите

Спасибо, Господи, что на мои молитвы порой Ты не отвечал, что на мои истерики среди тяжкой битвы Ты, игнорируя, молчал. Ты терпеливо ждал, пока я успокоюсь, и вновь подняться помогал. И, укрывая от ветров своей спиною, меня в объятия принимал. Ты проходил со мной тяжелую дорогу, и я стонал там не раз. И если бы тогда не власть защиты Бога, меня бы не было сейчас. Спасибо, Бог, что не ответил на молитву. Хотя и это был ответ. Я знаю, почему жестокой была битва, смотря на

Момент творения. Царь Сом и древние письмена. Одна из тайн древнего Египта заключается в том, что еще на заре своего существования Египет был высокоразвитой цивилизацией. Самый первый египетский фараон известен под именем Нармер, что означает «Сом». Судя по всему, царь Сом, живший примерно через 500 лет после Всемирного потопа, позволяет доказать историческую достоверность Библии. Долгое время считалось, что ни во времена царя Сома, ни даже при Моисее, 400 лет спустя, письменности еще не было. Но недавно найденные надписи на каменных плитах и на папирусе, сохранившиеся со времен царя Сома, показывают, что даже в те древние времена письменность уже давным-давно существовала и практиковалась. Еще более удивительная находка эпохи фараона Нармера – хорошо организованный промышленный комплекс с множеством цехов, каждый из которых специализировался на производстве определенных типов керамики. Руины этой древней фабрики свидетельствуют о том, что продукция, создаваемая на ней, переправлялась на кораблях и продавалась во всех уголках древней Египетской империи. Из сказанного наверняка очевидно одно. Все, кто утверждает, будто Моисей не мог написать первые книги Библии, поскольку в то время не было письменности, ошибаются. Это подтвердил древний фараон Сом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Вчера тебя постигло горе и опустошило твой дом. Первым твоим побуждением было опустить руки, все бросить и предаться отчаянию из-за твоих разбитых надежд. Но не смей так поступать. Ты находишься в рядах воинов Христовых, и тебе надлежит бороться. Одна минута колебания может отразиться пагубно на интересах дела Божьего. Своими колебаниями ты можешь повредить окружающим, и дело Божие пострадает, если ты будешь сидеть сложа руки. Ты даже не должен задерживаться, предаваясь скорби о близком тебе горе. Один заслуженный генерал рассказывал следующий трогательный случай из личных переживаний на войне. Сын генерала был лейтенантом на фронте. Происходило наступление. Отец вел свою дивизию в атаку и, продвигаясь вперед по полю брани, остановил свое внимание на убитом батарейном офицере, лежавшем на пути. В нем он узнал своего сына. Первым порывом своего отцовского сердца было желание остановиться около любимого образа и предаться горю. Но долг требовал от него продолжения наступления. И быстро склонясь над покойником, он оставил торопливый поцелуй на его холодных устах и без замедления продолжал вести своих подчиненных в атаку. Безутешные слезы над могилой не вернут нам утраченного нами сокровища, и такая печаль не может нести с собой благословения. Горе оставляет глубокие шрамы. Оно делает свои неизгладимые записи в сердце страдальца. На самом деле, мы никогда не забываем своих тяжелых испытаний. Никогда не остаемся такими же, какими были до их переживаний. Но горе, перенесенное в Духе Божьем, имеет свое смягчающее и оплодотворяющее действие на сердце. Поистине, несчастны и достойны всякого сожаления те, которые никогда не страдали и на которых скорбь не оставила своего отпечатка. Предстоящая нам радость вечности должна сиять сквозь нашу временную печаль, как солнце сияет сквозь тучи, придавая им чудный блеск. Богом определено, чтобы мы, шествуя вперед по пути долга, именно там нашли свое полное и истинное утешение. Оставаясь в безутешном горе, мы только сгущаем тьму вокруг себя, даем ей возможность пробираться в самое сердце и подточить наши силы. Если же мы отвращаемся от мрака и принимаемся за исполнение возложенных на нас Богом обязанностей, свет снова озаряет наш путь и наши силы возобновляются. Нет, нам нельзя сидеть сложивши руки. Невзирая ни на что, будем исполнять работу, которую верил нам Господь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

сейчас предлагаем вам послушать продолжение книги Иоханнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. «1929 год должен был стать решающей вехой в жизни советского общества. Безбожники-партийцы объявили войну религии. В отчетах об антирелигиозном воспитании особенно указывалось на национальные меньшинства, которые якобы весьма сильно повязаны своими религиозными предрассудками. Коммунисты требовали радикальных мер». Сталин повелел организовать в Москве особый комитет, которому было поручено взять под контроль борьбу с религией в высших учебных заведениях. Комитет разработал ряд мероприятий и обязал высшую школу провести в своих рядах интенсивную чистку. По окончании летних каникул обстановка в Гальпштадте резко изменилась. После нескольких недель отдыха и благословенного духовного подкрепления в кругу семьи и общины Мия вернулась в институт. Полученная духовная поддержка укрепила ее в верности Богу настолько, что девушка была готова пожертвовать даже учебой. В долгих беседах с отцом ей становились все яснее последствия отречения от веры. Отец к этому времени полностью отдался работе в церковной общине. А так как на селе вряд ли нашелся бы человек, который решился бы взять на себя работу по воспитанию детей, то он принял этот труд. Каждую неделю он собирал детей в своем доме, научая их все в своей жизни доверять Иисусу. Мия часто присоединялась к детям и внимательно слушала отца. После летних каникул посещение церкви категорически запретили. Директор института распорядился сдать дирекции и все личные Библии, Новые Заветы, сборники духовных песен. По указанию из Москвы был создан комитет, который обязан был удалить из института все вредные и религиозно настроенные элементы. Волна чисток захлестнула страну. Поэтому и в Гальпштадте стало практически невозможно исповедовать свою веру. Почти каждый день кого-нибудь из студентов вызывали в кабинет директора на собеседование. Если студент не отказывался от религиозных убеждений и религиозно настроенных родителей, он представал перед студенческим судом, а затем следовало исключение из института. Верующая меннонитская молодежь оказалась перед большой проблемой. Что делать? Юноши и девушки хотели учиться. Для многих семей учеба детей была единственной надеждой пробиться в жизни в будущем. Студенты стали говорить друг с другом с опаской. Молодые люди искали выхода. Может быть, есть какая-нибудь возможность отказаться от Бога не на самом деле, а только внешне. Ведь не обязательно всем знать, что я верю, и, несмотря ни на что, буду верить в Бога и дальше, — рассуждали некоторые. Я должен пожертвовать собой, даже потеряв вечную жизнь. Моя семья нуждается во мне. Без моего образования они погибнут, — говорили другие. Если я сейчас не откажусь от веры, то моего отца, как контрреволюционера, бросят в тюрьму. Приводили свои доводы третьи. Мия знала, один прекрасный день вызовут и ее. Слишком хорошо дирекция знала ее прошлое, ведь в институт ее приняли лишь по милости государства. Изменилась ли она, по мнению товарищей Хаштегера и Дандора? Вряд ли. Мия все еще регулярно каждую неделю получала письма от отца. О христианской активности отца, ставшего в 1925 году делегатом Всесоюзной Меннонитской конференции, они, конечно же, были осведомлены. Что делать? Молчаливая по своей натуре Мия и теперь едва с кем делилась своими опасениями. И, наконец, этот день настал. Директор Хекштегер пригласил ее в свой кабинет и предложил откровенно и окончательно решиться.
или Бог и контакт с родителями, или институт. А если она не откажется от Бога и родителей, то по всей стране для нее закроются двери в учебных заведениях. Данные на таких людей рассылаются по всем институтам и университетам страны. Решение сохранить верность Богу и родителям значило для нее получение волчьего билета. Если вы не откажетесь от своих религиозно настроенных родителей кулаков, то должны немедленно покинуть институт, закончил свои рассуждения директор. Разочарование в том, что эта тихая и удивительно одаренная девушка не поддается идеологическому перевоспитанию, можно было прочитать на его лице. Он дал ей 2 дня на размышление. 2 мучительных дня. Намного позже Мия писала: «Это было для меня действительно тяжелое решение, но я твердо знала, что для меня существует лишь один ответ. Для меня было мучительно похоронить заветную мечту, но я должна была это сделать, и поэтому сказала директору, что не могу оставить своей веры». На следующий день Мия предстала перед судом чести института. Был зачитан ее письменный ответ. Путем голосования студенты должны были вынести свое решение, определить, может ли Мия как вредный элемент остаться в институте. Результат не удивил никого. Никто не отважился взять Мию под свою защиту, да и выглядело бы это подобно самоприговору. Даже лучшие подруги Мии проголосовали за ее исключение. И ни одна из них в то время вытирала слезы. Предать собственную подругу, проявившую мужество, сохранив веру, было невероятно тяжело. Но Мия знала, почему они так поступили, и не держала на них зла. С печалью на сердце попрощалась она с подругами, классом и знакомыми. И в тот же день оставила институт. «Конечно, я была рада, что смогла устоять, но мое будущее лежало в тьме и, казалось, в нем не было просвета», – писала она позже. Еще до Пасхи девушка вернулась домой. В институте продолжалась чистка. В течение полугода 13 лучших студентов вынуждены были его оставить. Одна из подруг Мии сообщила ей, как глубоко огорчен директор Хакштегер неисправимостью меннонитской молодежи. «Это самое большое разочарование в моей жизни», — сказал он. «Я думал, вы будете на моей стороне и с моей помощью в течение 3 лет сможете освободиться от веры в Бога. Ваше поведение давало мне на это надежду. Вы ведь во многом поступали так же, как и мы. Но как я теперь вижу, внутренне вы были не со мной. Вы считались моими лучшими студентами. Я в какой-то мере могу понять ваше состояние, так как сам происхожу из католической семьи. Прошло много времени, пока я смог освободиться от веры, которой был научен». Мия и многие другие студенты не поддались ни внешнему дружелюбию Хакштегера, ни неотесанной стратегии Дандора. Они остались верными Господу, и верность эта не осталась неоплатной. На Пасху 1929 года Мия вернулась в Великокняжеское. Она была поражена изменениями в родном селе. Всюду можно было встретить незнакомых. Складывалось впечатление, что село наводнили беженцы, или печальная судьба изменила атмосферу некогда жизнерадостного села. Или то был печальный опыт взаимоотношений некогда богатых крестьян и новой власти. Во всяком случае, все выглядело иначе, чем раньше. Распространилась ужасающая бедность. И животные, и люди, казалось, неуклонно шли навстречу пророческой драме. Кэти, сестра Мии, к этому времени тоже была уже дома. Ее, дочь кулака, исключили из консерватории города Армавира, без всякой надежды на будущее. Полностью разочарованная вернулась Кэти домой. И в других семьях можно было видеть ту же картину. В новом советском государстве для таких людей, как они, не оставалось места. Мия еще раз попыталась сдать документы в Тифлисский университет.
ведь она так хорошо училась. Ее свидетельство говорило в ее пользу. Но из Тифлиса пришел довольно холодный отказ. В девушке с таким холодным прошлым не были или не имели права быть заинтересованными. Мия должна была понять, что на ее родине для нее нет места. И она начала размышлять над тем, как ей покинуть страну. Сестра Анна писала из Канады ободряющие письма, поэтому в доме Реймеров активно заговорили о переселении. А способствовало этому многое. Ежедневные мучения, которые отец переносил от сельской и волостной администрации, невероятных размеров налоги, из которых достаточно назвать лишь некоторые. Летом 1929 года власти потребовали от него 400 пудов зерна. Собрать столько зерна с клочка земли, оставленного семье, было невозможно. Естественно, об этом знали представители власти, но таким образом жертву лишали всего, чтобы потом отправить в Сибирь. Яков Реймер не смог выполнить этого требования, и тогда к ним явились сотрудники сельсовета и конфисковали все, что только можно было конфисковать в доме и во дворе, даже кровати, стулья и столы. В итоге решили снести и недостроенный дом, чтобы таким образом получить доброкачественные строительные материалы. Отец Мии вздумал сопротивляться, но тщетно. Дом снесли, стройматериал вывезли со двора. В конце 1929 года давление на семью стало невыносимым. Теперь и Яков Реймер понял, что их час в России пробил. «Мы должны бежать», — сказал он родным в один из холодных осенних дней. Началась подготовка к побегу. Все должно было произойти в тайне. Люди в селе не знали, кому еще можно доверять. И друг, и враг в такие дни часто находились рядом. Упаковывали имеющиеся в доме чемоданы, взяв с собой прежде всего съестное. Ведь поездка могла затянуться. Затем отец нашел друзей, которые согласились отвезти их на соседнюю станцию. Они купили билеты на Москву. «В Москве мы попытаемся добиться разрешения на выезд в Канаду», – рассуждал Яков. Как никто другой, он знал Москву и иммиграционные круги. Он часто посещал Москву по поручению колонии и был активным сотрудником Всероссийского Меннонитского аграрного объединения – первым последователем которого он был сам –

может помочь своей колонии, живя на Кубани. Он лично знал людей, ответственных за эмиграцию. Всего 2 года тому назад смог добиться разрешения на выезд в Канаду своей дочери Анне. Близкие друзья уже тогда недвусмысленно говорили ему, что время меннонитов в Советской России истекло. В феврале 1927 года Всероссийское меннонитское аграрное объединение провело свой 4-й и последний конгресс, после чего летом 1928 года было упразднено. Но тогда Яков еще не был готов к такому шагу. Чувство ответственности за свою колонию не позволило ему уехать. А теперь события уничтожили все преграды. Сталинская политика коллективизации, претворенная в жизнь с первым пятилетним планом 1928-1933 года, показала заинтересованность Советов в уничтожении не только богатого крестьянина кулака, но более того, всего личного сельского хозяйства. А Яков Реймер как раз и был таким кулаком, и к тому же известным приверженцем личного земледелия. А правительство как раз ставило целью не что иное, как уничтожение его вместе с семьей. А он должен был спасать семью. Это ему стало ясно и побудило его принять иное решение. Ведь есть, наверное, возможность плодотворно использовать сейчас старые контакты. Яков был настроен оптимистично. Он слышал, что 29 меннонитских семей, благодаря помощи его друга Петра Фрезе и старого знакомого Смедовича, члена ЦК партии, получили разрешение на выезд и вскоре выехали на Запад. Кроме того, Канада объявила готовность принять большую группу беженцев-меннонитов. Но в Москве их семью ожидал большой сюрприз. Сразу же на вокзале они встретили знакомых. Тысячи меннонитов и других немцев в надежде покинуть страну хлынули в столицу. Они, вероятно, тоже до предела были насыщены гонениями за веру и притеснениями за нажитую личную собственность. Надеялись выехать из страны, где гарантировалась свобода вероисповедания. Для большинства из них такой страной была Канада. Реймеры нашли приют в семье русских баптистов на окраине Москвы. Они тоже потеряли все свое состояние и жили 15 человек в одной комнате. А теперь к ним прибавилось еще 5 человек из семьи Реймеров. Хотя эта семья приютила их, но нужно было понять, что жить в такой тесноте невозможно, да и опасно было принимать у себя надолго семью кулаков-беженцев, лишенных гражданских прав. Реймерам нужно было как можно скорее куда-то переехать. Но куда? И тут они узнали, что многие немцы нашли себе жилье на дачах примерно в 30 километрах от Москвы. При хорошем железнодорожном сообщении с центром столицы отдаленность не играла никакой роли. Таким образом, они переехали на дачу. Пожилая, приветливая супружеская чета приняла их и семью Фризен к себе на дачу, и началось тревожное ожидание решения на выезд. Ежедневно мужчины осаждали ограды городской власти. Якова вскоре опять выбрали представителем желающих выехать. Казалось, появилась надежда на скорое разрешение вопроса о выезде. Около 700 беженцев 30 октября выехали из Москвы в Ленинград, чтобы там сесть на пароход, который следовал до города Киля в Германии. Оттуда они должны были отправиться дальше, в Канаду. Их выезд оказался невозможным только при дипломатическом содействии правительства Германии. Оно вынуждено было сделать этот шаг, прежде всего из-за прессы, которая самыми темными красками описывала положение беженцев-немцев в Германии. В середине ноября в Москве собралось более 13 тысяч немцев, более 10 тысяч из них были меннонитами. Их положение было действительно критическим. Кроме того, сами немцы-меннониты, в том числе профессор Унру, содействовали скорейшему оказанию помощи тем, кто желал выехать.
Правительство Германии, которое

в данный момент имела прекрасные отношения с Москвой, выслала представителя консульства в Москву для переговоров с советским правительством. К 1 ноября МИД СССР согласилась разрешить выезд немцам, жившим в Москве и в округе. Это были хорошие вести, и отец Мии каждый вечер возвращался к своей семье, ободренный этими новостями. Женщины оставались на даче. Дачный домик был расположен в прекрасной местности. Окруженный лесом, он располагал к мирному созерцанию природы, а прогулки способствовали оздоровлению. Но из-за боязни быть арестованными, Мия и Кэти, как они того не хотели, избегали прогулок в лесу. В тесноте четырех стен дни ожидания становились мучением. И тут их настигла плохая новость. Канада отказала русским меннонитам во въезде. Ситуация на канадском рабочем рынке осложнилась, и поэтому Оттава до весны 1930 года не была в состоянии принять беженцев. Политическая ситуация поставила партнеров по переговорам, Германию и Советский Союз, в чрезвычайно трудное положение. Экономическое состояние Германии не позволяло принимать больше потоки беженцев, а Советский Союз видел угрозу для планов коллективизации, негативно освещенного мировой прессой, в массовом бегстве крестьян. А это вовсе не служило идеям всемирной революции. Советы предупредили своих партнеров по переговорам, что вынуждены депортировать желающих выехать на прежнее место жительства или выслать на восток. Во всяком случае, вся эта масса людей должна быть удалена от врат Москвы. В эту же неделю все мужчины, которые вели переговоры в германском консульстве, были арестованы. К счастью, Якова среди них не оказалось. Распространились слухи о насильственном выселении немцев из города. Однажды ночью постучали и в дверь дачи, где жила семья Реймеров. У входа стояли солдаты, которые приказали всем приготовиться, собрать вещи для выезда. «В течение часа подойдет грузовик и вас доставят на вокзал», — сообщил один из них. Затем были зачитаны списки с фамилиями. Людей тут же увезли. Когда из списка назвали Корнея Яковлевича Реймера, Яков промолчал. Он догадывался, что его имя и отчество просто поменяли местами. Его звали Яков Корнеевич Реймер. Ошибка в этот момент спасла ему жизнь. В спешке солдаты велели людям садиться в грузовики, и тут же ночью их доставили на Киевский вокзал Москвы. Ночь выдалась темной. На вокзале царила неразбериха. Солдаты насильственно загоняли людей в подготовленные вагоны 4 класса. При этом разрывали семьи, матери искали своих пропавших детей, кругом блуждали плачущие дети. «Мы должны крепко держаться друг за друга, не отставать», — повелел отец Мии. Затем он целенаправленно стал пробираться к одной еще открытой двери вагона. «У нас все равно нет выбора, и поэтому сопротивление бесполезно. Надо поскорее выбраться из этой ситуации», – рассуждал он. Гензи и женщины шли за ним вслед вслед. Как только они пробрались к вагону, появились солдаты и закрыли дверь снаружи на засов. Вагоны были старые, без отопления и даже без сидений. Люди сидели на своих вещах или просто на холодном полу. Многие плакали. Некоторые женщины пытались узнать в вагоне о судьбах своих арестованных мужей. Все хотели узнать, куда их везут, но никто не мог дать конкретного ответа. Отовсюду раздавались крики раздраженных людей. Казалось, безнадежное положение лишило некоторых людей разума. В этот момент вагоны, содрогаясь и трясясь, тронулись. Куда? Никто этого не знал. На больших станциях поезд иногда останавливался. На этих вокзалах отец Мии разыскивал управление ГПУ и добивался там для людей хотя бы раз в день пищи.
Чаще всего это была чашка борща. Там же он узнал, что беженцев возвращают на их прежнее место жительства. Через 9 дней они прибыли на Кубань. Побег в Канаду закончился там, где начался осенью, в Великокняжеском. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра, в это же самое время.

Мне кажется, что многие современные христиане с удовольствием сбежали бы куда-нибудь в горы, в тихое местечко, подальше от грязи окружающего их мира. Они в отчаянии восклицают: что может сделать верующий среди этого нравственного падения мира? Что может сделать одна церковь в огромном, одичавшем, развращенном городе? Буду держаться за Иисуса, чтобы меня не унесло общим потоком. Другие думают: разве может такой простой христианин, как я, что-то изменить? У меня нет ни денег, ни образования, ни власти. Что из того, что я люблю Иисуса? Друзья, мы часто заблуждаемся, думая, что Бог действует только двумя способами. Или изливает Святого Духа в такой силе, что все радостно бегут в Царство Небесное, или посылает такой жестокий суд, что все падают на колени и от безысходности начинают каяться. Нет, друзья мои, не только так действует Бог. Он восстанавливает руины, задействовав обычных мужчин и женщин. Он наполняет их Святым Духом и отправляет сражаться за души. Эти люди преданы Слову Божьему и молитве. Они не пренебрегают никем. Их сердца полны заботы о Божьем Царстве и ближнем. Вас, слушатель, Господь сегодня призывает к такому же служению. Ему нужны обычные люди. Люди не книжные и простые. Деяния 4:13. Библия рассказывает, что в день Пятидесятницы исполнились все Духа Святого. Все. Они стали отважными и горячими свидетелями воскресения Христова. И не только Петр, Иаков, Иоанн и другие известные нам ученики, но и вдовы, и молодежь, и слуги, и служанки. Отворите сердце и прислушайтесь. Бог зовет вас, чтобы быть Ему свидетелем. Дэвид Вилкерсон.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Смотрю на мир я из окошка. Смотрел я долго из окошка, сидел, смотрел и размышлял. Один стоял перед киоском, другой к трамваю успевал. Там дальше чуть стоит скамейка, на ней старик один сидел. Держал в руках своих он книгу, наверняка все знать хотел. Вот пацан в футбол гоняет, без передышки, без конца. Они про время забывают, и не смущает их гроза. А чуть подальше музыканты стояли, пели веселя. Они давали настроение, играя, музыку любя. А слева дом стоял кирпичный, этаж седьмой в том доме был. На кухне кто-то по привычке готовил что-то, полдник был. А за окном, чуть-чуть пониже, стояла парочка одна. Они ругались, как обычно, и не мирились никогда. Вот на дороге, что подальше, машиной сбит был человек. Судьба такая, не иначе, он отжил свой короткий век. Внизу был ресторан уютный, там джентльмен один стоял. Одет опрятно и прилично, в руках букетик он держал. А за углом опять сбежались точно драчуны. Они там драку завязали, себе набившие синяки. Вот милицейская машина промчалась не понять куда. Так каждый день все продолжалось, все суетилось, как всегда. А в вышине летали птицы, они смотрели с высоты на этот мир, на эти лица, на мир всегдашней суеты. Смотрел я долго из окошка, сидел, смотрел и размышлял. Хотел бы видеть только беды, то их всегда бы и встречал. Хотел бы видеть только страсти, то только их бы познавал. Иметь хотел бы только счастье, его тогда бы я имел. Дарил бы всем улыбку братства, такую бы и заимел. Летал бы в небе я, как птицы, тогда смотрел бы с высоты. Наверняка смогу, как птицы, достать бы крылья доброты. И полетел бы я над миром, и все на свете увидал. Летал бы я лишь там, где счастье и добротой себя питал. И не сидел бы у окошка, и не смотрел, не размышлял о суете, о бедах, ссорах, иным бы мир я познавал.

«Я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Иаиля 2:27.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада новой встрече с вами и благодарю Господа за эту возможность вновь провести этот час вместе. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром. Наша программа — это возможность сказать самые важные слова. Дорог вашему сердцу. Поздравьте родных с днем рождения, с юбилеем, передайте теплый привет друзьям, поблагодарите близких или подарите им любимую христианскую песню. Особенно если вы знаете, что ваши родные друзья сейчас слушают Радио МВИ. Для них это может быть приятной неожиданностью и добрым благословением. Напомню наши контакты. Позвонить, написать сообщение или же сообщение в WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Также свои заявки, как всегда, вы можете оставлять на нашем веб-сайте radiomv.com, написать в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы с радостью прочитаем ваши поздравления в прямом эфире, передадим приветы и исполним ваши музыкальные пожелания. Пусть сегодняшний эфир подарит каждому христианское ободрение и еще раз напомнит нам, как важно говорить друг другу слова любви, благодарности и поддержки. А в начале часа хотелось бы поделиться небольшим размышлением. В послании к филиппийцам, 4 главе, 13 стихом написаны такие слова. «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе». Если опускаются руки, опусти, но подними глаза к небу. Если нет сил в ногах дальше идти, остановись, преклони колени и к Богу воззови. Если душит сожаление и разочарование, закрой глаза и вспомни, что для тебя сделал Господь раньше, и утешься, а потом встань и продолжай идти». Пусть эта короткая мысль сегодня напомнит нам, где искать силы, когда своих уже не хватает. И сейчас в продолжении этой темы мы с вами прослушаем песню «Если силы нету». Она прозвучит в исполнении группы «Зов спасения». Пусть послужит ободрением и укреплением для каждого из нас, особенно для тех, кто сегодня в этом нуждается.

дорогие друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» на волнах Радио МВИ. И в течение этого часа мы принимаем ваши поздравления, приветы и музыкальные пожелания. Если вы желаете кого-то поздравить, передать привет или заказать вашу любимую музыкальную композицию, вы можете написать или позвонить на номер 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Как всегда, свои заявки вы можете оставить через наш веб-сайт radiomv.com, в чате по трансляции на YouTube и через приложение Radio MV. Присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте. А начиная программу, озвучу первое поздравление на сегодня. Оно у нас отправляется в штат Миссури. 15 августа свой день рождения отмечает тюкаенко Антонина Максимовна. Она проживает в Миссури. Дорогая Тонечка, мы все поздравляем тебя, желаем тебе, чтобы Господь хранил тебя всегда и везде. Пусть в твоем сердце царит мир, радость и любовь. Много тебе духовных и земных благословений. Пусть Господь и дальше ведет тебя по жизни своей доброй рукой, укрепляет твою веру, дарует силы, здоровье, окружает своей милостью и посылает свою помощь во всякое время. Пусть каждый новый день будет наполнен Божьей заботой, добром и благодарностью, а рядом всегда будут дорогие и любящие тебя люди. Благодарим Господа, что ты у нас есть. Пусть Бог благословит тебя еще на многие добрые и счастливые годы жизни. На память и в благословение оставляем прекрасные слова из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». С любовью и уважением вас, Антонина, поздравляют муж, дети, мама Василина и все ваши родные. В подарок для вас оставляют песню «Твой день рождения». Мы также вас, Антонина Максимовна, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, исполнит желание вашего сердца. Желаем вам долгих благословенных лет. И в подарок для вас по просьбе родных прозвучит следующая музыкальная композиция.

Друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что мы с вами прослушали песню «Твой день рождения», которая прозвучала в подарок для Антонины Максимовны Тюкаенко. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление, особенно теплое. Оно звучит от добрых соседей, которые хотят поддержать дорогого им человека. Соседи из Royal Hills, город Рентон, сердечно поздравляют с днем рождения Надежду Гарун. Дорогая Надежда, в этот день мы хотим окружить вас добрыми словами и напомнить, что рядом есть люди, которые помнят о вас, ценят и желают вам добра. Пусть Господь будет особенно близок к вашему сердцу, укрепляет вас своей рукой и каждый новый день наполняет тихим миром и надеждой. Пусть в минуты одиночества Он будет вашим утешителем, в переживаниях вашей опорой, а в каждом новом дне дает силы идти вперед с доверием Ему. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, добрых людей рядом и еще много благословенных лет. Пусть ваш дом не остается без тепла и общения, а сердце всегда находит покой в Божьей верности и заботе. На память оставляем стих из Священного Писания, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Дорогая Надежда, пусть Господь сам заботится о вас, восполняет ваши нужды и посылает рядом людей, через которых вы будете ощущать Его любовь и участие. С днем рождения вас! Пусть Господь хранит и благословляет во все дни вашей жизни. Мы также вас сердечно желаем поздравить, Надежда Гарун, с днем вашего рождения. Пусть эти добрые пожелания будут исполнены в вашей жизни. Желаем вам радости, долгих и благословенных Богом лет. И по просьбе ваших соседей для вас в подарок прозвучит следующая христианская песня.

Дорогие друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинницы Надежды Гарун». А далее озвучу заявку на музыкальную композицию. Добрый день, меня зовут Руфь. Хочу послушать песню «Посмотри на небо». Большое вам спасибо. Руфь, благодарим вас за заявку, за то, что слушаете Радио МВ. Ставлю эту песню прямо сейчас для вас, и пусть она принесет вашему сердцу радость и напомнит о том, кому мы всегда можем поднять свой взор. Для вас и для всех наших радиослушателей будет звучать эта песня «Посмотри на небо» в исполнении группы «Ладони».

прослушали песню «Посмотри на небо». Она прозвучала по просьбе радиослушательницы Руфи. А далее озвучу следующее поздравление, которое передают друзья из города Кент, штат Вашингтон. Дорогая Альбина Морозова, поздравляем тебя с днем рождения, который ты отмечала 12 августа. Желаем тебе Божьего благословения, нетленного богатства, которое сокрыто в Иисусе Христе. Здоровья телу, всегда молиться, за все благодарить Господа и не унывать. Пусть Господь укрепляет твою веру, дает силы на каждый день и помогает во всех обстоятельствах сохранять благодарное сердце. Пусть богатство, которое мы имеем во Христе, всегда остается для тебя самым драгоценным сокровищем, а Господь – твоей крепостью и надежной опорой. На память и в подарок оставляем слова из Священного Писания, Псалом 61, стихи с 6 по 8. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Пусть эти слова всегда напоминают тебе, что в Господе есть покой, сила и надежда для каждого дня. С благословением и христианской любовью вас, Альбина, поздравляют ваши друзья из города Кент, штат Вашингтон. И желаю, чтобы в подарок для вас прозвучала песня «Есть край, отчизна есть другая» в исполнении группы «Эммануил». Мы также вас, Альбина, желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьего благословения, счастья, любви и всех благ в вашей жизни. И следующая музыкальная композиция будет звучать для вас.

дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «Есть край, отчизна есть другая». Эта песня звучала в подарок для Альбины Морозовой. А далее озвучу следующее поздравление. 15 августа свой день рождения отмечает Андрей Петрович Маматок. В этот особенный день для вас звучат слова поздравлений от ваших дочерей Марии, Ани и Лили. Дорогой наш папочка, поздравляем вас с днем рождения. Мы благодарим Господа за вас и за все доброе, что вы вложили в нашу жизнь. От всего сердца желаем вам духовных и физических сил, здоровья и мудрости свыше. Пусть Господь укрепляет вас в служении, которое Он вам доверил, дает верность и мужество продолжать трудиться для Него и позволяет видеть добрые плоды вашего труда. Пусть Божья рука хранит вас на каждом шагу, дома, в дороге, в повседневных заботах и в служении. Желаем, чтобы Господь направлял ваши решения, отвечал на молитвы и давал сердцу радость от осознания, что жизнь, посвященная Ему, никогда не бывает напрасной. На память хотим оставить вам слова из Священного Писания, Псалом 28, стих 11. «Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Папочка, мы вас очень любим и от всего сердца благословляем. Пусть Господь еще многие годы дает вам силы идти за Ним, служить Ему и быть благословением для нашей семьи и для окружающих. С любовью, ваши дочери Мария, Аня и Лиля. Они желают, чтобы для вас, Андрей Петрович, в подарок прозвучала песня «За вас я, Татусю, молюся». Мы также вас, Андрей Петрович, поздравляем с днем вашего рождения, желаем вам Божьего благословения, Божьей охраны, ведения и всех благ в вашей жизни, Божьих благословений вам и вашему дому. Следующая песня звучит для вас по просьбе дочерей.

только что у нас в эфире прозвучала песня «За вас я татусю молюся» в подарок для Андрея Петровича «Маматок». А далее озвучу следующее поздравление. Желаю от всего сердца поздравить с днем рождения мою дорогую сестренку Аню. Дорогая моя Анечка, от всей души поздравляю тебя с этим замечательным днем. Желаю тебе гармонии в душе, благополучия в доме и успехов во всех начинаниях. Пусть здоровье будет крепким, а рядом всегда будут верные и любящие тебя люди. С днем рождения! Люблю тебя, дорогая! На память оставляю стих из Священного Писания. Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Этими словами вас, Аня, поздравляет ваша сестренка Юля Трошина. И желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Горшечник и глина» в исполнении Алины Доника. Мы также вас сердечно поздравляем, Аня, с днем вашего рождения, Божьих благословений вам, счастья в каждом дне и всех благ от Господа. И следующая песня будет звучать для вас.

прекрасная песня «Горшечник и глина» прозвучала в подарок для именинницы Ани. А далее озвучу следующее поздравление. Оно прозвучит для Оли от ее подруги. Дорогая Олечка, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь никогда не выпускает тебя из своих рук, бережет тебя и ведет по жизни. Милостью пусть воздаст тебе и ответит на твои молитвы. Пусть Божье присутствие сопровождает тебя во всех обстоятельствах, а сердце всегда остается наполненным надеждой и доверием Богу. Желаю тебе дождаться ответов на самые сокровенные молитвы и еще не раз увидеть, как Господь удивительным образом устраивает все в свое время. На память хочу оставить тебе слова из Священного Писания, Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Олечка, пусть Господь благословит каждый год твоей жизни, хранит тебя и ведет своей верной рукой. С днем рождения! В подарок оставляю песню «Однажды придет ответ». Мы также вас, Оля, поздравляем с днем рождения, желаем вам Божьего благословения, ответа на ваши молитвы, счастья, любви и всего самого прекрасного в вашей жизни. Следующая музыкальная композиция прозвучит для вас по просьбе вашей подруги.

ты ищешь ответы, но они не всегда приходят сразу. Доверься. Однажды все станет ясно, потому что Бог был рядом все это время.

Уважаемые радиослушатели, подошло время завершения нашего прямого эфира программы «Встреча друзей». Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, приветы и музыкальные пожелания. И прежде чем завершу наш прямой эфир, озвучу последнюю заявку на сегодня. Это поздравление адресовано Леониду Мартынович, который 16 августа будет отмечать прекрасный юбилей 70-летия. С этой замечательной датой вас поздравляет Александр Алиферчик. Дорогой Леонид, поздравляю тебя с 70-летием. За плечами уже немалый жизненный путь. И в этот юбилей особенно хочется пожелать, чтобы Господь и дальше вел тебя своей рукой. Пусть Он укрепляет твои силы, хранит здоровье, помогает во всех обстоятельствах и дает сердцу твердое упование на Него. Пусть впереди будет еще много времени для молитвы, общения с близкими, служения Господу и благодарности за Его милости. А все пройденное пусть еще больше напоминает о Божьей верности, которая сопровождает нас из года в год. На память оставляю слова из Священного Писания, книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою». «Не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Леонид, пусть это Божье обещание остается твоей опорой и в новом году жизни. Он рядом, Он укрепит, поможет и поддержит. И просьба этими словами вас, Леонид, поздравляет Александр Алиферчик, и он желает, чтобы в честь вашего юбилея для вас прозвучали две песни «Буду петь о милости великой» и «Быть лицом к лицу с Иисусом». Мы также вас, Леонид, желаем поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем 70-летия. Пусть Господь благословит вас, укрепит сил вам духовных, физических и радости в каждом дне. Прямо сейчас для вас и в завершении нашего прямого эфира прозвучат для вас две песни «Буду петь о милости великой» и «Быть лицом к лицу с Иисусом». Но я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы этот час провели вместе с нами. Пусть Господь благословит обильно каждого из вас, хранит ваши семьи, дает силы для каждого нового дня. Желаю каждому из вас прекрасных выходных, радостного общения с близкими и благословенных богослужений. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

если тебе кто-то сделал плохое, если обидел и злом все горит, пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни, тебе раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем проси, чтобы грех убежал. Нас Иисус всех просил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать.

0: не получается, что же делать?
1: Василиса, что случилось?
0: Ваня, у меня кольцо под это бревно закатилось. Что мне теперь делать?
1: Твоему горю легко помочь.
0: Да как ты, Ваня, мне поможешь? У тебя же пальцы толще моих. Они совсем под это бревно не пролезут.
2: А мы его поднимем.
0: Ой. Ой, Ваня, оно же тяжелое.
1: Быстрее доставай кольцо. Оно и в самом деле тяжелое.
0: Все, достала.
2: Фух, тяжелое.
0: Ой, Вань, ты такой сильный. А я его даже сдвинуть не смогла.
1: Привет, Вань. Привет, Василиса. Что это вы там делаете?
3: Прикинь, Макс, я сейчас это бревно поднял.
2: Ого, дай-ка я попробую.
3: Смотри, не надорвись.
2: Ой, да, тяжелое.
1: Вань, а пошли в лес в войну играть.
0: Мальчики, возьмите меня с собой.
1: Война – это мужское дело.
0: А я санитаркой могу быть.
1: Нет, ты не годишься. Ты слишком слабая, Василиса.
0: И что? Если я слабая, то ни на что не гожусь?
1: К сожалению, только сильные на что-то способны. А слабые никому не нужны. Это суровая правда жизни.
0: Так что же, я никому не нужна?
4: Ребята, идите сюда. У нашей курицы опять цыплята вылупились.
1: Ну где цыплята?
0: Где цыплята? Цыплята?
4: Тише, тише, тише. Что же вы так кричите?
1: Отстань, отвяжись.
0: Ой, мамочка, петух на Ваню напал.
1: Сейчас я тебя в клетку отправлю за нападение. Вот так, сиди тихо. Чего это с петухом?
4: Ну идите сюда, скорее, смотрите.
0: Ой, какие хорошенькие.
1: Да, они такие, такие, ну, не знаю, какие. Но хочется для них что-то очень хорошее сделать. Мама, а почему все цыплята кажутся такими хорошими, а вырастают в таких противных петухов?
4: Потому что они слабые, беззащитные, безобидные. Поэтому и хочется их пожалеть и что-то хорошее сделать. А петуха ты вон в клетку посадил.
0: Значит, слабые тоже кому-то нужны?
4: Слабые? Да все мы слабые. Как цыплята под крылом у Господа.
1: Да, прости, Василиса.
4: Это вы о чем?
0: Да так, а давайте Евангелие почитаем, раз мы все собрались.
4: Ну что ж, тогда собираемся на веранде. Ну что, вы готовы?
5: Готовы!
6: В городе Капернауме жил сотник, военачальник, командовавший сотней воинов. Его любимый слуга находился при смерти. Услышав об Иисусе, сотник послал к нему почтенных иудеев просить Иисуса прийти и спасти его слугу.
7: Где же нам искать Иисуса?
8: Вон, собрался народ. Верно, он там. А кто-нибудь из вас знает, как он выглядит? Думаю, мы его ни с кем не спутаем. Пойдемте.
7: Вот он, Иисус!
8: Учитель! Учитель!
9: Что вам?
8: Нас послал к тебе римский сотник. Его слуга при смерти. И он хотел, чтобы ты исцелил его.
7: Он достоин, чтобы ты сделал ему это. Потому что он любит наш народ. И сам построил нам синагогу.
9: Пойдемте к нему.
6: Иисус пошел с ними. И когда находился уже недалеко от дома, воевода послал друзей сказать ему:
8: Господин, господин, наш господин послал меня сказать тебе следующее. Не утруждай себя, ибо недостоин я, чтобы ты вошел ко мне в дом. Я и себя самого счел недостойным прийти к тебе. Скажи только слово, и мой слуга будет исцелен, поскольку даже я, человек подначальный, имея в своем подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и он идет. И другому: «Приходи», и он приходит.
6: Услышав это, Иисус удивился вере сотника. Тот верил в то, что Иисус повелевает жизнью и смертью так, как сотник командует своими воинами. Повернувшись к сопровождающей его толпе, Господь сказал:
9: «Говорю вам, что я и в Израиле не нашел такой веры».
6: Посланные же, возвратившись в дом, нашли слугу здоровым. А Иисус с учениками и множеством народа направился в город, называемый Наин. Когда он приблизился к городским воротам, то увидел, как выносили умершего мальчика, который был единственным у матери в доме.
5: Как же ты меня оставил одну? На что ты покинул меня?
6: Господь сжалился над бедной женщиной и сказал ей:
9: «Не плачь».
6: Он прикоснулся к носилкам, дав знак остановиться, и сказал:
9: «Юноша, тебе говорю, встань».
0: Где я? Почему вокруг столько людей?
7: Иисус воскресил его!

0: от болезней и недугов, многим слепым даровал зрение и изгнал из многих злых духов. Он ответил пришедшему:
1: «Пойдите и скажите Иоанну о том, что пророчество Исаии о Мессии сбывается на ваших глазах. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые восстают. И блажен тот, кто не соблазнится моим уничиженным видом и примет меня как Мессию».
0: Когда посланные от Иоанна ушли, Иисус стал говорить народу о Крестителе, свидетельствуя своими словами, что Иоанн не поколебался в вере в Иисуса, как в Мессию, но послал учеников, чтобы убедить и их в этой истине.
1: «Что смотреть, ходили вы в пустыню, когда шли креститься от Иоанна? Не тростник же ветром колеблемый? На кого ходили вы смотреть? На человека, облеченного в мягкие одеяния? Но живущие в пышных нарядах и роскоши находятся в царских дворцах. Так на кого ходили вы смотреть? На пророка? Да, говорю вам, и больше, чем на пророка. Это тот, о ком сказано самим Богом в пророческом писании: вот я посылаю ангела моего перед Мессией. Говорю вам, среди людей, рожденных женщинами, нет никого, кто был бы больше, чем Иоанн. И не случайно весь народ и мытари, увидев, что Иоанн послан от Бога, крестились от него. Только фарисеи и книжники, не захотев в это поверить, отвергли волю Божию о своем спасении. Они подобны своенравным детям, которым не нравятся ни печальные песни, ни веселые игры. Пришел Иоанн Креститель, и, желая строгостью своей жизни привлечь их через покаяние к царству Мессии, не ест хлеба и не пьет вина. А фарисеи и книжники говорят: в нем бес. Пришел и сам Сын Человеческий. Он, наоборот, всем доступен, прост и не строг. Проповедует о своем царстве на трапезах, где его угощают. А фарисеи и книжники говорят: вот человек грешник, потому что любит есть и пить вино, друг мытарей и грешников. Итак, если оба пути к царству Мессии они отвергают, то справедливым делом божественной премудрости будет их осуждение».
2: «Мама, как же повезло тем, кто жил в то время, когда Иисус был на земле? Ведь если у кого-то была беда, то он никому не отказывал».
3: «Да и сейчас так».
2: «Как это? Он что, до сих пор здесь?»
3: «Он на небесах, но слышит каждого из нас, если обратиться к нему с просьбой, исходящей от сердца».
4: «Это называется молиться?»
3: «Совершенно верно».
2: «А давайте читать дальше».
3: «Обязательно, но в следующий раз».

примеры. Самый кроткий из людей – раб Господин Моисей. Был Всевышнего пророк. Исполнял все точно в срок. Иов праведный страдал, Бога в скорби призывал. Он в проказе жуткой был, но Творца не похулил. Авраам, Господин друг, верным был ему средь слуг. Испытал его Творец, даровал ему венец. Ненавидел зло пророк Самуил, большой пророк. Он Творцу послушен был, как дитя его любил. Ну а как у нас, друзья? Если в сердце дух огня, вот примеры нам даны, будем Богу мы верны.

0: Даник с досадой смотрел вслед уезжающей машине. Все сегодня шло в кривь и в кось, с самого утра. Сначала уехала мама. То ли в Белград, то ли в Белгород, в общем, куда-то далеко. У какой-то ее подруги был брак. Данику жутко хотелось поехать с ней, но его оставили дома. Потом дела вроде бы пошли получше. Папа сказал, что они поедут гулять в лес. Хотя девочки собирались ужасно долго, а Миша никак не мог найти панамку, в лес все-таки попали. И что вы думаете? Папа переходил по бревну через овраг, и оно поломалось пополам. Во всем лесу им не встретилось ни одного, даже малюсенького камня, а прямо под бревном лежал огромный булыжник. И папа сломал себе ногу. Ну, может, не совсем сломал, но видно было, что ему очень больно. До машины он скакал на одной ноге, по крыльцу и вовсе полз на четвереньках. И вот теперь папа уехал в больницу делать снимок. Даник пнул лежащую под ногой сосновую шишку и зашел во двор. Аня и Оля играли в свои любимые дочки матери. Глупая такая игра, но девчонкам почему-то нравилась. Аня лепила из песка какие-то шарики и раскладывала на фанерке. Оля пыталась усадить Мишеньку в кукольную коляску. «Скукотища!» Одно только немного успокаивало. Папа перед отъездом сказал, что позвонил и попросил прийти Карину. Она была уже взрослая, 10 лет, и знала кучу всяких нормальных игр. Через некоторое время во двор наконец-то вошла Карина. «Привет!» – сказала она. Девчонки тут же стали рассказывать ей, что случилось с ними в лесу. «Ужас!» – коротко высказалась Карина.
1: «Давай с нами в дочки матери», – предложила Аня.
0: Карина чуть подумала и сказала.
2: «Да ну, давайте лучше в прятки».
0: Даник сразу повеселел. Играть в прятки, хоть в московские, хоть в простые, намного интереснее, чем эти нелепые дочки матери. Время до обеда пролетело незаметно. Солнце палило изо всех сил.
2: «Ох, какая жарища!» – сказала Карина, вытирая пот со лба.
0: На лице остались грязные пятна. Она теперь была похожа на индейца, красная и с полосками.
2: «Как в бане!» – добавила Аня.
0: Тут лицо у Карины стало очень хитрым. Оно всегда становилось таким, когда она придумывала что-то новое.
1: «Может быть, сходим на речку? Там всегда так прохладно».
2: «Нам нельзя, папа нам не разрешает ходить одним на Волгу», – испугалась Аня. «Там опасно».
0: Данику наоборот, эта мысль очень понравилась. Вечно эта Аня всего боится. Как она не понимает, что во дворе просто невыносимо жарко, еще чуть-чуть, и он совсем расплавится. А на Волге так здорово, так приятно побегать по берегу, по самому краешку воды. Ноги немного проваливаются в песок, и брызги разлетаются в разные стороны.
2: Вот почему самое интересное всегда запрещают. Хотя, да, папа идти на Волгу не разрешал, но ведь и не запрещал.
0: Он еще колебался, можно ли пойти вот так, без спросу, как на помощь пришла Оля.
1: «Папа, когда уезжал, позвал меня в комнату и разрешил пойти самим на речку», заявила она, отводя глаза куда-то в сторону.
0: Данику пришла в голову замечательная мысль. Понятно, Оля обманывает, папа не мог ей такого разрешить. Он бы сказал это всем или хотя бы Ане. Но если вдруг их будут ругать, то все можно свалить на Олю. Конечно, лучше всего дождаться, когда он вернется, и спросить разрешения. Но сколько его еще ждать? Солнце, как специально, пекло все сильнее, будто подталкивая Даника по направлению к Волге.
1: А может быть, папа и вправду разрешил? Всякое же в жизни бывает.
0: Наконец он сказал. «Пойдемте, раз папа разрешил».
1: На сердце у Даника было как-то очень нехорошо.
0: Карина, Оля и Миша обрадовались и побежали собираться.
2: Только Аня никак не могла решиться. Она стояла и о чем-то думала.
0: Но через пару минут все же согласилась. Она обула Мишеньку в резиновые сапожки и зачем-то взяла с собой зонт. Даник выскочил из калитки.
1: Его ждет интереснейшее приключение.
0: Вообще-то на берегу на самом деле немало опасностей. Крутой спуск, да и змеи иногда встречаются.
1: Но ничего, он возьмет с собой палку и будет шуметь, чтобы все змеи разбежались. А если какая-нибудь не убежит, то можно будет прибить ее этой палкой.
0: Наконец девочки собрались и тоже вышли на улицу. Даник шел самым первым.
2: Но странное дело погода. Отличная. Трава еще не выгорела, приятно пахнет соседская сосна, а радость куда-то пропала. Наоборот, появилось странное тревожное чувство.
0: И все же он шел вперед. Аня крепко держала за руку Мишеньку. Карина и Оля о чем-то разговаривали. Пройдя мимо десятка домов, все повернули на проселочную дорогу. Дорога немного попетляла и привела их на небольшую лужайку. Внизу переливалась на солнце Волга. Дорога здесь кончалась. Вниз уходила узкая извилистая тропинка. Идти нужно было осторожно. Берег в этом месте был высоким и крутым. Цепляясь руками за высокие кусты, вся компания достигла воды. Внизу и вправду было намного свежее. Купаться здесь было неудобно, потому что дно было каменистым. Поэтому все пошли вдоль реки по узкой песчаной полоске. Даник шел по берегу, кидал плоские камешки, считая, сколько раз они подлетят над водой. Карина называла это «пускать лягушек». Настроение у него постепенно становилось лучше. Путь им преградило необычное препятствие. Папа рассказывал, что много лет назад кто-то собирался строить здесь то ли пирс, то ли беседку и завез несколько бетонных плит. Они лежали теперь на их пути беспорядочной кучей. Волны набегали на них, отчего плиты были мокрыми и скользкими. Даник ухватился руками за плиту и стал забираться на нее.
2: «Стой! Ты поскользнешься! Давай лучше обойдем по воде!» – скомандовала Карина. Аня с недоверием посмотрела в воду. «Там не глубоко?»
1: «Нет, даже по колено не будет!» – успокоила Карина.
2: На Мишу попали брызги. Он намок и начал хныкать и проситься домой.
1: «Миша, перестань! Посмотри, как там интересно!»
0: Даник показал куда-то вдаль, хотя ничего особенного впереди не было. Настроение у него было теперь просто замечательным. Аня вытерла юбкой Миши лицо, и они продолжили путь. Дети прошли еще немного. Песчаная полоса становилась все уже и уже, и напоследок исчезла совсем. Дальше идти можно было только по воде. Справа возвышался высокий и крутой берег, который был укреплен крупными гладкими камнями и обтянут металлической сеткой. Волга доходила прямо до него. Все это представляло собой отвесную стену высотой с дом. Через каждый метр была сделана узенькая ступень. На ней, если держаться руками за сетку, можно было стоять. В прошлый раз Миши с ними не было. И они волю налазились по этой стене. Папа на всякий случай находился чуть ниже, чтобы, если будет нужно, поддержать и не дать упасть. Данику тогда было очень весело, и он решил влезть туда и сегодня.
2: «Миша, здесь не поднимемся», – испуганно сказала Аня. «Тем более в резиновых сапогах».
1: «Давай, Мишенька, я тебе помогу»,
0: – Даник взял брата за руку.
2: Карина и Оля стояли молча.
0: Данику непременно хотелось двигаться дальше. По воде идти невозможно. Дома жарко и скучно, а наверху интересно и очень красиво. Нужно только как-то подбодрить Мишу. Но тот ни в какую не соглашался.
2: «Ладно, «Оставайся здесь, мы полезем без тебя»,
0: — сказал Даник и начал карабкаться по стене.
3: Карина и Оля полезли за ним. Аня, немного поколебавшись, повесила на шею зонт и поднялась на первую ступень.
1: Миша испугался, что останется один, и, вцепившись обеими руками в сетку, осторожно полез по ней.
0: Даник как раз на это и рассчитывал. Он подождал брата, затем пропустил его вперед, а сам лез сзади, как это делал папа. Карина быстрее всех забралась наверх и давала оттуда всякие советы. Вскоре Аня и Оля тоже были наверху.
1: Поначалу у Миши все шло хорошо, но на третьей ступени его резиновый сапог неожиданно застрял в сетке. Он несколько раз дернул ногой, но вытащить ее не получалось. Даник попытался ему помочь, но перепуганный Миша закричал и не давался.
4: «Я больше никуда не пойду! Я хочу домой!»
1: Как они ни старались освободить Мишу, не получалось. Снять сапог он боялся. Внизу под ними лежали большие камни и плескалась вода. Теперь стало страшно и Данику. «Нельзя же было вечно стоять здесь!» Оля плакала. Карина изо всех сил звала людей, которых вокруг не было.
5: «Господи, прости нас! Прости меня! Я покаюсь! Я больше так не буду! Помоги, чтобы Миша залез наверх!»
1: В слезах вопила Аня.
4: «Боже, это я виновата!»
1: – каялась Карина.
4: «Это я их всех завела сюда!»
1: Даник совершенно не знал, что делать. Мише всего 3 года. Долго висеть он не сможет. У него кончатся силы, и он... Страшно даже представить, что произойдет дальше. Больше всего на свете сейчас хотелось оказаться дома и играть с Мишей в машинке, даже в дочке-матери. Как же там было хорошо.
4: Зачем они сюда пришли? Разве было настолько жарко, чтобы теперь тут погибнуть?
1: Время шло. Мишенька начал уставать. Нужно было срочно что-то делать.
0: «Даник!» – вдруг не своим голосом закричала Аня. «Беги домой! Может быть, папа уже приехал!»
1: «Точно! Как он сам до этого не догадался!» В несколько прыжков он спустился по этой страшной стене и с невероятной скоростью помчался вдоль реки по направлению к дому. Даник несся как только мог, сокращая путь по оврагам и зарослям крапивы. Только на своей улице он слегка убавил скорость. Сердце колотилось, как барабан. Стоит ли у ворот машина? Если папа приехал, то все будет нормально. А если нет?
0: Через пару секунд он увидел машину. На душе стало немного легче. Даник ворвался в дом.
4: «Папа, прости нас!» – закричал он. «Там Миша! Он застрял! Он может разбиться! Он может утонуть! Скорее!»
1: Папа сидел на диване, опустив ногу в таз с холодной водой.
2: Его глаза стали очень большие и круглые. «Где застрял? Как утонуть?»
4: «Там, на обрыве! Помнишь, мы недавно ходили туда, на Волге?»
1: От бега и волнения было тяжело говорить. Папа с трудом поднялся на ноги. Даника обдала жаром.
4: «Нога! Папина нога! Он же не может ходить!» Он совсем об этом забыл. «Как он вытащит Мишу?» «Вот что значит непослушание!» «Папочка, скорее! Он уже давно стоит! Он устал! Он может упасть!»
1: Даника всего трясло. Папа быстро обулся и, прыгая на одной ноге, добрался до машины.
4: «Ты сможешь ехать?» – нервничал Даник.
2: «Скакать всю дорогу еще хуже. Жалко, что нельзя на машине доехать до самой воды».
1: Даник запрыгнул на переднее сиденье. Папа резко развернул машину и помчался по селу. Доехав до площадки перед спуском, он выскочил и поспешил вниз. Лицо у папы было красным, по щекам стекал пот. Даже со здоровыми ногами бежать было сложно, а тут приходится на одной.
4: «Надо было хоть палку какую-нибудь взять!»
1: Папа тяжело дышал. Даник удивленно смотрел на него. На одной ноге папа передвигался быстрее, чем Даник на двоих.
3: Наконец они достигли песчаного пляжа. Отсюда было видно, как несколько детей висят на стене. Кто-то был наверху, но кто где, издалека было непонятно. Одно ясно – Миша еще не упал. Только бы он еще хоть немного продержался. У Даника сильно разболелось где-то сбоку в животе. Хотелось пить, но он бежал изо всех сил. Папа не отставал. Перед мокрыми плитами папа задержался на одно мгновение, лег животом на плиту, подтянулся, затем на четвереньках переполз на другую сторону. Еще минута полубега, полускачки, и они достигли обрыва. Карина, зареванная и перепачканная, стояла на вершине обрыва. Аня с висящим за спиной зонтом стояла на ступеньке возле Миши и размазывала по лицу слезы. Миша в маечке, шортиках и резиновых сапожках весь посинел от холода и едва всхлипывал.
4: «Папа, когда мы будем кушать?» – сказала какую-то глупость Оля.
3: Никогда Даник не видел, чтобы папа так ловко лазал по стенам. В прошлый раз он поднимался медленно, постоянно проверял, насколько крепко держится сетка. Теперь же он ухватился за сетку руками, подтянулся и уперся в нее здоровой ногой, потом перехватил руки и повторил все снова. Поднявшись к детям, он по очереди спустил их вниз. Все произошло очень быстро. Папа то прижимал их к себе, то ругал, то целовал, то обещал наказать прямо здесь. Миша сразу же перестал плакать. Он изо всех сил обхватил папину шею, время от времени подергивался и шмыгал носом. Папа нежно гладил его по спине. Вдруг Данику стало очень стыдно. Он своевольный и самолюбивый мальчишка. Лишь бы ему было интересно, а все остальное для него не важно. Миша, оказывается, еще совсем маленький. Он доверился старшим сестрам и брату, а они его чуть не сгубили. Точнее, он чуть не сгубил. Ведь сразу же было понятно, что Оля обманывает, что ни в коем случае нельзя идти без разрешения. И ни с какой змеей справиться не получится, если она нападет на Мишу. Возвращались домой молча. Сил разговаривать не осталось ни у кого. Даник шел позади всех. Никогда он больше так не поступит. Ни за что не будет уходить из дома без спросу. И всегда будет заботиться о брате. Он ведь старший. Аню все трясло. Она втянула руки через рукава в футболку и так и шла с болтающимся за спиной зонтом.
4: «Зачем ты его взяла?» —
3: уже спокойным голосом спросил папа.
4: «Думала, вдруг дождь пойдет, чтобы Миша не промок», — ответила Аня.
3: Папа потрепал ее по кучеряшкам на голове.
6: «Кушать сильно хотите?»
3: «Очень!» — хором ответили все.

Хитрий хвостик. Возвращались ребята летом из леса. Полные кузовки ягод набрали. Идут по дороге, глядят, у самого края широкий пень торчит. Хотели присесть на него, отдохнуть. Вдруг видят, на пне сидит зеленая ящерица. Большая, красивая, вся шкурка на солнце так и переливается. А хвост длинный-предлинный, будто змейка сзади лежит. Схватит за него, ни за что не вырвется, не убежит. «Давай поймаем, давай!» Вася Петров самый смелый. Подкрался, наметился, соп за хвост. Попалась, готово дело. Да не тут-то было. Ящерица дернулась, прыг на землю и в щелку под пень. А в руках у Васи один хвост остался. Извивается, как змея. На конце капелька крови. Ребята на Васю накинулись. «Эх ты, ловец!» Хватил, как медведь, весь хвост оторвал. Теперь она околеет. Зря загубил только. Вася смутился. «Да я... Ребята, я осторожно взял. Сам не знаю, как это случилось». «Ну что же делать?» Поспорили ребята, пошумели и дальше в деревню пошли. Скоро про этот случай совсем и забыли. Летом дни бегут быстро. Не заметили, как и грибы подоспели. Опять ребята каждый день в лесу да в лесу. А из леса несут полные кузовки, уже не ягод, а разных грибов. Подберёзовиков, подосиновиков, боровиков. Шли как-то они по дорожке мимо старого пня. Вася вспомнил про ящерицу. Вот здесь на солнышке она и сидела. Глянул на пень. Что такое? Сидит на нем большая зеленая ящерица, только бесхвостая. Пригляделся получше. Нет, не бесхвостая. Сзади из туловища у нее новый хвостик торчит, совсем крохотный. Поглядели ребята, подивились и тихонько прочь отошли. В деревне побежали прямо к учителю, рассказали все про ящерицу. А учитель говорит Васе: «Это и есть твоя ящерица. Они всегда так от врагов спасаются. Схватит кто-нибудь ящерицу за хвост, а она обломит его и удерет. Потом у нее новый хвостик вырастает. Опять для врагов приманка, а для ящерицы — защита».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение.